0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.

0: Ну, сейчас было лучше.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории. Этот эпизод мы сделали совместно с посольством Финляндии в Москве.

Это последний выпуск специального финляндского сезона. Еще через неделю, в следующий понедельник, будет традиционный стрим на Ютубе с ответами на вопросы. Приходите обязательно. Также не забывайте, пожалуйста, что в начале ноября я вас жду на своих лекциях в Стамбуле, Тбилиси и Батуми. Буду рассказывать о том, как жили люди в Российской империи, один день из жизни крестьянина, купца и дворянина, а еще о том, как люди переживали Первую мировую войну. В разных городах лекции разные, ссылки на билеты в описании. Приходите и зовите друзей. И последние напоминания и благодарности. Подписывайтесь, пожалуйста, на Boosty и Patreon «Закаты империи». Там, помимо дополнений к выпускам и разных историй, еще выходит отдельный эксклюзивный исторический подкаст «Братислава», только для подписчиков. Или, если вам больше хочется контента от студии «Либо-либо», подписывайтесь тогда на телеграм-канал студии или берите подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. Там везде тоже есть дополнение к выпускам «Закаты империи», но еще дополнение к другим подкастам студии и разные эксклюзивы. Ваша поддержка очень важна для нас. Спасибо вам.

0: Апрель 1917 года. На улицах Петрограда буквально разлита эйфория. Ощущение такое, что сняты все запреты, что можно все, и что как раньше, теперь же не будет никогда. Давайте заглянем в ресторан «Данон» вечером 16 апреля, в понедельник, на второй день Пасхи. Тут творится что-то невообразимое. Стоит шум, гам, смех. Здесь сегодня собралась вся артистическая элита Петербурга. Тут есть политики, министры временного правительства, дипломаты. Вот Александр Бенуа, которого продвигают в министр культуры, усмехается, слушая речь министра иностранных дел Павла Милюкова. Вот кого-то качает на руках. Вот Максим Горький по обыкновению пускает слезу и постоянно целуется со своим соседом. Вот Осип Брик смотрит на часы и говорит, что он хочет отойти на часок, потому что на финляндский вокзал прибывает революционер Ленин, и Осипу хочется посмотреть на это событие. Вот нахальный Маяковский влез на стул и что-то опять проповедует изо всех сил. И почти все эти люди невозможно возмутительно пьяны. Что вообще происходит? Ну, это торжественный ужин в честь открытия выставки финского искусства. И тут чествуют и качают на руках финляндских художников, приехавших на открытие. Атмосфера, разогретая искусством, шампанским и революционными речами, наэлектризована до предела. Сноб Иван Бунин, который тоже сидит тут за столом, позже с неудовольствием вспоминал.
1: Вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство вся зала. Зараженные Маяковским, все ни с того ни с сего заорали, стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных.
2: «Много! Много!»

0: Чтобы немного почувствовать дух времени, давайте выйдем на улицу, чтобы подышать, и купим у мальчишки на углу несколько газет. Посмотрим, что там пишут в середине апреля 1917 года. Газеты просто захлебываются от новостей. Произошла смена главнокомандующего русской армии. США вступают в войну. В Петербург приезжает глава большевиков Николай Ленин. Именно так пишут в газетах, потому что будущий создатель СССР в то время еще не до конца определился с личным брендом. Еврейская социалистическая партия «Бунт» проводит свою всероссийскую конференцию в столице. В театре Сабурова идет пьеса «Революционная свадьба», драма про секс и смерть. Вовсю рекламируется заем свободы. Временное правительство собирает средства на продолжение войны. В газете «День» от 18 апреля сразу несколько заметок посвящено Финляндии. В первой из них «Финляндия и русская революция» вспоминают, как Столыпин в свое время пытался ограничить свободу Финляндии и что в результате в финском парламенте к 1917 году не осталось никого, кто доверял бы Николаю II и его правительству. Ну, по крайней мере, так написано в заметке. Вторая статья называется «О евреях в Финляндии». Немного неожиданно, но это как раз потому, что в эти дни бундовцы призвали финляндский парламент снять все ограничения для евреев внутри княжества. Еще пишут о воззвании рабочих металлистов Гельсингфорса, ну то есть рабочих Хельсинки. Это воззвание к русским солдатам. Финские рабочие просят русских солдат поддержать забастовку, а забастовка требует 8-часового рабочего дня. И вот такое вот внимание к Финляндии не случайно, потому что в эти дни проходит, ну в каком-то смысле, финляндская неделя. И апогеем стала выставка современных финляндских художников, которая превратилась в нечто среднее между выставкой, политическим митингом, дебатами о роли искусства и все это в чуду кутежа, как вы, наверное, уже поняли. Выставка сама по себе была событием неординарным, потому что за последние 20 лет финские художники в Петербурге не выставлялись. Ну, то есть почти 20 лет. В конце 19 века в последний раз это происходило. Тогда на выставках «Объединение мир искусства» демонстрировались картины ведущих финских художников. «Мир искусники» — это тусовка Сергея Дягилева, Александра Бенуа, Валентина Серова. Ну, я про них много рассказывал. Да, но контакты между российскими художниками и финляндскими прекратились примерно в то время, когда Николай II начал политику русификации свою. Самый известный финский художник Альберт Эдельфельд, хотя раньше писал портреты великих князей по случаю, теперь дистанцировался от России. А вот, например, художник Аксель Галлен даже сменил себе имя на Аксели и фамилию на Каллела, чтобы звучал на финский манер. И еще открыто выступал против царской власти, хотя раньше и Эдельфельд, и Галлен Каллела выставлялись у мир искусников. В общем, в тех политических обстоятельствах финлянцы переориентировались на Запад. Россия стала токсичной. Личные контакты между российскими художниками и финляндскими сохранялись, но вот в культурном, в медийном поле появилась дистанция, и разрыв этот с каждым годом только увеличивался. В течение всего нового века постоянно возникали идеи о том, что, ну, надо бы все-таки провести в Петербурге выставку финского искусства, но оканчивалось все ничем. Но вот пришел 1917 год, царя свергли, и политика сразу же начала меняться. Почти сразу же после революции Временное правительство издало специальный акт, по которому снимались все законодательные ограничения с Великого княжества, введенные при царской администрации. В общем, да, теперь, кажется, никаких морально-этических проблем нету. И идею выставки начала продвигать Надежда Добычина. Это важная фигура в арт-тусовке того времени. Она была кем-то вроде арт-продюсерки и кураторки. Она организовывала выставки. У нее была собственная фирма, бюро Добычиной. И Надежда Добычина находила покупателей для картин и знакомила всех со всеми – меценатов, художников, коллекционеров и писателей. Достаточно сказать, что в 1915 году прямо в ее квартире, которая была одновременно офисом ее бюро, проходила знаменитая выставка 010, на которой впервые был представлен «Черный квадрат» Малевича. Как-нибудь надо будет о ней отдельно рассказать. Очень это энергичная женщина, даже иногда чересчур энергичная. Вот мироскусник Александр Бенуа отзывался о ней так.
1: «Несносное, бестактное существо. Но вот нам предано абсолютно».
0: Ну ладно, вот еще последняя деталь про нее. Именно на квартире Добычиной, то есть в ее бюро, весь март 1917 года проходили дискуссии о том, что надо бы организовать новое министерство, Министерство изящных искусств, и министром в нем должен стать Александр Бенуа. Причем это были не бесплодные дискуссии какие-то за чашкой чая, все было очень реально, они даже получили разрешение от нового правительства создать комиссию по охране памятников и музеев. И вот именно в это время, то есть параллельно со всеми этими делами, Добычина организует выставку финляндских художников. Если быть до конца откровенным, то Добычина начала организовывать эту выставку еще в 1916 году, до революции. Дело в том, что из-за войны художники всех стран вообще оказались в некоторой изоляции, а для финляндского искусства все-таки большая, искушенная российская аудитория была интересна, конечно. В общем, еще в 1916 году финлянцы дали согласие на выставку, начали подбирать картины и участников, и выставку запланировали на весну 1917 года. Но после революции, конечно, выставка из чисто художественной стала быстро трансформироваться как бы в нечто большее. Выставочный комитет, то есть в организационный комитет вошли министры Временного правительства, начиная с Милюкова и Керенского. Вошли туда бывшие заслуженные революционеры, например, Вера Фигнер, которая была организаторкой покушений на Александра II. Причем тут революционеры, объясняю, заслуженные революционеры сейчас самые главные лидеры общественного мнения. Ну и, естественно, в комитет вошли художники и писатели тоже первого уровня. Бенуа, Репин, Горький, Андреев. Все, в общем, по самому высшему разряду. Это теперь не просто выставка, это праздник дружбы двух народов, сбросивших оковы самовластия. Художники и Финляндии, и России даже обменялись такими, как бы это сказать, нотами. Финлянцы в лице главы общества художников Финляндии Магнуса Энкеля. Кстати говоря, Энкель участвовал в выставках мира и искусства в 19 веке еще. Вот финляндские художники выразили пожелание, чтобы великий русский гений раскрылся столь же великолепно в политической и общественной жизни, как до сих пор в науке, искусстве и литературе. Александр Бенуа ответствовал, что духовная поддержка финнов в настоящий момент необходима для русских, и выражал пожелание, чтобы сотрудничество, прерванное из-за царской политики угнетения, теперь осуществлялось бы на прочной основе. Очень мило. Работы для отправки в Россию собирали в финской национальной галерее «Атенеум», но дело шло с трудом. Несмотря на некоторый голод по выставкам, ситуация в Петербурге была тревожной. Но, знаете, митинги, демонстрации, анархисты, грабежи... Простите. Экспроприации. Я хотел сказать экспроприации. В общем, многие музеи, галереи, коллекционеры просто боялись отправлять работы в революционный Петроград. И чем ценнее были работы, тем с меньшей охотой владельцы с ними расставались. Ну, в итоге все же было собрано около 300 произведений 39 художников. Некоторые, самые заслуженные, Магнус Энкель, Аксель Гален Каллела, скульптор Вилли Валгрен, вообще получили персональные приглашения, не только они. В общем, коллекция была все-таки представительной, в ней были и заслуженные мастера, и молодые художники, и прикладное искусство, и скульптура. Но, справедливости ради, ни одной работы главных мастеров, например, вот этих самых Энкеля, Галлена Каллелы, Валгрена, на выставке не было, хотя сами они поехали в Петроград.

Итак, в понедельник, 16 апреля, на второй день Пасхи, выставка открылась. При входе в здание были повешены знамена с гербом Финляндии, а военный оркестр играл марш. Довольно торжественно. Заходим внутрь. Народу тьма. И это реально самое большое культурное событие апреля в столице. И, как вы понимаете, весной 1917 года недостатка в ярких событиях не наблюдалось. По залам ходят длинноволосые художники, барышни-курсистки, прилично одетые господа, купцы, политики. Вот справа Ольга Керенская, жена самого молодого министра в правительстве. Вот слева Максим Горький и Аксель Галленкалела ведут беседу. Вот пересмешничают как бы нахальный Маяковский с Давидом Бурлюком. Вот Иван Бунин саркастически кривится. Вот одетый во фрак с медалями важный скульптор Вилли Валгрен. Художник Аксель Хартман вспоминал. «Вдруг сквозь толпы прошел как будто электрический ток. Оркестр заиграл Марсельезу, и в сопровождении мадам Добычиной через дверь входит маленькая хрупкая госпожа с гладко причесанными седыми волосами. На ее бледном и худом лице ласковая улыбка, и она почти смущенно благодарит за аплодисменты. Это Вера Фигнер, просидевшая 20 лет в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. За ней входит в зал министр иностранных дел и лидер партии кадетов Павел Милюков, а вместе с ним комиссар по делам Финляндии, тоже кадет, Федор Родичев, и еще с ними наш несостоявшийся министр культуры Александр Бенуа. Вслед за ними, под звуки незатихающей Марсельезы, поднимается бабушка русской революции Екатерина Брешко-Брешковская. Ее ведут под руки две женщины сопровождающие. Брешко-Брешковская, Милюков и Родичев каждый произносят по речи. Вообще, я вам скажу, вряд ли что-то сильнее характеризует весну 1917 года, чем бесконечные речи. Речевые аппараты всех как будто прорвало. На улицах, на собраниях, на митингах, в театрах, в ресторанах, в трамваях. Все только и делали, что произносили речи. И, что характерно, всех слушали. Были даже места, где читались речи круглосуточно, 24/7. И туда люди специально ходили их слушать. Например, к особняку Кшесинской, который засквотили большевики, с балкона этого дома они бесконечно агитировали публику. Ну вот, и тут без речей, конечно, не обошлось. Милюков восхвалял борьбу финнов за культуру и свободу. Родичев пожелал молодому поколению построить новую культуру на основе права и свободы. Финны были такой торжественной встречей реально впечатлены, но вот местные, кажется, к апрелю уже стали уставать от постоянных речей, по крайней мере, Бенуа сам от речи воздержался и охарактеризовал речи обоих либералов как плакатные, в смысле яркие, эмоциональные и совершенно бессодержательные. Максима Горького тоже попросили выступить, но он ограничился четырьмя только финскими словами. «Элекон суоми ракастан суоме», что означает «Да здравствует Финляндия, я люблю Финляндию». На этом дело, конечно, не закончилось. Благодарственную ответную речь произнес Эйра Ярнефельд, который хорошо знал русский. Затем выступила Вера Фигнер. Затем художник Николай Радлов. Затем, видимо, решив, что тут всем дают выступать, слово взял Владимир Маяковский. И, похоже, немного сбил своей речью градус общей торжественности. Ни один человек не захотел в воспоминаниях передать суть речи Маяковского, но, скорее всего, он, как обычно, издевался над мейнстримом и пропагандировал новое искусство. Только Сомов один записал в дневнике одно слово по поводу речи Маяковского. Это слово «скверно». Кажется, вот после слов Маяковского финские художники немного подрасслабились. Торжественность момента оказалась сбита, а то, знаете, да, как-то неудобно, министры нас встречают, речь толкают. Вообще, финлянцы чувствовали, они писали об этом прямо в воспоминаниях, что попали в Петроград в момент наибольшей эйфории после революции. Эта эйфория чувствовалась во всем. С одной стороны, да, у нас министр, со второй отсидевшей участницы покушения на царя, с третьей Маяковский кричит, что все старое искусство — это булшит, всем можно все. В общем, после речи Маяковского начались всякие смолтоки и уверения в вечной дружбе. Солидного Вилли Валгрена путали с Милюковым, тоже одетым во фрак, но они, правда, были похожи. Бенуа зарубился с футуристами. Сначала у них разговор шел толковый, но футуристы, чувствуя общее внимание, направленное на беседу, перешли на лозунги в какой-то момент.
Вокруг спорящих образовалась толпа, жаждущая скандала, конечно. Ну, футуристы в своих речах в основном критиковали идею Министерства искусства, потому что, по их мнению, культура не нуждалась в управлении государством. Чтобы предотвратить этот скандал, в спор вмешалась хозяйка Надежда Добычина. Она захотела увести Бенуа от футуристов, но это не удалось, потому что Илья Зданевич, это один из футуристов, я про него как-то рассказывал, он открыл Нико Пиросмани, если помните. В общем, Илья Зданевич прям вцепился в Бенуа, и Добычина уже вступила в спор на стороне, собственно, Бенуа, а Бенуа уже молчал. Ладно, давайте их оставим уже и походим по выставке.

0: Выставка занимала 6 больших залов. Отдельный зал занимала ретроспектива Юха Рисанина, того самого, который приехал раньше всех на несколько недель. Стены залов украшали ковры, полотна с национальными узорами и все еще дополняла финская мебель. Какие-то картины продавались, но далеко не все. Вообще, петербургская публика, с одной стороны, была довольно искушенной и даже снобской, но, с другой стороны, за время войны в Россию не приезжали иностранные выставки. И самыми сильными все признали картины старших, естественно, Ярнефельда, Рисанина. И публика еще и понимала, что, конечно, выставка могла быть гораздо представительнее. Как я объяснил, из-за революции многие картины, самые интересные, до Петрограда просто не доехали из-за опасения волнений. Но зато, с другой стороны, приехало много молодых художников, которые привезли свои полотна. Короче, о чем это я? В общем, петербуржцы отнеслись к выставке немного снисходительно, скептично. Константин Сомов из «Мир искусников» посчитал выставку слабой. Бенуа тоже. И если откровенно, то Аксель Гален-Каллила тоже был согласен с этим мнением. Да, потому что самое интересное не приехало. В ведущем тогдашнем журнале, посвященном искусству, в «Аполлоне», был напечатан объемный и довольно прохладный разбор выставки с замечаниями типа: «Ну, поскольку мы друзья, то давайте как бы прямо и без обиняков скажем все, что думаем». Но вот там было и такое замечание.
1: «Вырваться из заколдованного круга привычных понятий, суждений и оценок, вдумываясь в чужие оценки, сознательно представить себе направление национальной культуры, но не для того, чтобы променять ее на путь бездушного космополитизма, а для того, чтобы с углубленно подчеркнутой энергией выявить оригинальный облик своего народа. Вот в чем, как нам кажется, заключается истинный смысл такого рода отчетных выставок. И в наши дни, когда проблема национального самоопределения ставится так остро и так часто служит лишь предлогом для взаимных оскорблений ненависти, не заключается ли высшая услуга, которую могут оказать один другому два дружественных народа, в том, чтобы сообщить

постфактум вот что писал в воспоминаниях. «Все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле. Не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу зари свободы, засиявшей над Финляндией». Ну, я не знаю, на самом деле, так же язвительно ли он в тот момент воспринимал происходящее, потому что если его воспоминания читать, то он там просто демиург, все предвидел заранее, не ждал ничего хорошего, с Россией будет беда, 100% вам говорю. А тогда он, впрочем, не просто пошел на выставку, но еще и отправился после выставки на банкет. Давайте и мы тоже отправимся на банкет.

Торжественный ужин был у Данона. Чтобы вы понимали, это самый шикарный ресторан в Петербурге. Ну ладно, в первой тройке, вот так вот скажем. Гостей было около 200 человек. Это реально вся художественная и артистическая элита Петрограда, политики, дипломаты, революционеры, все чествовали прибывших финлянцев. Участие в ужине было платным, 15 рублей. Алкоголь в стоимость не входил. Если интересно посмотреть на цены, конечно, интересно. Бутылка вина стоила на вечере еще 15 рублей, шампанское 45, водка 60 рублей бутылка. Если что, сухой закон никто не отменял. Его как Николай II ввел в начале войны, так он и продолжал действовать, но сухой закон не для всех. А что касается цен, то до революции бутылка шампанского в Даноне, там же, в ресторане, в шикарном, стоила 1,5 рубля. И сейчас, в 2017 году, цены такие высокие одновременно из-за инфляции, ну, еще, я думаю, из-за наглости ресторана. Впрочем, цены не помешали присутствующим перейти, как бы это сказать, в менее формальную атмосферу. Начали все, конечно, опять с речей. Снова выступил министр иностранных дел Павел Милюков. Общий смысл его речи сводился к тому, что, мол, не надо обращать внимание на все плохое, что делала вам царская власть. Мы, русские, всегда вас любили и уважали. Бурные аплодисменты. Саркастичный Александр Бенуа по поводу очередной плакатной речи Милюкова заметил: «Снова Милюков наговорил какую-то рацею о культуре Финляндии. Видимо, пробежал Брагауза до обеда». Брагауз — это самая популярная энциклопедия в то время. Ну, то есть перевести на современный язык мнение Бенуа можно так: Милюков прочитал скучную проповедь о культуре Финляндии, видимо, прочитал Википедию до обеда. В ответ Милюкову композитор Роберт Каянус произнес «Здравицу за свободный русский народ и свободное русское искусство». Потом выступил Тика Салинин, Вилли Валгрен во фраке с орденами произнес речь по-французски, Виви Пармио произнесла речь, адресованную русским женщинам, и еще все это время продолжал греметь оркестр, поочередно играя финляндский марш и Марсельезу. В процессе все уже основательно нагрузились, между Буниным и Галином Каллелой втиснулся Маяковский и начал есть с их тарелок и пить из их бокалов. И художник Аксель Галлен Каллела глядел на футуристическое вот это вот чудо в перьях просто во все глаза, типа, что происходит. Максим Горький, который тут же сидел рядом и перед этим непрерывно выпивал с Акселем и целовался с ним, глядел на Маяковского и хохотал. И Маяковский, улыбаясь во весь рот, спрашивает у Бунина: «Вы меня очень ненавидите?» А Бунин отвечает в том смысле: «Слушай, много чести тебя ненавидеть». И тут уже еще Александр Бенуа решил потроллить футуристов, типа: «А вы что, не выступаете? Все читают речи, а вы что, речи не читаете?» И, конечно, футуристов долго уговаривать не пришлось. Маяковский залез на стул, начал проповедовать. За ним за речи взялись Бурлюк и Зданевич. Бенуа был очень доволен. Бунин не был доволен. Именно про эти моменты он и писал в воспоминаниях, я вот в начале выпуска его цитировал. И чем дальше, тем больше угара и чада кутежа. Бенуа вот что записал вечером в дневнике: «Пьянее всех был бегемот Риссанен. Тоже не то сатана, не то пастор, падавший несколько раз на пол и дуривший совершенно непристойным, но, впрочем, не лишенным живописности образом. Меня он изловил в узенькой передней и, прижав к окну, стал как сумасшедший требовать, чтобы я ему плюнул в самую середину лба. Вместо того, чтобы плюнуть, я его поцеловал в лоб, он за это поцеловал в глаза, чуть не вдавив в них пенсне. На силу его оттянули Буренин и Шарвашидзе». Как говорится, если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не зовите меня. Валгрена носили на руках. Галлена Каллелу качали и подбрасывали в воздух. Маяковский читал на стуле стихи свои и Осипа Брика. Осип Брик тоже был тут и смущался.

0: Какой-то финский архитектор пристал Горькому и втолковывал ему что-то по-французски, но Горький не понимал французского, а Финн не знал русского, и тогда вот этот Финн поймал молодого лингвиста Романа Якобсона и заставил его переводить. И вот что говорил Финн великому пролетарскому писателю. «Весь мир считает, что вы гений, гений, но я вам скажу, вы имбецил. Переводите, переводите дословно ему». Нет, нет, вы не так переводите. Имбецил. Как это будет по-русски?
1: Имбецил по-русски — это имбецил. Около 11 часов начались танцы. Приличная публика начала расходиться по домам, но для самых активных вечер только начинался, конечно. Компания финлянцев и разных поэтов отправились догуливать в кабаре «Привал комедиантов». Так сказать, на автопати. «Привал комедиантов» — это наследник кабаре «Бродячая собака». Создателю этих кабаре был один и тот же человек. Осип Брик в этот момент отделился от общей компании и сказал, что хочет сходить на финляндский вокзал, посмотреть на Ленина и большевиков. Потому что именно в этот день, как раз часам к 11 вечера, прибывали в столицу после путешествия через Германию, Швецию и Финляндию большевики. Брик сходил туда, вернулся чуть позже ко всем в кабаре и резюмировал свои впечатления о Ленине. «Кажется сумасшедший, но страшно убедительный». А автопати никаких сведений не сохранилось, к сожалению, может и к счастью. Но Маяковский и Якобсон, это тот, который переводил Горькому про имбецила, после кабаре еще шатались по Питеру вместе с Исааком Бродским, будущим главным советским художником. В 2 часа ночи они пили и играли в бильярд в чьих-то гостях, а утром на рассвете решили пойти послушать Ленина к особняку Кшесинской. Нормальная программа для весны 1917 года. Небольшая пауза, рубрика «Чтобы послушать». У подкаста «Собес», который тоже делает студия «Либо-либо», запустился новый сезон. И я, кстати, был недавно в этом подкасте, рассказывал про свой карьерный путь, если можно так назвать, каким образом, в общем, из айтишника и преподавателя университета я стал историком и подкастером. И этот выпуск можно послушать, но в этом новом сезоне что происходит? Там вы можете услышать записи настоящих тренировочных собеседований в международной компании. В каждом эпизоде ведущая подкаста Кира Кузьменко готовит кандидата к самым сложным вопросам, а затем сводит его с рекрутером, и начинается, собственно, собеседование. Рекрутер спрашивает кандидата про опыт работы, мотивацию, зарплатные ожидания, а Кира объясняет все происходящее за кадром в режиме, так сказать, футбольного комментатора. А когда собеседование заканчивается, рекрутер выдает кандидату честный фидбэк, указывает на ошибки и говорит, взяли бы его на работу или нет. В общем, это практически реалити-шоу про поиск работы. Послушать новый сезон подкаста «Собес» можно по ссылке в описании эпизода.

На всю следующую неделю финлянцам устроили культурную программу. Виви Пармио вспоминала: «Мы чувствовали себя пчелами, купавшимися в нектаре». На следующий день после открытия их повели в Русский музей, вечером в Мариинку, причем гостей посадили в императорскую ложу, а во время антракта художникам устроили овацию. Еще на следующий день были Эрмитаж и выступление Шаляпина в Народном доме. По вечерам их продолжали приглашать на ужины. Вилли Валгрен успел за эту неделю вылепить в петроградской студии голову Брешко-Брешковской. В пятницу все отправились домой. Финский футурист Алвар Кавен вспоминал, что ему было даже неудобно. Все, что было, одним словом, так великолепно, что стало стыдно. И уже из Финляндии он написал письмо организаторке, то есть Надежде Добычиной. «Дни, которые я пробыл у вас, кажутся мне самым прелестным сном. Ура для вас и за свободную Россию! Ура, ура!» И он предложил Надежде Евсеевне взять одно из его произведений на память. Добычина выбрала пейзаж «Деревушка». По свидетельству сына Добычины, эта работа оставалась в семье до 60-х годов. После окончания выставки у всех была прорва планов, ни один из которых не осуществился. Бурлюк так и не организовал совместную выставку в Москве. Русский музей не купил, как собирался, картины с выставки, потому что временное правительство не выделило на это денег. Надежда Добычина хотела сделать ответную выставку в Финляндии через полгода. И из этого тоже ничего не вышло. Общая эйфория первых дней революции значительно выветрилась к осени. Стало как-то не до искусства и не до дружбы народов. В воздухе уже ощутимо пахло гражданской войной. Ну а после победы красных в России и белых в Финляндии подобные контакты прекратились на годы. Все герои этих событий – политики, художники, поэты, тусовщики – спустя несколько лет оказались в разных странах, кто в эмиграции, кто на родине. Осталась только память о 5 сумасшедших днях весной 1917 года, когда все были полны планов, надежд, выпивали и клялись вечной дружбе. Виви Пармио, спустя много лет, уже став женой Вилли Валгрена, писала: «Боже мой, дым был коромыслом. Нетрудно представить себе результат встречи русских и финских художников. Ох, как это было весело!»

0: вами был последний выпуск специального финляндского сезона подкаста «Закат империи». Меня зовут Андрей Аксенов. Подкаст делает студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас вместе со мной готовили фактчек Александра Петухова, редактура Катерина Серебренникова, звук Семен Аксенов, взаимодействие с партнером Юлия Стрекаловская. До встречи в следующем сезоне.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков. С вами Nota Bene. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Долго мы не выходили с последнего раза. Ну вот, наконец-то вышли. И сегодня мы с вами поговорим об такой СНГ-сцене 10-х годов. 2010-х, соответственно. Во-первых, две ремарки скажу. Это, так скажем, выпуск по многочисленным просьбам трудящихся. По трем, если быть точным. Вот. Ну, написали люди, попросили что-то посовременнее сделать, про отечественную сцену. Давайте попробуем. Значит, во-вторых, сразу заявлю, что никакого отношения к ныне очень агрессивно по такому, вот те, кто в игры играет, знает такой агрессивный польский маркетинг, да, вот у нас сейчас какой-то агрессивный русский сериальный маркетинг идет. Одного сериала не смотрел, не знаю, как он крут, не будем мы упоминать его название. Вот, в общем, к нему никакого отношения выпуск не имеет. Сразу скажу, а то там как-то не хочется продаваться за ноль. Вот, поэтому... Ну, вообще не хочется продаваться, но за ноль это совсем обидно как-то. Вот, поэтому просто поговорим сейчас с вами о том, как что есть и как будет отечественная сцена уже прошедших 10-х годов, что там было интересного, как так получилось, что у вас сцена была именно такой. Сразу скажу, у нас будет сегодня 4 группы и 4, скажем так, One Hit Wonder. Я сознательно игнорирую какие-то очень популярные коллективы, которые все вы и так знаете. Как-то о них говорить, ну, зачем там по 50-му разу одно и то же рассказывать, плюс к некоторым коллективам, к некоторым направлениям, там, скажем, новая поп-музыка, вот этот нео-поп, который у нас пошел там где-то с 12-го года, и вот апогей, там были всякие монеточки и так далее. Вот к нему у меня очень много вопросов, скажем так, к творческой составляющей данного жанра. Те, кому там вопросов нет, о них вы и так все знаете. Поэтому сегодня мы попытаемся поговорить с вами о группах 2-го, 3-го, 4-го, там, 17-го эшелона, то есть это коллективы, которые вы либо не знаете, либо знаете их очень чуть-чуть, либо, ну, если вы всех знаете, я уж тогда не знаю, кто вы. Респектосы сразу вам залетают. С прелюдией закончили, мы начинаем. Если брать такую неакадемическую, скажем так, музыку Советского Союза и постсоветского пространства, в первую очередь, там какие-то вот страны типа Россия, Украина, Белоруссия, да, то складывается там все примерно следующим образом. Считается как-то такой золотой век расцвета нашей музыки. Это вот 80-е годы, когда там уже пошла вот эта новая волна поп-музыкантов после такой советской революции Аллы Пугачевой. Классический рок, там все вот эти вот герои. Там потом вот это вот, когда где-то конец 80-х, там начало 90-х, когда вот до нас начала доходить вот эта вот новая эстетика в полном объеме, тоже там появлялись интересные коллективы. Вот это как бы такое золотое время нашей такой сцены, в первую очередь рок-сцены, ну и поп на самом деле как-то тоже вот там много чего интересного можно послушать. Ну поп там скорее уже в 90-х, но тем не менее вот оттуда идет прям вот корень этого замечательного успеха. Я с этим категорически не согласен, я не считаю, что там 80-е годы Советского Союза прям уж такое там, великое музыкальное время в истории нашей страны. Да, были там достойные коллективы, там, если таких брать, скажем так, по людей попопулярнее, это Наутилус Помпилиус.

0: с украинского СССР. Были, конечно, коллективы хорошие, но в основном это какая-то калька была постоянная, это какие-то вот эти очень закрытые тусовки типа Ленинградского рок-клуба, там московский какой-то тоже был рок-клуб, вот эти вот всякие там екатеринбургская музыка тоже очень специфическая, как ее называли, ну, не готов я о специфике екатеринбургской музыки сейчас рассуждать. Ну, в общем, не кажется мне это время каким-то прям уж очень интересным. Естественно, были там знаковые, крутые, культовые коллективы, очень самобытные коллективы. Там музыканты, там типа того же Башлачева, например.
1: Добра, забота общая, доклад, задача длинная. Удой с дисциплиной, корма и вновь корма. Пошла чесать губерния, эх, мать моя целинная. Как вдруг конвертик с буквами нерусского письма. Президиум шушукался, сложилась точка зрения. Депеша это с запада, тут бдительность нужна. Вот в Тимонице построен институт...
0: Но в целом, послушать там на самом деле, вот если вот, ну, серьезно подходить к вопросу, без каких-то там ностальгических воспоминаний и без того момента, что в современной музыкальном журналистике, музыкальной критике принято просто-напросто всячески хвалить героев прошлого, без какого-то вообще намека на какое-то критическое осмысление, я с этим активно стараюсь бороться, может быть, пассивно, но стараюсь бороться как-то, поэтому мы этого делать не будем. В общем, вот закончились 80-е, начались 90-е. Для отечественной культуры вообще было время очень такое, с одной стороны, хорошее, потому что огромное количество творческой свободы, огромное количество разнообразнейших там и музыкальных коллективов, и там каких-то кинокартин, да, то есть вот эта вот цензура была снята, и просто, ну, люди делали буквально все, что хотели, минус был в том, что бюджет был примерно как бы две бутылки водки, и это в лучшем случае, иногда была всего лишь одна. И все это сказывалось на звучании, на, соответственно, конечном продукте. То есть очень много лоу-фай коллективов, такой, знаете, вынужденный лоу-фай. Был такой коллектив, по-моему, из Ижевска, «Тук-бамбука в 11 часов».

вот эти вот ребята. Ну, это, конечно, очень интересный какой-то такой классный эмбиент, очень изобретательный, но это видно, что просто, ну, там, я не знаю, ну, на коленке это они были бы рады на коленке написать, но я не знаю, на чем они это делали, но получилось как бы убедительно, но, соответственно, каком-то хай-фае, да, речи и не шло абсолютно никакой. Тем не менее, время было довольно изобретательное, появлялись разные там радиоплатформы, типа там нашего радио, русское радио, и тогда еще это вот были не вот сейчасшние, вот эти вот замечательные музыкальные фрики, а такие очень, я бы даже не назвал их прилизными, я вообще не знаю, что там происходит, ну знаю, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, но не происходит там ничего хорошего. А тогда это действительно были какие-то свежие, очень идейные издания, которые старались как-то вот дать площадку, продвинуть, чтобы вы понимали, там, допустим, человек, который, наверное, для отечественной музыки сделал больше, чем кто-либо другой, это музыкальный критик Артем Киевич Троицкий, у него была такая программа «А» на Первом канале, куда он там Дэвида Боуи приглашал на интервью. Вот настолько серьезный музыкант там, появляется на Первом канале, и вы слушаете какой-то его экспериментальный альбом или что-то такое. То есть, ну, это вот... Ну, сейчас чуть попроще представить, ввиду того, что там... Я забыл, как его зовут, по-моему, Мудрик его фамилия была, это вот новый был редактор в свое время на «Вечернем Урганте», который там начал всяких монеточек, лун приглашать и так далее. А вот до этого момента, вот до того, как он пришел, значит, Челси играл хорошо. Нет, в смысле, там просто тоже есть футболист Мудрик. Так, для пяти человек, которые интересуются футболом, такая была небольшая шутка. До того, как господин Мудрик пришел, значит, к «Вечернему Урганту» и начали звать того каких-то музыкантов, таких инди-направленностей, ну, более-менее интересных, скажем так, разной степени, конечно, но более-менее. До этого там, ну, кто давал интервью, какие-нибудь Кобзоны и так далее, то есть, ну, совсем какие-то уже несостоятельные музыканты, ну, состоятельные в смысле как бы статусные, естественно, но несостоятельные, как бы не входящие в эпоху времени уж точно, там, о статусе Кобзона можно, конечно, как-то спорить, но вот то, что он в 2010-х годах там был неактуален, ну, это, я думаю, довольно очевидно. А вот в 90-е все вот эти вот, возвращаясь к нашему разговору, все вот эти вот замечательные ресурсы, они как бы были очень идейными и старались какой-то новые площадки, новые платформы создать. Соответственно, там, ну, из коллективов какие там самые интересные были, наверное, «Химера» Старкова.

Это такой наш, вообще одно из наших главных достояний, это такой русский арт-панк, такой прям вот, вот русский, очень такое интересное музыкальное действие происходило. Ну и все, кого вы там знаете, то есть это вот всякие там от Земфиры до там, Ленинграда, все это примерно вот в этом времени появляется. Опять же, не будем мы на них подробно останавливаться и культурные статусы их обсуждать, и там, ну просто вы и так о них все знаете, а там мое мнение об этих музыкантах, конкретно вот в нашем сегодняшнем разговоре, оно, наверное, ну, просто не нужно. Дальше пошли нулевые. Нулевые годы – это вот начало какого-то такого прокисания такого русской культурной волны, да и на самом деле СНГ-шной всей культурной волны, потому что более-менее уже с 90-х годов появилась такая плеяда продюсеров, которая захватила рынки музыкальные, поп-рынки, соответственно, во всех странах, и продвигали они исключительно там какие-то свои очень скудные и ущербные представления о том, как музыка должна выглядеть. Поэтому там, если вы включите там русское радио, видите, там одним и тем же людям постоянно дают одни и те же премии, да, ну и не только русское радио, почти везде так происходит. Ничего свежего, интересного, там просто музыка застыла и все. Поэтому как бы здесь говорить уже о каком-то изобретательности нет, то есть люди просто делали бабки, и как бы на то, что там происходит в культуре, их монарха это не интересовало, как говорится. Тем не менее, там появлялись какие-то, значит, альтернативные ресурсы, типа там канала A1, мы сегодня о нем еще поговорим, в контексте одной из групп, о которых я расскажу. Появлялись там какие-то музыканты, рэп-сцены, там зарубежные рэп-сцены, мы об этом тоже говорили вот, в выпуске про немецкий рэп в эмиграции, скажем так. То есть, ну, что-то было, ну, и засилье там всякого пацанского рэпчика, пацанского рока. Наше радио тогда еще тоже что-то пыталось оно делать. Где-то, наверное, до вот середины, конца, значит, нулевых годов, то есть тогда еще поехать на фестиваль нашествия в надежде, ну, и, то есть это тогда еще, если вы ездили на фестиваль нашествия в надежде услышать какого-то нового свежего исполнителя и об этом заявляли всем окружающим, на вас не смотрели как на идиота, скажем так, то есть вот тогда еще такое было замечательное время. И, собственно говоря, вся вот эта, ну, давайте кого-нибудь тоже из нулевых кого-нибудь я вам посоветую, это, наверное, давайте будет группа «Адаптация пчел».

такой коллектив из, по-моему, из Санкт-Петербурга. Они очень там специфический вокал, играют киберрок, да, вот как есть киберпанк, вот это киберрок, типа такого какой-то там жанр. Они там одни из амбассадоров, о жанре, понятно, никто не слышал. Но, тем не менее, группа очень достойная. Вот первый их альбом «Меланоя» называется, очень рекомендую послушать, прям не пожалеете. Кстати говоря, вот, да, заходя немножечко в сторону, группа «Адаптация пчел» — это была одна из тех, которая начала сотрудничать с нашим радио и просто скатилась. Потому что послушай про второй их альбом, не буду его вставлять. Это просто уже какой-то постный ужас. Вот, то есть это все то, что потом начало делать наше радио. И, соответственно, входим мы в 10-е года после вот этого всего. Я, понятное дело, что очень краткий экскурс, заголи по заголям, много мы что пропускаем. Это я осознанно делаю, потому что в формате часового подкаста каждый раз вам буду это повторять, но просто невозможно обо всем рассказать подробно. Ну, в целом, вот как я приблизительно вам рассказал, так примерно и было. Про нулевые, что еще можно сказать, было куча таких гаражных музыкантов. Я в то время уже начинал потихонечку ходить, это вот в конце нулевых было, я уже начинал потихонечку ходить на концерты. Вживую слышал я такие замечательные коллективы, как, например, Evil Not Alone, это пензенский эмо-рок-бэнд. Вообще не уверен, что кто-то за пределами там вот Центральной России слышал хотя бы об этой группе. Вот, ну то есть были там какие-то вот Тени Свободы тогда выступали. Сейчас они, как я выяснил, года два назад стала довольно популярной группой, когда были они у нас на концерте, они там пели песни, потом такие: так, ребят, сейчас будет шокирующая новость, у нас есть еще один альбом, и вообще никто не знал, то есть все думали, что у них там, там, по-моему, у них был типа «Клуб здоровья», что ли, альбом вышел, вот на тот момент, а до этого у них был еще какой-то альбом, начали с него песни играть, их вообще никто не знал. Ну, то есть те, кто, при том, что тогда, если вы там жили в провинциальном городе, и к вам приезжала какая-то неизвестная группа, вы, как правило, покупали билет и где-то там за две недели до концерта слушали, что они, на кого вы вообще идете, то есть, ну, чтобы как-то там подпевать что-то, как-то веселиться, вот вообще никто не знал, но, тем не менее, сейчас они какие-то популярные ребята, и вот таких групп было очень много. То есть, прям абсолютно неизвестно, каких-то там, которые разваливались, что-то пели, ну, выступали в всяких малоаппетитных заведениях за 150-200 рублей билет. Поэтому на них кто-то там, конечно, приходил. Вот, но в целом, ну, интересно, там на самом деле было мало. То есть, ну, это какие-то панки были, либо там и Марии. Там, да, кстати, вот нулевые года, конечно же, расцвет эмо-кора у нас в стране, всякие там Стигматы, Аматри и так далее, но тоже как-то типа, потом о них пообщаемся. Вот. Ну, то есть, в целом, как бы, скажем так, мейнстрим, он был вообще очень нежизнеутверждающим. Прям все было очень плохо, тоскливо и так далее. И вот начинаются 10-е года, и вот, ну, ничего не предвещает, как бы, какого-то разворота в сторону интересной музыки. Вот что сейчас сцена просто взорвется. Вот, ни одной предпосылки не было. Тем не менее, там у нас 11-й год, у нас выходит альбом Ивана Дорна, дебютный, выходит «Вечный жит» Оксимирона, потом, соответственно, вот эта наша рэп-сцена развивается, поп-сцена развивается, канал A1 тогда еще альтернативный, там разных музыкантов тоже тиражирует, у них была передача «Парный прогон» такая, где они скрещивали двух как бы музыкантов, и, ну, в общем, происходили всякие ужасы, ну, иногда что-то хорошее, иногда просто, ну, просто ужас как-нибудь, если вам нечего делать, послушайте как-нибудь «Парный прогон», совместный альбом, это группа «Дистемпер», группа «Тараканы», как они песни друг друга перепевают, ну, это вот просто, ну, это вот в качестве юмористического такого номера можно послушать, но, естественно, ничего серьезного там не ждите. И как-то вот постепенно там бац-бац-бац, то есть хоп и рэп-сцена у нас развивается, притом она не как обычно, когда там что-то уже вышло из моды на Западе, и у нас только-только начинается, вот прям мы вот буквально там на пару месяцев отстаем всего лишь по времени, там какой-то инди-сцена у нас развивается, мы сейчас говорим о количестве в первую очередь, про качественные изменения, это, ну, немножко другой разговор, но тем не менее, то есть у нас прям очень много свежей музыки появляется, прям трендовой музыки, там, вот этот неопоп, о котором вот я уже как-то упоминал, типа там «Монеточки», «Луны», вот эти все ребята, вот это все тоже у нас заходит, и как-то вот к концу уже можно констатировать, что вообще 2010-е года были, наверное, самыми лучшими в истории такой, скажем так, русскоязычной, СНГшной музыки, такой неакадемической. Как так вообще получилось? Все вот эти процессы, которые я вам
немножечко описывал, пока подводил вас, они, собственно говоря, все сыграли. Во-первых, интернет. Интернет здесь мало того, что позволил очень быстро понимать, что вообще популярно там на Западе, какие тренды, что вообще происходит, наладил коммуникацию, естественно, между музыкантами, естественно, там слушатель новый за счет там всяких стримингов, ВК и так далее. Убил он, соответственно, окончательно все вот эти вот радио, потому что сейчас слушают, мне кажется, только в машине и на работе. Я вообще не представляю, где еще сейчас слушают радио, если честно. Ну, такие вот классические. Более того, это вот где-то, когда, где-то, я не знаю, ну не соврать, там года где-то седьмые, ну может быть там чуть пораньше, конечно, там седьмые, восьмые, там уже очень были популярны всякие имиджборды, там всякие обсуждения, где всякие гики, фрики и так далее друг другом обменивались там всякими музыкальными находками, такими группами, которые у нас как-то исторически не были известны до этого времени. Там, скажем, я помню, как... Еще молодой, довольно худой Юрий Хованский у себя вот в своем вот этом вот комьюнити продвигал группу Bloodhound Gang, например.

были какие-то тут, здесь, там, вот как-то все вот эти находки, они приходили к слушателю так или иначе. Во-вторых, про радио мы с вами уже поговорили, что они все как-то загинались, превращаясь ли в какие-то продюсерские вещи откровенно, либо в просто в что-то очень постное, либо, там, как в случае, например, нашего радио, они стали, ну, слишком форматными. Почему я именно наше радио выделяю? Потому что наше радио, оно первоначально выступало как такое, вот, значит, мы там за русский рок, там, значит, вот мы сейчас всем покажем, как наша сцена, а потом вот это вот все, скажем так, как бы нерв такой, да, нашей музыки, они просто его вынули и делали, ну, какой-то там, группы там появлялись, типа там Томы Накеры какая-то была там, ну, то есть совсем какие-то уже фрики начали появляться там где-то вот в 10-х годах, я вообще не понимал, как бы, что они там делают, вот, ну, что они там-то делают, понятно, что они делают, в принципе, в каком-то там медийном пространстве, я, честно, не знаю, что там происходило. Плюс к этому, да, начали выходить какие-то у нас уже тут, здесь, там какие-то музыкальные, скажем так, находки. Здесь начали появляться какие-то независимые лейблы уже, независимые продюсеры, которые делали такую культуру параллельной той, что делали продюсеры оригинальные. За счет интернета они могли это делать. В принципе, музыка также, вот тоже немаловажный момент, где-то вот тоже года там 8-9, начался у нас такой какой-то политический рассвет, скажем так, когда, ну, как-то, ну, вот, ну, люди в диапазоне от Дмитрия Интео до, там, до Навального, вот когда он еще был русским националистом, то есть он, вот, вот такое как-то у нас было очень широкое политическое поле, и, соответственно, музыка тоже начали появляться всякие политические музыканты, типа этого... Как же его, как, вот он пел «Поганенький у нас народ», а зовут его, как я забыл, к сожалению. То ли Обломов, то ли Вася Обломов. Во, Вася Обломов. Вот он. Мы не будем его вставлять, естественно, эту композицию. Но вот таких вот ребят было очень много. И как бы, то есть, в такой вот тусовочке, модной политической тусовочке того времени, музыка тоже стала какую-то роль играть. Потом вот, соответственно, вся та музыка, которая сейчас там, допустим, протестный пласт, он почему так популярен? Ну, оттуда это пошло, потому что как-то до этого, вот, в 90-х, в нулевых как-то все это погибало, а потом опять возродилось. Соответственно, и до сих пор это как бы ввиду того, что спрос на эту музыку есть, она ее продолжает выпускать, и, соответственно, такие люди, они тоже как бы свой такой подиум получают. Более того, я вам скажу, что были... Мы не будем сейчас называть эти коллективы, но вот просто поверьте, я, ну, потому что они, скорее всего, все запрещены. Было очень много националистического какого-то рока, там, песни про всяких Евпатиев, Коловратов,

друг с другом вообще никак, они начали как-то вот появляться и что-то делать. Я вам тоже так немножко забежим в другую тему. Вот сейчас у нас так развивается вообще музыкальная журналистика и музыкальная критика, музыкальная, ну, что угодно там, да, про музыку. То есть у нас есть очень много людей, которые как-то вот друг с другом абсолютно не коммуницируют и никакого желания не имеют это делать. У кого-то из них получается делать что-то интересное, у кого-то не получается, но тем не менее там разные направленности, то есть вот это все тоже сейчас присутствует. И, кстати, наверное, не только в музыкальной, наверное, вообще в культурной журналистике, потому что есть там очень много интересных людей, которые про кино что-то рассказывают классно. И там, я не говорю сейчас про вот эти скрытые смыслы, а про там постановку кадра, там, про то, как там свет правильно располагать и так далее. В общем, все это тоже у нас сейчас примерно по такому же принципу развивается. Тоже все это в 10-х годах, соответственно, началось.

теперь, наверное, давайте уже наконец переходить к коллективам, которые я сегодня для вас выбрал. И первый коллектив у нас будет называться, ну, он называется, у нас он будет КПСС.

0: Кто это такие? Это музыкальный проект господина Сергея Бабкина. Он вам известный по группе «Пятница». Не будем вставлять, опять же, музыкальное сопровождение, все знаете. Значит, вот это Сергей Бабкин, у него помимо вот этой «Пятницы» было много довольно проектов, всяких разных групп, групп однодневок и так далее. Вот одна из таких групп была группа КПСС. Выпустили они в 2011 году, вышел альбом «Свинец». Это такой как бы поп-рок, такой поп с большим закосом именно в поп, то есть это такое, такая вот индюшатина нулевых, вот что-то вроде Arctic Monkeys, только более, скажем так, мелодично, что ли. Вот без такого ухода, вот когда они уже там в электронику начали уходить, вот без такого вот их звучания. А вот такие, первый альбом, скажем так, Arctic Monkeys, только мягче гораздо. Вот что-то вот, вот в это вот, это было уклон. Про саму пластинку, да, единственный альбом у них вышел, соответственно, «Свинец». Потом группу что-то там они покатались по турам, развалились. Но в интернет помнят, группа очень хорошая. Вообще, Сергей Бабкин лично меня удивил. С группой я, кстати, познакомился как раз на канале «Иван». Там, значит, ну, соответственно, помимо всяких передач, они крутили просто музыку, и там был клип вот на песню, которую мы с вами прослушали. Песня «Звезда» называется. Очень такой, кстати, бодренький клип. Мне как-то вот в свое время очень зацепил. Сейчас пересмотрел, тоже довольно классно. При том, что там просто они выступают на сцене. Такая, как может быть, отсылка на «Папа Роуч», по-моему, у них был такой тоже клип, где «Last Resort», по-моему, песня была, где они тоже пели. Может быть, не «Папа Роуч», по-моему, «Папа Роуч». Готов признать сразу, что я ошибся. Сам альбом очень разнообразный. Прям очень много сменной такого настроения. Такой довольно меланхоличный, где-то экспрессивно меланхоличный. В общем, крутая пластинка, послушайте, не пожалеете. Это прям очень-очень-очень рекомендую. Давайте что-нибудь еще оттуда послушаем и идем дальше.
1: Докуривая сигаретку, стирая грим салфеткой, под мышкой не

Следующий у нас коллектив. Он состоит из одного человека. Это житель города Днепродзержинска. Его зовут Алексей Конопелько. И вот этот вот Алексей Конопелько, у него был его такой музыкальный ансамбль, оркестр одного персонажа под названием «Мутафория Лили». Звучит это вот так.

я бы это описал как вот если бы Дэвид Линч снимал бы какой-то фильм в своей такой манере, но его действия бы происходили в веке в 18-м. Вот что-то вот отличное для этого был бы саундтрек от Мутафори и Лили. Это какая-то такая эксцентричная неоклассическая музыка, которая сделана как-то на эфельке. Очень какой-то, даже ну, тяжело описать. Это вот были замечательные слова Фрэнка Заппе, который говорил, что говорить о музыке – это как танцевать об архитектуре. Не совсем я с ними согласен, конечно, но вот в данном как бы, случае соглашусь, описывать это очень тяжело. Такой проект, кстати, на удивление, снискал какую-никакую славу. Там где-то даже о нем упоминал, какие-то он там давал концерты, интервью. Я просто был удивлен, что кто-то наткнулся на это и решил продвинуть этого замечательного человека. Первые два альбома слушать прям рекомендую. Дальше уже, соответственно, так как музыка эксцентричная и довольно такая замкнутая в себе, дальше уже он исписался, и там совсем все очень плохо, постно и невразительно. Но первые два альбома прямо очень рекомендую. Мутафори и Лили, еще что-нибудь послушаем и двигаемся дальше.

0: покачивает десны.
1: История группы «Прыгай, киска» такая. Они, в общем, группа зародилась там что-то году в 13-м, в 15-м году они уже распались. Сейчас они, кстати, возродились. И к ним, ввиду того, что они возродились, у них, конечно же, тур сразу нужно дать, потому что это такое довольно серьезное культурное явление было в свое время. Соответственно, везде у всяких таких не очень порядочных журналистов, музыкальных обозревателей сразу же повыходили хвалебные очень разборы с интервью, с рекламой этого самого тура, как его надо посетить обязательно. Что это, вот то, вот прикоснуться там к истории, все дела. Ну, наверное, чтобы какие-то снискать лавры, ввиду того, что следующий коллектив замечательного Петера Мартича, это солист «Прыгай, киска», он вам, наверное, известен по коллективу «Пассаж», что это самый «Пассаж», довольно такая занятная вещица, тусуется, значит, ну, занятно имеется в виду не для меня, я считаю, что «Пассаж» — это очень посредственный проект, особенно в сравнении с «Прыгай, киской». Но, тем не менее, значит, о какой-то там музыкальной тусовочке все это находится, и как-то хочется свои какие-то лучики, интервьюшечек, эксклюзивчиков пополучать, поэтому всячески тур продвигается. Я вам, значит, на тур «Прыгай, киска» идти не советую, потому что история должна оставаться в истории, а вот послушать «Прыгай, киску» я вам очень рекомендую. Это такое, как бы, поп-сатира, если хотите, вот я даже не знаю, как это описать. В общем, нам очень сейчас неинтересно, что там записывались треки за 15 минут, все вот это вот текст писался там как-то, лишь бы написать, это все не нужно. Суть в том, что это абсолютно незамысловатая музыка, абсолютно, абсолютно кичевая, вот прям в своем максимальном просто выражении. Это одновременно попавшая, наверное, во время, попавшая в какие-то тренды, попавшая в настроение вот этой вот публики 14-15 года, ну, 13-14-15 года, прям вот в сердца молодежи, особенно те, кто вот на всяких там таких вот сомнительных концертах тусовались, там рейвы, не рейвы, вот это все дело. Очень такой важный исторически, скажем так, памятник, очень интересная с точки зрения простоты музыки вообще группа, и надо сказать, что вообще в жанре поп-сатиры, я считаю, в такой именно китчевой музыке, но «Прыгай, киска», ну, наверное, одна из лучших за всю историю просто вот. Чего-то подобного именно в том формате, в каком сделали это они, представить очень тяжело. Следующий проект, соответственно, да, «Пассаж». Не рекомендую вам слушать, но вы, наверное, его слышали, но я не рекомендую, если вдруг не слышали. А вот «Прыгай, киску» прямо настоятельно требую вас ее послушать, потому что ничего подобного вы не слышали, я вам просто гарантирую. Это вот настолько тупо, что круто. Еще послушаем и двигаемся дальше.

И последняя группа из... У нас сейчас такие будут 4 группы, грубо говоря, в формате полноценных групп, и 4 будут таких One Hit Wonder. Вот последний коллектив из таких полноформатных в нашем сегодняшнем разговоре — это коллектив под названием Glint Shake, или сокращенно GSH.

коллектив из Петербурга. Солистка там была Екатерина Шлоносова, кажется, вот что-то такое. Кейт НВ у нее еще есть псевдоним, она под ним такую играет. Менее интересно, чем ГШ-музычку. Но, тем не менее, вот она там солистка. Ребята играют такое, как бы... Вот они тоже играют арт-панк, если можно. Такой, вот только арт-панк с такой после появления неопсиходелической музыки, формата, может быть, вот знаете все эту тусовочку типа Elephant Six лейбла. Вот что-то вот после этого, какой-то такой очень легенький, утонченный, при этом довольно безумный. Вышло у них, вначале они начинали, естественно, как гаражники, как и положено. Были у них какие-то там, вот под названием Глиншейк, какие-то там мини-альбомы, не очень интересные. А потом у них вышел полноценный альбом, который называется Oesh Magziu. Вот это вот Oesh Magziu, это, наверное, ну, один из лучших альбомов в истории русскоязычной музыки. Ну, кроме шуток. Это прям... Очень. Давайте что-нибудь еще оттуда послушаем. Вот первый трек, которым мы знакомились, был тоже оттуда. Давайте что-нибудь еще послушаем.

трек, там просто один лучше другого. Не, ну, текста довольно бессмысленные, музыка на высшем уровне. Можете видеоклип их посмотреть, такой там продакшн тоже довольно интересный. Классные ребята. Дальше, к сожалению, после этого альбома куда-то они туда свернули. Вот на альбоме «Польза», кажется, 2017 года. Они попытались как-то повторить вот этот вот успех Уэш Макзиву, но это все выглядело очень вторично. А дальше там, ну, все еще хуже стало. Но вот этот альбом, он прям мое почтение, как говорится. Очень крутой коллектив, очень рекомендую послушать. Может быть, кстати, вам и более поздние вещи зайдут их. В любом случае, как бы не стыдно за то, что вот на нашей такой инди-сцене, мы их то, что к инди-сцене отнесем, появляются вот настолько самобытные музыканты. То есть это не просто, они как бы вот в этой всей вот этой вот тусовочке, которая шла по пути такого звучания, такого дрим-попа 90-х, да, вот они куда-то вообще в другую стезю отошли, и получилось гораздо лучше. То есть я вам ответственно заявляю, что вот ГШ это лучше, чем там всякие, не знаю, там Акуджавы и так далее. То есть это группа, которая абсолютно в другом, на другом уровне просто находится. Опять же, настоятельно рекомендую ознакомиться. Из примечательных фактов наткнулся на статью про них, еще давно было, где их там сравнивали с какими-то авангардными музыкантами там 20-х годов 20 века, что-то там. Ну, вот ничего подобного в творчестве у них нет, но мне просто очень насмешило, как люди какие-то ищут аналогии, просто потому что, наверное, просто не о чем больше писать. Страшно немножечко от этого, ну и немножечко смешно. А мы двигаемся дальше к One Hit

теперь у нас, скажем так, группа одной песни. Здесь вы, знать можете, наверное, только одну. Все остальные это, очень неизвестные ребята. Первый трек, о котором мы поговорим и сразу же его послушаем, это исполнительница под названием «Девочка нового века» и ее песня «Авангард».

История здесь такая. Без имен попробуем, потому что я историю так довольно из первых уст знаю. В общем, одной замечательной даме из Санкт-Петербурга выдали, значит, деньги на образование, чтобы она оплатила вуз. Вместо того, чтобы оплатить вуз, она решила закупить, скажем так, известных веществ на у мифических персонажей, с которыми там дрался Геракл. Вот, и, соответственно, записать песню, снять клип. И вот это вот, соответственно, «Девочка нового века» с треком «Авангард». Веселейшая песня. Я считаю, что это вообще лучшая протестная песня из всех, что когда вот были написаны на русском языке. То есть вот все остальное, это какое-то вот серьезные, нудные какие-то треки там, какие-то такие полумогильные, которые там что-то вот... Все у них как-то там плохо, и вот срочно нужно там нам как-то всем. А вот это опять же кич. Я очень люблю кичевую музыку, а политический кич я люблю вдвойне. Я не знаю, сколько времени понадобилось «Девочке нового века», чтобы, соответственно, написать эту композицию, но звучит она очень круто. Я неиронично вам ее рекомендую к прослушиванию, неиронично вам рекомендую видеоклип, который просто божественный. И я очень рад, что вот такие музыканты у нас появляются, которые вот они появляются и исчезают, так и должно быть. Но оставляют такой след и с одним треком уделывают там все политические потуги, ну, музыкально-политические потуги всех на самом деле. Поэтому еще раз запоминаем «Девочка нового века» «Авангард», обязательно слушаем. На Ютубе там две версии есть, одна цензурированная, другая нет. Вот вам нужна, которая не цензурированная, она очень классная. И двигаемся дальше. Следующий коллектив с одной песней, которую я вам порекомендую, называется «Катины слезки». И песня у них называется «Туристический мираж».

кто такие группа Катины слезки? Это, в общем, группа из Якутии, из Якутска. Они играют такой гаражный рок. Прям вот гаражный-гаражный. Ну, вы, наверное, могли послушать. То есть там лоу-фай на лоу-фай. И играют они его довольно однообразно. Ну, я бы не сказал, что группа... Знакомься с ним, соответственно, на фестивале «Боль». Там они выступали. Как-то вот все у них очень монотонно, ну вот ничего вроде как особенного в их творчестве я не заметил. Потом я послушал какие-то мини-альбомы у них, тоже ничего как бы выдающегося я не нашел, кроме песни «Туристический мираж». Потому что мне казалось, здесь какие-то вот нотки серфа идут вместе вот под этот вот проигрыш. А эта песня, она, мне кажется, очень хорошо бы подошла в фильм типа «Криминального чтива», прям просто бы как влетая вошла. Не знаю, как у Катиных слезок получилось это записать, песня идет там полторы-две минуты, но это прямо очень великолепно, и вдвойне великолепно, что группа из Якутии, и мы все расширяем и расширяем нашу такую музыкальную географию. Поэтому послушать очень рекомендую. В принципе, можете и другую дискографию послушать, вполне себе средняя гаражная группа, возможно, если вы прям такой большой упоротый любитель гаража и лоу-фай, возможно, что-нибудь еще вы у них обнаружите. А мы двигаемся дальше. И переходим мы к последней на сегодня группе. Это группа Meltdown Boys и их трек «Паранойя».

0: Это уже джаз-квартет. Он анонимный полностью, то есть там у них есть мистер Purple, мистер Orange, мистер Green и мистер Digital. Читаю по бумажке, пришлось выписать. Я так понимаю, что это какой-то референс в сторону группы The Residents, да, которая тоже была анонимная в таких вот смешных шляпах в виде глаз они выступали. Вот этот, значит, коллектив, он играет, соответственно, такой dark jazz. Вообще, я небольшой любитель джаза, и уж тем более там каких-то его направлений, скажем так, слишком тяжелых в плане насыщения, да, композиционно сложных. Потому что мне кажется, вот такая музыка, она больше, как в известной фразе, больше для тех, кто играет, а не для тех, кто слушает. Тем не менее, вот Dark Jazz, там действительно есть что послушать. И вот наш этот московский коллектив, у него вышел альбом Inner Feelings. Это альбом концептуальный, 2018 года. На их альбоме каждый трек, он называется в честь какого-то психологического заболевания. И вот этот альбом открывается треком, соответственно, «Паранойя», который мы с вами послушали. Это лучший трек на альбоме, остальные мне понравились гораздо меньше, они какие-то, ну, заунывные, что ли, не знаю, как еще сказать. А вот этот трек прямо то, что нужно, и если всегда хотели с каким-то таким авангардным российским дарк-джазом познакомиться, то вот Meltdown Boys, я думаю, это отличные просто ребята для того, чтобы начать с ними знакомство. Еще скажу про них последнее. Ходил у меня один знакомый на их концерты в какой-то подвал, и вживую они выступают даже лучше. Поэтому, возможно, имеет смысл, как с группой Short Parish, не слушать их студийно, а ходить слушать на концерт. На сегодня все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что какой-то интересный вам подборку подобрал, кого-то нового вы сегодня узнали, какие-то интересных музыкантов. Следующий выпуск у нас будет большой, скорее всего, больше часа, и, возможно, в нем будут ответы на вопросы, если вопросы наберутся, поэтому, если вдруг какие-то вопросы есть ко мне, по музыкальной или по какой-то другой части, я обязательно отвечу, как обычно, в описании здесь будет мой телеграм прикреплен, туда пишите свои вопросы, если будет вопросов мало, я отвечу вам лично, если вопросов много, соответственно, сделаем отдельный блог, в следующем выпуске я отвечу уже на них в формате подкаста. Всем спасибо, слушайте хорошую музыку. С вами был Анатолий Рыльсков, Нота Бена. Еще услышимся.
1: Добрый день, меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Все хорошо?
1: Да.
2: Ты меня убьешь?
1: Нет. Я хоть раз тебя убила? Всем привет! Это радио «Монеточка», подкаст от Лизы Монеточки, Вити Исаева и студии «Либо-либо».
2: Привет-привет. В этом подкасте мы созваниваемся с нашими слушателями и обсуждаем с ними проблемы, которые их волнуют.
1: И сегодня мы говорим на животрепещущую, волнующую нас всех тему «Первая любовь».
2: Можешь рассказывать все, что хочешь про себя.
1: Правда? Тебе не будет обидно и неприятно?
2: Ну, я думаю, что это все в прошлом, как бы я уже с тобой с 2020 года.
1: Мы стали парочкой в 2020-м?
2: В 2019-м?
1: Нет!
2: Да. Или начало 20-го. Начало 20-го. Пусть начало 20-го, хорошо.
1: Странно, что мы не записали никакую дату, что мы ничего вот тут...
2: Не, ну я точно знаю дату того, как мы расписались.
1: Спасибо! Не знаю.
2: А ты знаешь?
1: 24 декабря.
2: Неправильно.
1: 26 декабря.
2: Вот так вот, видишь? Вот и все.
1: Ну, как-то у нас это не очень культивировано в отношениях. Мы с тобой ни разу не праздновали годовщину свадьбы, мне
2: и
1: кажется.
2: Как-то я тебе всегда подарки дарю.
1: Ведь, слушай, я чувствую себя не очень. Давай уйдем от этой темы.
2: Давай уйдем.
1: Надо, наверное, сделать этот спойлер, чтобы все истории дальнейшие не звучали странно, что я считаю, что моя первая любовь, если любовь – это что-то, что одно в жизни, это какие-то соулмейты, которые созданы друг для друга, то моя первая любовь – это вообще Витя. И я считаю, что мы с Витей созданы друг для друга. Более того, я уверена, что мы с ним встречались в прошлой жизни, и мы переродились и встретились здесь, мы сразу узнали друг друга. У нас, конечно, был долгий такой сложный, интересный путь, но я с первой секунды поняла – о, вот и он, все. Ну, у нас была огромная разница в возрасте. Вообще-то приличные парни не целуются со школьницами, когда им 28 лет. Но по-другому просто быть не могло. Ну, мы не те люди, которые могли бы... Как вот я сейчас уже, смотря на все это, я понимаю, что мы не те люди, которые смогли бы построить брак, начать семью, родить детей.
2: То есть у нас не получилось?
1: Ты дослушай! С человеком, с которым они вот эти 5 лет не продружили. Другого варианта просто не было, я считаю. Ну, ты тоже можешь мне рассказывать почти что все, но только не говори так, ах, как... Какая была девочка! Всем девочкам девочка, с тех пор таких я не встречал. Так не говорила.
2: Если про тебя.
1: Тогда можно. Но я думаю, что это будет непростой выпуск. Мне будет тяжело.
2: Просто для себя я как-то уверенно себя в этом чувствую.
1: Как ты думаешь, почему ты чувствуешь себя в этом уверенно, а я волнуюсь?
2: Я не знаю. Ну, то есть... если тебе некомфортно, я не буду многим делиться.
1: Нет, уж так вот еще мне, знаешь, что это он такое? Но это я не буду рассказывать, иначе ты, дорогуша, сойдешь с ума.
2: Ничего такого, ты делилась историями гораздо хуже.
1: Какие?
2: Ну ладно, они не гораздо хуже, сопоставимыми, то есть сопоставимыми любовными историями ты делилась.
1: Ведь надо еще учитывать, что просто мы с тобой были реальными друзьями. Это важная часть наших с Витей отношений. Мы были...
2: Нереальными друзьями.
1: И мы все друг друга рассказывали. Слушай, написал мне такой парень, что, сходить с ним погулять? Или там, ну чем, девочка моя подружка...
2: Ну, конечно, скажем так, не было этого такого окраса дворового, как сейчас Лиза предала.
1: Ну, я в общих чертах просто, чтобы в паре предложений было понятно, насколько это была действительно классная дружба, где мы были очень искренни и даже такие вещи говорили. Ты знаешь, вот иногда сейчас мы стали мужем и женой, я думаю, да лучше бы я об этом всего, блин, не знала.
2: А почему лучше бы не знала?
1: Ну, не знаю, ну, потому что я тревожная. Ну, не переживайте, я занимаюсь с психологом. Я все это с ним обсужу, проработаю. Я не несу, видите, вот так вот, понимаете, в тарелке всю свою какую-то ревность, обиду, какие-то тревоги. Я нормальная тетенька. Но у меня действительно возникают иногда какие-то мысли. Почему вот мы с Витей... Он был в 11 классе. Почему он сразу ко мне не пришел? Почему он сразу там меня не поцеловал? Почему он меня не дождался? Ведь ему было всего 30 с чем-то лет, когда мы поцеловались. Что, так сложно было подождать? Ну, я шучу. Это, конечно, гиперболизировано. Я не даю ход этим мыслям, я не развиваю эти чувства, не углубляюсь в них. Но иногда у меня возникают такие штуки. Да слушайте, что вы меня лечите? Что вы в душу мне лезете? Ребят, вот вы уж подумайте, такие прям все идеальные люди. Да у всех у нас есть какие-то штучки, тараканы в голове.
2: Ты права, лучше защитить от нападения.
1: Вить, помоги мне выбраться отсюда, помоги мне выбраться из ямы.
2: В общем, ты действительно не грузишь меня своими эмоциями относительно этого, и за что я тебя благодарю.
3: Привет, меня зовут Маша, мне 16 лет, и я из города Троицка. Когда я была в 7 классе, я влюбилась в мальчика. Это было очень странно. Он только перевелся к нам, и я считала его просто превосходным. Охота была как-то выделиться, показаться классной для того, чтобы расположить его к себе. Что я сделала? Покрасила кончики в фиолетовый, носила джинсы на низкой посадке и футболку с Ривердейлом. И я постоянно писала ему всякую чушь. Сейчас мне все равно на это. Но вообще, мне кажется, что это поведение достаточно глупое. Но что не сделаешь, чтобы понравиться? И у меня такой вопрос. Что глупое вы делали для того, чтобы понравиться тем, кто нравится вам?
1: Маша, привет!
4: Привет!
1: Давай, Вить, твои самые странные влюбленные поступки.
2: Как-то раз в школе мне нравилась девочка. И я притащил в школу барабанную установку. И в течение 2 перемен я играл в коридоре на барабанах. Я собрал гигантскую толпу детей. Я привлек очень много внимания. Мне потом звонили другие девочки.
1: А она
2: нет. Ну, на самом деле, мне кажется, я просто не умел, как и сейчас, наверное, прицелиться в свою целевую аудиторию. Этой девочке, мне кажется, никогда не нравились парни-барабанщики, типа, знаешь, музыканты, там еще кто-то. Я потом видел парня, с которым встречалась эта девочка. Во-первых, это был достаточно вот криповый 20 там с чем-то летний парень.
1: Не одобряем.
2: На черной тонированной тачке.
4: А в каком классе это было?
2: Мне кажется, 8-9 класс.
4: Мне кажется, это очень запоминающееся поведение. Она точно это запомнила.
1: Я бы влюбилась в Витя.
2: Ну, спасибо, что вы меня успокоили. Но это давно просто не является фокусом моего внимания. Мне кажется, что я отвлекся в тот же день просто тем, что вау, многим понравилось то, что я умею неплохо играть
1: на барабанах. Конечно, 5 новых девочек тебе позвонили.
2: Откуда ты знаешь, что 5?
1: А что, угадала?
2: Ну, примерно, наверное, да.
1: Класс! Вот это урожай, Витя. У меня никогда не было такого внимания.
2: Ну, в школе у меня не было ни одной девушки.
1: Ну, у тебя, видишь, была какая-то странная выборка. Мне кажется, что вот твой вопрос о том, как правильно привлечь, допустим, парня, попасть в то, что ему нравится. Мне кажется, это бесполезно делать.
2: Согласен.
1: Если я обожаю Ривердейл, правильно я произнесла?
4: Ну, тогда да, обожала, да, Ривердейл, правильно.
2: А сейчас что тебе нравится?
4: Вообще, сейчас я читаю «Алхимика». Но, а так я сдаю литературу, и мне вообще в этом году очень понравилось «Преступление и наказание», что странно, потому что русская классика меня как-то не интересовала. Я занимаюсь танцами, мне нравится все творческое, я рисую, иногда пою, и мне кажется, если правда с кем-то знакомиться, то нужен человек тоже более творческий.
1: А как-то... Конечно, или который любит также эту литературу, и более того, раз ты этим увлекаешься и изучаешь это, и тусуешься даже в каких-то кругах, например, если ты готовишься к ЕГЭ, то ты наверняка ходишь на курсы подготовки к этому ЕГЭ куда-нибудь.
4: Да.
1: И там же все эти люди туда и приходят. И мне кажется, это гораздо круче, чем влюбиться в мальчика и потом выяснять, чем же он таким увлекается, и присваивать себе эту выдуманную личность. Гораздо круче просто стоять на своем. Да, я люблю играть в 74. И пока я не найду фаната 74, я не успокоюсь.
2: Ну, ты не нашла же фаната 74.
1: Ну, нас с тобой связывает кое-что побольше, чем Sims. Чем
2: Нина.
1: Компьютерные игры. Ну, я могу рассказать смешной случай, что я делала, когда влюбилась в мальчика в садике. В общем, мне нравился мальчик. Его звали Дима. Я ничего не помню. Как он выглядел, чем он мне... Нет, чем он мне понравился, я помню. Он был в старшей группе.
2: Тот самый парень на тонированной машине.
1: Тогда вообще не было идей. Во-первых, как его привлечь? Во-вторых, зачем? Так, вообще такой цели как бы не было. просто нравится мальчик. Я хотела к нему рядом подходить и говорить: «Я тебя люблю, Тима, я тебя люблю». А он-то уже стесняется. И что я делала? Я завела себе тетрадку, где я писала: «Я люблю Диму», вот прям большими буквами. Знаешь, одна страница, одна фраза на все клетки. «Я люблю Диму». На следующей странице: «Мы с Димой поцелуемся». А потом мама увидела, что я пишу эту тетрадку, прибежала. Я поняла, что сейчас мама будет забирать тетрадку, побежала ее выкидывать в окно. Она застряла между решеткой и окном. Я вся была в истерике, и мама ее оттуда вытащила и унесла. И это был для меня конец света. Я слышала, как они с папой читали и смеялись.
4: Мне кажется, когда родители узнают о влюбленностях, это вообще очень странно, потому что потом все равно с их стороны какие-то издевки, мне кажется, могут быть, если родители не совсем понимающие.
1: Ну, ты знаешь, еще здесь видишь, сейчас, допустим, об этом очень много информации. Раньше, когда там мои родители меня воспитывали, это вообще как бы было как бы все не на поверхности, и этой теме не уделялось так много внимания. И сейчас, когда я там вспоминаю какие-нибудь странные вещи, они как бы честно так и говорят: мы просто вообще не знали. Ну, типа, мы также ответственно читали все книжки, что у нас были, просто в них было написано реально другие вещи. И в этом смысле, конечно, ну, как родитель, я, наверное, очень постараюсь не смутить своего ребенка ничем и нанести ему как можно меньше травм, но уверена, что все равно не получится, и она вырастет, и выйдут новые какие-то постулаты правильного воспитания, и окажется, что я где-нибудь да точно и ошиблась.
4: Я думаю, все будет супер с Ниной, потому что вы ее очень любите, как я вижу.
1: Очень, конечно, ну, все любят своих малышей. Слушай, ну а сейчас у тебя как? Что с этим мальчиком-то в итоге? Все, забылся?
4: Ой, да? Да, забылся. Но сейчас столько внимания не уделяется любви, вот этому чему-то, поиску отношений, потому что сейчас, ну, уже как бы поступление в голове, и нужно готовиться к ЕГЭ, и как-то, если что-то и есть, то оно проходит мимо.
1: И мне кажется, еще знаешь, что в культурном пространстве сейчас как-то нет такого акцента на отношениях. Потому что когда я была маленькой, это было реально в каждом мультике, везде. И если у девочки нет парня, значит, она не крутая.
4: Сейчас, мне кажется, больше всего внимание обращают на саморазвитие. Что вот сейчас мы будем стараться делать тебя умной.
2: И тогда у нас наконец-то появится парень.
1: Ну нет, и тогда мы уже по уму себе найдем какую-то любовь, если захотим. И уже тогда мы сумеем выстроить это все по уму и по крутости, а не как глупые малыши. А у тебя была в школе первая любовь?
2: Что это значит?
1: Ну, давай определимся. Первая любовь – это первая девочка, которую ты испытал влюбленность, и ты подумал: какая она красивая, хочу ее поцеловать, какая милашка.
2: Это тебя всегда поцеловать. Я хочу ее поцеловать. Почему вы меня не поцеловали? Поцелуйте меня.
1: А вот у тебя всегда так: я Витя.
2: Хорошо, у меня было такое.
1: Да у всех это было, конечно. Господи. Ну, у меня это была такая долгая любовь, прикольная, очень милая. Я очень рада, это был приятный, нормальный экспириенс. Но мне было очень грустно после расставания.
2: Когда это закончилось?
1: Ну, это началось в школе и закончилось тоже в школе. Это длилось где-то 4 года. Я рада, что это закончилось. Но в моменте расставания это было так тяжело. Это был ужас. Я никогда не испытывала ничего сопоставимого с тех пор и до сих пор. Это было ужасно. Типа полгода я просто вообще просто рыдала.
2: А почему вы расстались?
1: Да я не знаю, ведь, ну, как-то я даже не помню. Ну, слушай, ну мы просто все выросли, и у всех появились свои какие-то интересы, у всех какой-то свой путь.
2: Складывается впечатление, что у подростков химия может возникнуть со стеной.
1: Ну, у тебя не было такой долгой первой любви?
2: Нет.
1: Твои школьные вообще чувства были взаимными?
2: Нет.
1: У тебя была невзаимная школьная любовь?
2: Да. Даже две.
1: Правда?
2: Да.
1: Но ведь ты был таким хорошим мальчиком.
2: Ну, я всегда нравился не тем девочкам, которые нравились мне.
1: Ничего себе.
2: Мне кажется, что просто я позже начал открывать в себе те качества, которые привлекательны во мне, скажем так.
1: Для женщин.
2: Да.
1: Так у меня вообще не была такая ситуация. Я просто встречалась с тем мальчиком, которому я понравилась. У меня до этого там и в 4 классе, помню, я понравилась мальчику. Еще в 6. Так я со всеми ними все там и гуляла, и за ручку ходила. У меня не было такого выбора. Ой, я тебе нравлюсь? Все, пойдем. Вот так у меня было. Класс, круто. А ну первая вообще моя любовь, это была в садике мальчик. Это еще, кстати, к теме про воронье относится.
2: Воронье.
5: Там воронье.
1: Моя первая любовь, это был в садике мальчик Кирилл, который говорил всем, что он Sonic X. И из-за этого я его полюбила.
2: Мне очень нравится. Просто он внушил тебе. Или тебе нравился тот факт, что он говорит, или ты поверил, что он Sonic
1: X? Я поверила. Но это не я, это весь детский сад верил.
2: Я понимаю, конечно. В это сложно не поверить. Он синий был?
1: Нет. Он всем говорил, что он Sonic X, и что когда никто не видит, он превращается в Sonic X.
2: Я всем говорил просто, что я Донателло.
6: А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет?
7: Привет, я живу в Екатеринбурге, Свердловской области. Моя первая серьезная влюбленность случилась в 14 лет, когда я познакомилась в интернете с одной девочкой, и она мне сразу понравилась. Мы очень часто начали переписываться, отвечая друг другу на сообщения, но все осложнялось тем, что о таком не расскажешь. Я была рада, потому что смогла рассказать своей маме, которая приняла это, и все было хорошо. Вот. Но я не рассказывала об этом своей подруге, потому что как-то раз в нашем разговоре она упомянула, что она против однополых отношений, таких людей надо лечить. Поэтому я очень испугалась, что она перестанет со мной общаться. И поэтому я так и не рассказала ей, что мы встречались с ней. Это было чудесно. Она приехала ко мне летом, но летом все пошло совсем не так, как я ожидала, потому что она осталась на очень долгое время и доставляла мне сильный дискомфорт, так как мы встречались на расстоянии, у нас не было возможности понять личные границы друг друга. Она очень много требовала контакта от меня, который я не могла ей дать. И мы расстались спустя несколько месяцев. И так закончились мои первые настоящие отношения.
1: Привет!
8: Привет!
1: Слушай, ну у тебя остались счастливые воспоминания об этом всем? Или что-то тебя еще тяготит?
8: Ну, немножко тяготит, потому что после того, как мы расстались, ничего не кончилось, по сути, потому что мы также продолжали общаться с ней достаточно близко и хорошо, и я не знала, что это ей наносит столько боли, потому что я в тот момент уже встречалась с другим человеком, и на протяжении всего того времени, что мы общались с ней после расставания, оказывается, она все еще меня любила.
1: Ну, любовь такая штука, ты не можешь оторваться, как бы тебе плохо ни было. Я очень тоже это хорошо понимаю.
2: Иногда, да, существуют какие-то ложные надежды на то, что еще чуть-чуть, и может все вернется.
1: Ну там. И в целом, все твое естество тебе говорит о том, что ты должна как можно ближе быть с этим человеком каждую секунду, вообще вне зависимости, что с ним, и что он тебе говорит, и как он вообще сам даже поменялся. Я помню вот как раз про школьную любовь, что именно так и заканчивалось, что уже все закончилось, а я все еще просто, знаешь, крипово просто сталкерила, просто, ну как сталкерила, ходила там к мальчику под домом, стояла, что-то там ждала, и я не понимала зачем, потому что уже было понятно, что между нами ничего не будет.
2: На самом деле, долгое время у меня тоже была похожая какая-то история с ощущением. Просто мне было много, когда сразу так много нового человека в твоей жизни. Угу. Есть какая-то особенность у меня, которая схожа даже с расстройством аутического спектра. Условно, если мне неинтересно, я могу даже покинуть разговор, никого не предупредив о том, что я из него вышел. И вот то же самое как бы я испытывал всегда в отношениях, что меня всегда напрягало то количество внимания, которое тебе оказывается, и ты должен оказывать по поводу и без. И поэтому мне всегда нравились отношения, которые зарождаются из дружбы. И мне всегда было интересно, почему это больше особо никому не нравится. Почему всех интересуют отношения, которые начинаются с...
1: Каждую секунду мы больше не отлипнем друг от друга. Да. Не на меня.
2: На самом деле, я где-то услышал, вот это первые дни отношений, первые месяцы, это пробник того лучшего, что может быть дальше. Мне кажется, что в этом что-то есть. Что, например, если ты испытываешь в самом начале отношений какой-то дискомфорт, то дальше это будет только как бы...
1: Ну да, нет такого. Ну, со временем плохие черты, наверное, могут пройти. Нет. Со временем все плохие черты точно усилятся в тысячу раз и будут раздражать вас в тысячу раз больше. Я, знаете, иногда, если не могу уснуть, я вспоминаю именно вот наши с тобой первые дни отношений, когда мы в первый раз поцеловались. Я помню это посекундно. Я помню каждую деталь. Я пыталась недавно в искусственном интеллекте нарисовать эту картину. Ну, я просто помню, как выглядела
2: комната. Я помню, ты мне присылала.
1: Моя мечта воссоздать. Иногда я говорю, Вить, ну не иногда, очень часто. Я говорю, Вить, ты помнишь, как мы первый раз поцеловались? А давай сейчас так же попробуем поцеловаться. Или там первый раз, когда Витя меня, я помню, ни с того ни с сего, вот мы друзья, друзья. Но знаешь, что-то тут вдруг начали сближаться, как-то больше общаться, вдвоем все время где-то шататься. И я помню, как он один раз меня погладил по голове. И я навсегда помню, где это, как это было, в чем я была одета. Просто взял и погладил. И тогда я поняла, все.
2: Он мой. Сработало.
1: Началось такая, блин.
2: Вот если бы мы расстались.
1: Ой.
2: Подожди. Ты бы хотела, чтобы мы больше не общались? Или чтобы мы поддерживали связь?
1: Ну, я точно уверена, что мы с тобой просто обязаны общаться до конца наших дней, потому что у нас есть один ребеночек. И, ну, это просто обязывает нас сохранить...
2: Ну, давай в более гипотетический мир. Просто вот эти чувства...
1: Нет, тогда бы я не стала с тобой общаться. Зачем мне каждый раз это вспоминать? Более того, память работает в этом смысле по-дурацки. Любое событие из прошлого она любит приукрашать. Чем больше проходит времени, тем меньше ты помнишь, что вы расстались-то вообще, и тем больше ты помнишь, а как мы первый раз ходили в кино, погуляли, посидели в кафе. Она оставляет какие-то приятные воспоминания, но она так защищает. Например, у меня так психика работает.
2: Хорошо. Такой вопрос последний. Будь ты на месте человека, который в паре, которая рассталась, любит меньше. Ну, то есть он дальше как бы продвинулся. Угу. Вот теперь, зная о том, что легче было бы, например, чтобы вы не общались. Ты бы сделала за вас двоих этот выбор?
1: Да. Я бы исчезла из жизни, я бы его заблокировала не для того, чтобы он мучился, а для того, чтобы ему было легче, потому что каждый лишний день, что он сидит у меня на страничке, будет причинять ему дополнительную боль. Никаких надежд, никаких поддержек. Ну, так ты делаешь человеку больно. Но это опять ведь мой. Я тебе говорю, у нас есть вот с тобой подружка, менеджерка наша бывшая. Она прекрасна со всеми бывшими. Все, позвонили, поработали вместе. Встретились на вечеринке. Ну, у меня просто, я так вот вообще не умею. И более того, я это не осуждаю вообще, нет, не осуждаю. Но мне бы это не подошло, если бы мой партнер поддерживал такую связь со своими бывшими.
2: Хорошо.
1: Но слушай, что мы будем так советовать? Все же люди разные, согласись.
2: Ну, просто интересно, я хотел услышать твое мнение.
1: Есть ли какие-то обстоятельства, помимо там ребенка и всего такого, по которым ты мог бы сохранять дружбу и общение с бывшей девушкой?
2: Но, честно, вот на уровне моральных каких-то ощущений кажется, что это правильно. И я старался всегда это делать, но несколько раз как будто бы твой вывод оказался более жизнеспособным, более правильным. Поступить так, что типа не общаться как бы вообще нигде, никогда, потому что это в данный момент делает только все хуже. Но как будто морально я чувствую, что правильно, конечно, общаться с людьми и не обращаться.
1: Ну да,
2: на это
1: у вас
2: внимания.
1: Было много общего. Наверняка вы не только, знаешь, по половому признаку сошлись, наверняка у вас были какие-то общие интересы, и странно это все вот так покидать.
2: Да. В чем интересно?
1: Мы, мне кажется, отвлеклись от нашей прекрасной слушательницы.
2: Да, да.
8: Не знаю, вот после того, как я с ней рассталась, мы поддерживали с ней дальше дружеский контакт, только потому что я не знала, насколько ей больно со мной общаться, продолжать дальше. Она об этом никогда не говорила. Но после того, как я узнала,

0: свою боль, и тебе нужно просто позаботиться о себе, потому что хоть тебе и легко, но все равно у тебя случилось расставание, у тебя, ну, какое-то важное событие в жизни, оно тоже на тебе сказывается, и я хочу, чтобы в этот момент ты заботилась о себе, а не о человеке, который сам проходит свой путь.
1: И иногда, на самом деле, мы даже не знаем, с кем мы встречаемся до тех пор, пока какие-то вещи не происходят. Нам кажется, что человек нормальный и адекватный, но он может совершенно быть не тем человеком, даже за которого
0: себя выдает. А может, у нас была тема, но потом и взял и сошел с ума, и что и такое тоже бывает.
1: Да, бывают разные вещи.
0: Особенно в подростковом возрасте.
1: Там-то все сходят с ума.
0: Ну, правда, вальс гормонов, пляж.
1: Вальс гормонов звучит очень красиво.
2: Да, я согласна.
0: Это не мое выражение, это книжка есть такая.
1: Та-ра-та-та-ра-та-ра-ра. А твои нынешние отношения, они...
2: Ой, ну, мои нынешние отношения, они мне, конечно, нравятся намного больше, потому что, во-первых, они не на расстоянии, они, ну вот, в реальности мы достаточно близко живем друг к другу и очень часто видимся, и эти отношения, они немножко тоже отличаются тем, что они более социально одобряемые, типа, о них можно всем рассказать, можно там... Везде
1: то
2: говорит,
1: есть
2: да,
1: с парнем,
2: у меня есть парень.
1: Угу.
2: Да, у меня там есть парень, молодой человек, что-то в этом духе.
0: А как ты думаешь, сильно ли на предыдущие отношения повлияло то, что они не социально одобряемые, про это так просто никому, особенно у нас на Урале, так просто не расскажешь?
2: Ну да, об этом никто не знает, получается, ну там, кроме, может, вот моей мамы.
1: То есть вы не ходили там за ручку, ничего такого?
2: Ну да, получается, мы открывались там, как-то шифровались там. При своих друзьях я говорила, что вот она моя подруга, там она приехала ко мне на лето. И это тоже немножко тяжело, потому что ты не можешь ни у кого спросить совета на этот счет. И так как это была первая любовь, то есть первое отношение, ты не можешь понять, это нормально или нет.
0: Угу, ты и так ничего не понимаешь, тут еще
2: да,
0: такая.
2: Тут даже посоветоваться не с кем, и просто ты ходишь в неопределенности и думаешь про себя, а вот то, что вот она так надолго осталась у меня, вот это нормально, нет? Почему я чувствую дискомфорт рядом с ней? Может, это со мной что-то не так? Может, я какая-то неправильная, я мало ее люблю.
0: Ну, как человек гуманистических взглядов, я всегда в таких ситуациях хочу сказать, что вообще это не должно никак нигде скрываться и все такое. Но как человек, который тоже прожил долго в Екатеринбурге и в первую очередь, который беспокоится за безопасность своих слушателей, конечно, такой совет вряд ли бы сработал в такой ситуации. И опять-таки, наверное, мне кажется, если это в подростковом возрасте застало, мне кажется, самое главное – сохранить себя. И, наверное, вот это время, когда ты школьник, это не самый подходящий момент, чтобы бороться с системой и подстраивать, менять мир. Это дело нас, взрослых, и мы, правда, со всей сил пытаемся это сделать, но пока что у нас не получается. Придет время, и вы сможете задуматься о чем-то гораздо более классном и крутом, чем элементарная безопасность, а еще, например, ваши желания, ваши мечты, то, как вы видите идеальный мир вокруг себя. Но пока что пусть она будет на первом месте.
1: Да, желаю, чтобы не приходилось делать выбор, жизнь или любовь.
0: Ну, или даже не жизнь, а знаешь, просто, ну, странно. Представляешь, нам бы с тобой приходилось... стыдиться. Представляешь, мы бы с тобой...
1: Ты не стыдишься, да?
0: Спасибо тебе большое. Я очень рада, что сейчас ты счастлива и что тебе хорошо с твоей любовью.
2: Спасибо большое.
0: Блин, я хотела бутерброд с колбасой.
1: Ну, колбасы нет. Я могу тебе с сыром сделать.
0: Нет.
1: Ну, ты съела сейчас все. Хочешь с сыром?
0: Нет.
1: Ну, вот видишь...
0: Я что, буду сейчас все это время сидеть и думать про колбасу?
1: Без бутерброда, да. Пора начинать новый разговор.
0: У нас звонок от нашей прекрасной слушательницы Вари.
3: Я с 11 лет занималась в театральной студии в своем маленьком городке. И когда я только пришла, я пришла в младшую группу, мне было 11 лет. В средней группе от 13 до 16 лет занимался мальчик, назовем его Никита, который с первого дня мне очень понравился. Это было... какая-то дикая одержимость, влюбленность. Я рисовала с ним рисунки, я писала истории, как мы с ним поженимся, как мы с ним будем гулять. И вот так все у нас было невзаимно. Он на меня не обращал внимания, даже в каких-то местах он меня булил. Я была довольно полной, несимпатичной девчонкой. И вот что-то мне исполнилось лет 14, и я сильно заболела. У меня началась анорексия, из-за чего я сильно похудела, как-то сознание поменялось. И в то время я познакомилась с мальчиком в интернете. Он тоже

0: был из моего города. И из-за того, что у меня был дикий дефицит внимания, я решил компенсировать с помощью него как раз этот недостаток. И вот со временем, за полгода, я набрала нормального здорового веса, потому что случилась череда неприятных событий, из-за которых я на стрессе набрала. Вот. И тот мальчик, по которому я сохла, смекнула, что девчонка-то похорошела, девчонка-то повзрослела и, так скажем, приударил за мной, знаки внимания проявлял. Меня снесло башню резко. Я решила, да, наконец-то он обратил на меня внимание, наконец у нас будет все хорошо. Мои детские мечты стали явью. И я начала гулять в тайне от своего парня с этим мальчиком. Я это скрывала все где-то 2 месяца. Мне было так стыдно. Но, кстати, к слову, инициатором расставания с тем мальчиком из театральной студии была я, потому что мои розовые очки спали. Его идеально сделала сама я, хотя на самом деле человек по факту говно. Вот. Мне очень стыдно за то, что я тогда с тем парнем так поступила, потому что он хороший. К слову, мы до сих пор с ним общаемся, у нас все прекрасно. Я очень рада, что мы поняли друг друга.
1: Варя, ты здесь с нами?
2: Да, я с вами, привет.
1: Слушай, какую грустную ты историю рассказала. Просто в таком возрасте людям еще сложно понять, как себя правильно вести в отношениях, что делать и как вообще распознать своего человека. И здесь нет никакой как бы вины ни у кого, потому что вы все супер-супер молодые люди, вы учитесь в школе, вы только пробуете, изучаете вообще этот мир, вы узнаете о том, как надо вести себя в отношениях, и, конечно, вы будете допускать много ошибок, и я думаю, что почти что все, наверное, через это проходят, и я уверена, что когда ты встретишь свою настоящую любовь, у тебя не будет вопросов, тот это или не тот, ошиблась я или не ошиблась, а пообщаться ли мне с другим мальчиком или не пообщаться. Конечно, все равно в отношениях всегда есть вопросы, проблемы, но они другие. И мне очень жаль, что такой непростой путь ты проходишь. И больше всего, конечно, то, что ты рассказала про РПП, потому что мне это тоже близко, и со мной это тоже было. Скажи, ты сейчас вот с этим испытываешь какие-то трудности, проблемы?
2: Я не могу сказать, что я в ремиссии полностью, но, по крайней мере, я отошла от подсчета калорий и диеты. Все равно бывает такое, что я смотрю на себя в зеркало, блин, я недостаточно, не то, что недостаточно худая, я недостаточно симпатичная, чему-то не соответствую. Но потом я вспоминаю, какой ценой мне далось то, что я имею сейчас, элементарно. Все мои набранные обратно килограммы – это символ того, что я хочу жить. И меня это очень радует, это меня мотивирует не скатываться обратно.
1: Это меня больше всего беспокоит, потому что все эти мальчики, господи, ты такая прекрасная девочка, ты вообще, я уверена, сможешь в жизни себе найти то, что тебе нужно, то, что тебе идеально подходит, и ты найдешь человека, которого ты будешь делать счастливым, и с которым ты будешь очень счастлива. Но вот единственное, что меня очень заботит здоровье, и если у тебя не получится само это решить, мне кажется, обязательно обратиться за помощью к врачу, и мне очень помогло избавиться от всего этого, перестать себя как-то оценивать, что очень сложно делать в подростковом возрасте, потому что ты только и делаешь, что сравниваешь себя с какими-то картинками из интернета, где себя удачно сфотографировала девушка с какого-то ракурса и все такое. И я очень хорошо помню это чувство, когда ты хочешь быть легче, и ты так хорошо себя чувствуешь, когда ты голоднющая засыпаешь и понимаешь, что в тебя сегодня ничего лишнего не попало. В моей жизни это то, с чем я до сих пор справляюсь, с последствиями. То есть психологически это все проблемы эти решены, но желудок, он же как бы так просто не восстановится, и организм. И с этим до сих пор я сталкиваюсь. Знаешь, я в ТикТоке все время сижу, листаю, и там какая-нибудь девочка. Попадается видео в рекомендациях, где какая-нибудь девушка выкладывает, типа, мой рацион, что я ела сегодня?
2: Я ненавижу такие видеоролики. Это неправда, потому что...
1: Ну да, ну и даже если... У меня просто триггер срабатывает. Во-первых, я такая, уже плохо. Ты реально весь день, прежде чем съесть еду, ты фоткала ее. И потом я смотрю, там, знаешь, эти белки без желтков, стакан воды, жвачка. Потом она сделала какую-то пасту, там, кабачки, знаешь, с молоком.
2: Я ела такое, это...
1: Это не настоящая еда, это невкусно. И я просто не выдерживаю. Я всегда пишу комменты под этими видео. Baby, no, please, не надо, пожалуйста, остановись. И девочки говорят, да все нормально, у меня нет никаких проблем, я просто пока что вот на такой диете.
2: Мне еще нравится фраза «Да ладно, я успею остановиться». Там что?
1: Ну да, да.
2: Вот похудеть до 40, потом смотришь на весы, опа, 29. Такой, ну, Ладно.
1: Вот ты знаешь, реально, ты подрастешь, организм сформируется, и уже будем думать, что нам хочется. Или нам вообще хочется себе дать, например, передышку и почилить немножко, или нам хочется заняться спортом, или мы хотим как-то поэкспериментировать с питанием. Но это все, пожалуйста, потом.
0: Спасибо большое.
3: Спасибо тебе.
1: Пока. Ух уж эти подростки, бедняжки. Измены, расставания, драматически переворачивают жизнь событий.
3: Тебе кто-нибудь изменял? Нет? Ты изменяла?
1: Я точно не изменяла. Мне, ну, тоже, можно сказать, не изменяли.
3: Можно сказать.
1: Ну, ты, это тоже просто было, знаешь, все в подростковом возрасте, ну, где не непонятно. Ну и все, я тебе ухожу. Ну и все, я тогда позову в кино сейчас Дашу. А мы с Дашей ходили в кино. Ах, мы ходили в кино. Ну, ты же сказал. Ну, вот такая секвенция. Я тебе расскажу про свою любовную драму из 4 класса.
3: Очень интересно.
1: Мы с моей подружкой Ириной начали встречаться с нашими одноклассниками. Uh-huh. И мы ходили. Ну, что такое встречаться? Мы иногда все вместе вчетвером ходили на качелях кататься, ели кириешки, могли на всех купить энергетик или кока-колу.
3: Понимаю.
1: Или дюшес, или что-нибудь такое. Все это распивать вот этими слюнями в одну бутылку.
3: Это уже как встречаться.
1: Да, там, знаешь, поднести портфель. И потом мы с Ириной. Просто, представляешь, сидим и... Слушай, а давай поменяемся парнями. Ну, давай.
3: Там-там-там.
1: Я помню, мы с ней обсуждали. Ну, допустим, Паша – это малиновое варенье, а Сережа – это черничное варенье. Ну, я не хочу сбирать твое все варенье, но я хотела бы попробовать одну ложечку твоего. Да-да.
3: Вы очень прагматичная
1: девчонка. Я хочу одну ложечку твоего. Ну, давай поменяем. Ну, потому что мы не понимали. Для нас это было, что такое парень? Тот, кто с тобой носит портфель, с кем ты гуляешь.
3: Ну, конечно. Просто, считай, переносной устройство.
1: Ну, ведь, ну, вот такой был взгляд у меня, понимаешь? И мы с ней решили, все, мы меняемся парнями, договорились. Ага. Сказали им об этом, и они обиделись и бросили нас обе.
3: Дураки, а? В детстве я даже, ну, не мог, мне кажется, даже подумать, как это в такую сторону.
1: С кем-то встречаться?
3: С кем-то встречаться. Мне интересно попробовать другое варенье. А какие еще есть тюбики с краской? Я не все выдавил. То есть как...
1: Какие еще есть тюбики просто так?
3: Тюбики, да.
1: Ты еще до этого говорил, что в этом смысле ты дольше оставался наивным ребенком. Но ты знаешь, как человек, который имел немножко другой путь, и у него в жизни были все эти драмы.
3: И в жизни были.
1: Знаешь, там в 16 лет рассталась, в 14 лет что-то там влюбилась, перелюбилась, разлюбилась. И в защиту вот своего, как бы, пути, могу сказать, что мне кажется, нет наивнее человека, чем я в том возрасте, потому что просто я до очень долгого возраста просто подходила и говорю, я тебя люблю, я тебя очень люблю. То есть я считала, что так нужно проявлять свой интерес.
3: Я тоже.
1: И у нас был...
3: Я до сих пор считаю, что так надо проявлять свой интерес. Честно говоря, я никогда не понимал мир, в котором нужно вести какие-то игры любовные. Поэтому меня еще это так бесило и не было интересно. Я совершенно не понимал, когда я нравлюсь. А иногда мне просто прямо говорили, я до сих пор все равно не верил. Иногда я говорил об этом в совершенно неподходящий момент. Я считаю, что это та сфера жизни человека, человечества, которой требуется чуть больше наивности. Я считаю, что в кино это слишком романтизирована какая-то игра, в литературе слишком романтизировано какое-то вот это вот нездоровое проявление любви, там преследование, опять же, да? Еще
1: Схождение с ума, какая-то завуалированность, когда ты почему-то вдруг не можешь сказать об этом в течение многих лет. Ну, Вить, скажи честно, как ты думаешь, мы бы имели с тобой семью, ребенка, если бы я на первой встрече сказала тебе, я тебя люблю?
3: Нет, но по другой причине совершенно. Потому что ты была молоденькой, ты была очень маленькой. Это было неправильно бы, абсолютно. Я бы себе не позволил никогда так повести себя.
1: Я бы тебе позволила.
3: Господи, боже мой. Ну, ты понимаешь же, о чем.
1: Да я понимаю, все, я тебя уже подкалываю.
3: Ты на глазах выросла у меня, по сути. И ты мне понравилась сразу же. Ну, не то, чтобы понравилась, я просто осознал, что ты мне нравишься сразу же, когда я увидел перед собой взрослого человека. Ну вот это реально происходит с людьми. Ты можешь это видеть, как они из юных превращаются в взрослых, хоть и молодых взрослых, там любых, да. Сразу мы стали вместе идти с тобой.
1: Ты знаешь, я все-таки хочу что-то сказать в защиту всех
3: детей.
1: Мы просто говорим, что эти вот драмы, это все излишне, но...
3: Я не говорю, что это излишне. Я абсолютно не говорю, что...
1: Ну что это слишком усложнено? Ну как, ну говоришь, Вить, ну не стесняйся, что у тебя тоже есть свое мнение, не со всеми оно в ладах. Это же нормально.
3: Хорошо.
1: Ну просто мне хочется сразу на что-то в защиту вот этих драм подростков, потому что это действительно такой период, когда ты вот через это все изучаешь мир. И главное, чтобы это не сильно травмировало, и главное, чтобы все детки, которые сейчас от чего-то вот из этого страдают, помнили всегда, что они через это пройдут, они это точно переживут, и они вот 100% будут счастливы. И они сейчас слушают и говорят: я не верю, я больше никогда не встречу такую девочку, как Ксюша или как Маша. Но я хочу сказать, такую, как Ксюша, ты не встретишь, но ты встретишь такую девочку, которую ты полюбишь
3: как
1: реально.
3: Как Лиза.
1: Которую ты полюбишь реально в 100 раз сильнее. И ты сам вообще этого не...
3: Ты на ней поженишься?
1: Ну,
3: ведь... Извини.
1: Господи!
3: Извини. Я хотел просто добавить, что ты на ней
1: давай,
3: женишься.
1: Давай, сам делай выводы.
3: Заведешь ребенка.
1: Давай, сам делай выводы, завершай передачу.
3: Вывод такой. Брак – очень сложная вещь. Ее можно разрушить буквально за секунду.
1: Всем пока. Всем спасибо за то, что были на нашей передаче. Делайте сами выводы или не делайте, если не хотите. Меня звали, зовут и будут звать Лиза Монеточка. А человека напротив?
3: Когда-то звали, но теперь его больше нет, он не существует.
1: Это был, конечно, Витя Исаев. С вами был подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». Если вы тоже хотите поучаствовать, как сегодняшние ребята, то пишите в наш телеграм-бот. Название этого телеграм-бота есть в описании. И там вам будут показаны темы следующих выпусков. И уже на эти темы вы сможете записать свои истории, вопросы и так далее. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова. А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы.
1: Радио Сахаров. Мы говорим о мире, о стране и о нас.
2: Это «Медуза».

0: то, что содержание кассеты и коробки не совпадало полностью, еще усложнялось тем, что кто-то случайно мог перепутать там кассеты. Но самое вот лично для меня ужасное было, что когда ты находил долгожданный фильм, или, как тебе казалось, интересный, приходил домой, вставлял его в видеомагнитофон, включал, и оказывалось, что этот фильм, он в ужасном качестве, где на фоне были видны силуэты людей, которые внизу ходят, что-то делают, кто-то там кашляет, зал как-то реагирует там на шутки или на что-то ужасное. И это прям меня очень расстраивало, чуть ли не до слез, потому что ты в предвкушении бежал домой, думал, что вот ты поймал хороший улов, сейчас у тебя что-то будет очень интересное, а потом включал кассету и понимал, почему ее никто и не брал. Все уже понимали, что там ужасное качество, где ты вообще ничего не поймешь.
1: Здравствуйте, друзья! Это уже второй выпуск второго же сезона подкаста «Атлантида».
0: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и проекта оживших фотографий под названием «Живое».
1: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
0: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные, в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
1: Это наши личные истории, они чем-то похожи на сны о былых временах, какие-то такие, может, полустершиеся воспоминания. Мы надеемся, что вы будете делиться с нами своими же воспоминаниями, может быть, с нами даже, и расскажете нам свои истории о стране, ушедшей в прошлое, а мы их зачитаем в подкасте.
0: Присылайте свои письма и аудиозаписи с вашими историями, а еще фиксируйте звуки и отправляйте их нам. Пишите письма на почту podcast@meduza.io с пометкой «Атлантида», а голосовые отправляйте прямо в Телеграм, который называется «Медуза, нижнее подчеркивание, подкаст».
1: И собачка впереди. Сейчас мы поговорим на тему, которая была изначально в наших планах, но вы часто предлагали нам ее в своих письмах тоже. Вы хотели, чтобы мы поговорили о точках продаж кассет, дисков, видеоигр. И действительно, для многих из нас, так я понял по письмам, это очень важный ритуал был. Покупка дисков, кассет, игр, обмен ими. У этого ритуала были люди, которые помогали его делать, какие-то проводники в мир музыки, опять же, фильмов, игр, которые привозили заказы, рекомендовали. В поисках были удачи, разочарования, неожиданные находки. В общем, об этом волшебном мире мы и поговорим. И ушел-то он, наверное, чуть раньше, чем вот этот мир России, о котором мы часто говорим, который начал уходить с войной.

Обычно я начинаю воспоминания, сны, разговоры свои, события из детства. Вот какой-то у меня, не знаю, выстраивается часто хронологический порядок, но вот сейчас я хочу его нарушить и вспомнить для затравки одну историю. В один из своих последних приездов в Архангельск случилась у меня такая вот встреча, очень важная, наверное, которая меня задела, потому что она, в общем, ничем не завершилась, хотя, наверное, могла бы. Мы с друзьями, уже это был вечер, осень, такая не очень хорошая погода, переходили дорогу на одной из центральных улиц Архангельска, вот уже зеленый свет мигал. В общем, мы бежали, и навстречу нам тоже так полубежал человек, и я его узнал, не знаю, узнал ли он нас, потому что он такой всегда был интровертом, немножко погруженным в себя. Это был продавец из магазина, где я покупал диски в Архангельске. Вот, его звали Саша, он очень похож на музыканта Massive Attack Роберта Дель Найо. С этим человеком мы проводили несколько часов в неделю, говорили о музыке. Каждую неделю я приходил вот в эту точку продажи дисков. Она была не совсем в центре, в магазине «Фаворит». По-моему, когда мы обсуждали торговый центр, я вспоминал, как это было устроено в Архангельске. Ну, вот это был какой-то советский, не знаю, что там было. Но потом в 90-е там сделали торговый центр, где продавалось, в общем, в павильонах все. Ну, в том числе вот был и дисковый павильон, который посещали, наверное, все любители музыки в Архангельске. И как раз посещали его благодаря вот этому Саше, который заказывал музыку. Он любил электронную в основном, такую не танцевальную, надо подчеркнуть, а вот трип-хоп, IDM. Сходство, наверное, с музыкантом Massive Attack обязывает. Вот его манчестерский вид. Архангельск, наверное, тоже можно назвать немножко Манчестер, северный город. Вот он подбирал на свой вкус диски, которые привозились, и вот этот ассортимент привлекал любителей музыки со всего города, но он и гитарное любил. В общем, все эти, тогда появлялась вот эта новая гитарная волна такой полугаражной музыки, типа Strokes, Hives, новая волна постпанка, это Франц Фердинанд, Интерпол, не знаю, Killers, можно ли отнести. Ну, и, конечно, все записи классиков брит-попа или инди-музыки, Radiohead, Pulp, Suede, Blur, Sonic Youth, что-то, не знаю, Manic Street Preachers, в общем, все, что новое появлялось, чаще всего можно было найти как раз вот в этом магазине. И он тебе мог рассказать, если ты не знал какую-то группу, например, порекомендовать, особенно касалось это, ну, таких полуэлектронных команд, о которых не писали в журналах про гитарную музыку. Тогда в России стали выпускать New Musical Express, знаменитый британский журнал, и как раз вот про все гитарное там было очень много написано. Конечно, сейчас я немножко вспоминаю тоже, как это писалось, с влиянием русского глянца, этой разнузданности, которая этому журналу свойственна была. Ну, не знаю, гремучая смесь для меня, но тогда я читал, чтобы хотя бы понять примерно, что это за группа, как бы дух музыки там передавался достаточно верно. Саша тоже читал этот журнал, читал еще какие-то как раз по электронной музыке и мог посоветовать. Да, эти разговоры могли длиться часами, что вышло, что понравилось, что можно слушать, что лучше, может, и не слушать, чтобы не разочароваться в былых кумирах. Что вот надо купить, а что, ну, в принципе, останется. Там, если ничего не привезут интересного на следующей неделе, ну, вот это купишь. Я делился с ним музыкой, которую купил в Москве. Чуть попозже расскажу. Какие-то такие, может, записи бутлегерские. Тогда такое слово бытовало, нелицензионное. Да, если вспоминаете. Отличить это было достаточно просто, хотя крупные, наверное, бутлегерские конторы старались сделать красивые буклеты, даже перепечатать полностью буклет. Ну, как-то ты узнавал, да, что это не оригинал, наверное, в первую очередь по
пленке. На бутлегах ее не было. На горбушке продавались просто с отпечатанным часто на бумажках, на диске могло быть просто написано название группы альбома, но было что-то редкое. Старое, может быть. Вот мне нравилось, можно сказать, до сих пор нравится группа Cooper Temple Klaus. Сложновато выстроенный такой рок с кучей гитарных эффектов, электроники тоже, каких-то звучков. Свежий альбом к нам приехал, а вот ранних у нас не было. Да, понятно, что раз там электроника звучала, Саше, в принципе, тоже нравилось. И вот на горбушке я достал их ранние записи, принес. Мы были очень рады этому всему послушать. Он это переписывал. Где-то он что-то доставал сам. Мог это тоже мне переписать бесплатно, конечно. Но ассортимент магазина, конечно, нет. Нельзя было это переписать. С уважением относился, потому что все-таки процент от продажи дисков шел ему. И, ну, это была бы для него прямая убыль. Я думаю, что кто-то еще приносил, да, вот какой-то тусовки прям не было меломанов. Ну, вот как-то это проходило через вот этот магазин. Я его любил больше. В принципе, были точки, куда я иногда тоже заходил вот недалеко от этого же магазина, но там, в общем, сидели уже такие дядьки, любители классического рока, и ассортимент, конечно, был выстроен скорее под них. Не знаю, хард какой-нибудь, металл, прог. Ну, вот иногда могло появиться какой-нибудь редкий, там, не знаю, записи известные, постпанк, например, группы. Меня этот магазин, где я мог пообщаться с таким соратником по духу, устраивал больше. Да, особенно больше, чем традиционные рок-магазины, где продавались не только диски, но и атрибутика, все эти футболки с названиями групп, худи с названиями групп. Ну и публика там была соответствующая. Ну и на самом деле, вот если подумать, музыка там была как раз, ну, просто традиционный набор того, что должен слушать, ну, вот средний любитель рок-музыки, особенно российской. В Архангельске такие товарищи назывались «Грибы», полупрезрительно. Ну, наверное, стыдно мне сейчас, что так мы их звали, грибы. И я не думаю, что это было такое вот какое-то отдельное явление на самом деле, потому что я вырос, в школу ходил в городке под Курском, и многие мои друзья уехали в Курск. В Курске был подобный персонаж, у него была точка в ЦУМе, в более козырном месте, я так понимаю, что он сам был хозяин, было прозвище у него «Звезда». Звездный, как-то так называли его. Он был вот более пафосный, может, из-за этого его так прозывали. Не знаю. Ну, в принципе, тоже он советовал, привозил какие-то интересные диски. Можно было к нему, вот когда я был в Курске, зайти. Ну и мои друзья к нему заходили тоже.

0: моя юность, детство, оно и вообще не связано с музыкой. Я, мне кажется, достаточно поздно вообще начал проявлять интерес к музыке. У меня вот с этими местами история начинается с видео. Для меня видеокассеты, вот они стали такой заветной вещью, как для тебя музыкальные. Они знакомили меня с миром вокруг, и наоборот, как будто бы я вот через эти видеокассеты я понимал, вот кто я, и пытался вот представить себя, что вокруг меня есть. И это помогало мне понять, что мне в принципе нравится, а что нет. И, наверное, на меня большое влияние оказало то, что в нашей семье, когда мы жили в деревне, у нас чуть ли не у одних из первых появился видеомагнитофон, самый настоящий. Мне кажется, это был еще какой-то отечественный, то есть тоже какой-то такой пионер, так сказать. Один из первых аппаратов. Я больше таких не видел. У него кассеты вставлялись сверху. То есть там сверху такая выдвигалась панель, и туда надо было вставлять видео. И выглядело это в то время впечатляюще, потому что было ощущение, что это какой-то фантастический аппарат, и в который ты вот так вставляешь как будто бы какой-то заряд. Как будто бы это маленький робот, и вот ты вставляешь в него какой-то элемент. И после этого вот у нас дома стали постепенно появляться кассеты. Эта коллекция начинала расти и стала вот заполнять полку, знаменитую стенку, я думаю, у многих была такая. И два шкафа вот с большой семейной библиотекой книг, они начали покрываться пылью, потому что кассет становилось все больше, а на книги уже внимания никто не обращал. И вот эти книги, они сияли на фоне этих уже потрепанных кассет, потому что ими пользовались намного чаще. И потом уже, когда мы перебрались в населенный пункт побольше, в поселок, там был кинотеатр, который стал уже увидать, и в нем начала зарождаться новая культурная жизнь. И тоже вот как в случае с этим вот нашим книжным домашним шкафом, тут примерно похоже произошла ситуация, потому что внутри вот этого старого здания советского вместо этих бобин с кинолентами завертились уже другие процессы, а именно в коридоре вот перед этим закрытым кинозалом, который стал пустынным, образовался игровой клуб, где местные предприниматели привезли приставку одну, это PlayStation 1, и два джойстика. И в принципе это был очень успешный бизнес, и вот к этому месту, как мотыльки на свет, начали слетаться молодые жители поселка, и в том числе и я, там и люди постарше тоже были. И вот это такая точка притяжения, вокруг которой стали появляться какие-то другие тоже места. И там по соседству в этом же кинотеатре появилась такая небольшая каморка, где местный житель организовал пункт обмена кассетами. Он поставил в ряд такие картонные коробки и в них вот сложил эти кассеты рядами и начал их менять и продавать. Ну, конечно же, намного дешевле, чем это было в, как ты сказал, лицензионных магазинах, тогда так и называли, да. И вот уже в этот пункт обмена кассет я стал ходить намного чаще, потому что у меня приставки не было, а видеомагнитофон был.
1: Наверное, в этом выпуске мы пойдем немножко параллельными дорогами, потому что про видео мне сказать, в общем, особо нечего. Потому что видеомагнитофона у нас не было у бабушки и дедушки. Поэтому, в общем, как-то видео, фильмы нет. Я почти не смотрел. Единственное, вот потом уже купил я в Москве какие-то концерты с кассетами. По-моему, Radiohead времен альбома The Bands. Мой друг где-то там напереписывал Нирвану, которую мы слушали, Металлику, которую он слушал, я не особо слушал, но смотрели. И какие-то фильмы связаны, опять же, с музыкой. Мы увлекались музыкой. Да, вот, что было связано там в фильме Джармуша, где такая музыка использовалась разная, типа «Пес-призрак», такой независимый хип-хоп, или «Мертвец», да, где играет Нейл Янг, такой мрачный саундтрек кантри. Наверное, такое. Ну, на игле, я не знаю, «Бойцовский клуб», да, вот что-то опять же связанное с музыкой. Но этого было немного, я даже не могу сказать, были ли у нас такие какие-то прокаты или что-то. Я знаю, были, ну, на развалах продавали видеокассеты, но я их не покупал. Как раз вот приставка у меня была. Потом расскажу.

Ну, в моем случае наоборот, я из музыки знаю, что время знал только песни из мультфильмов Disney, наверное. Я как-то особо не интересовался даже саундтреками. И поэтому для меня, наоборот, эти обмены кассет, они стали таким, я даже не знаю, я прикоснулся к какому-то вот другому миру, потому что поначалу глаза, конечно, у меня разбегались от количества неизвестных названий, и то, что все вот эти кассеты, они пестрые, разные, оформление у них, и оно все разложено перед тобой. Но времени рассматривать особо у тебя нет, потому что и там им тесно, и людей много уже набивалось. Потому что это место, оно стало открытием не только для меня, но и для других жаждущих людей. И конкуренция там была высокая в этом месте, потому что самое интересное, оно исчезало очень быстро и начинало ходить по рукам. И, возможно, только спустя очень долгое время оно возвращалось обратно вот в этот пункт обмена. И уже в достаточно потрепанном виде, и, возможно, и кассета уже была такая подраздолбанная, и пленка там, может, уже была с какими-то артефактами. И вот пункт обмена кассет, в этом была какая-то вот лотерея, потому что порой было сложно понять, что это за фильм, из-за фантазии вот этих кустарных переводчиков и дизайнеров, которые иногда просто давали фильму другое название, там, например. И ты был уверен там до определенного возраста, что ты смотрел вторую часть несуществующего фильма, например. У меня такое тоже бывало. И поэтому я, честно говоря, больше даже любил вот эти официальные магазины. Ну, не то, что официальные, а вот магазины, где продавали вот эти лицензионные кассеты, где были вот эти наклейки переливающиеся, которые, кстати, потом и на пиратских кассетах тоже научились подделывать и зачем-то их тоже клеили. Но это вот придавало такой весомой статусности в моих глазах. И я очень ценил эти вот кассеты в пленках, которые ты сам распечатываешь. И вот этот запах даже этой новой коробки из-под кассеты и новой кассеты, это вот одно из главных вообще радостей, может, детства. Потому что мне на день рождения дарили не то чтобы кассету, меня приводили в видео в этот магазин, где официальные фильмы продаются, и говорили, вот выбирай любой один. И я мог очень долго выбирать. Такие муки были, размышления, что в итоге взять, потому что это был очень такой ответственный выбор. И я вот почти каждую свою покупку, вот каждый свой выбор я помню до сих пор. И в то время, мне кажется, это вот не открытая кассета блестящая. Мне кажется, это вот было сродни, вот как сейчас люди распаковывают, наверное, вот новые эти товары Apple, возможно. Мне кажется, примерно вот такие были по эмоциям ощущения. Ну, лично у меня так. Я был частым гостем вот этого пункта обмена кассет. Мне кажется, я все, что можно, пересмотрел. Все, что было позволено мне в моем возрасте, как говорится. Там была, конечно, отдельная еще коробка для взрослых, но ее нам не показывали. И спустя время там уже вот просто ничего нового я там достаточно долго не находил. И было очевидно, что вот все, вот в поселке циркуляция этих интересных кассет, она замкнулась. И в обменном пункте вот царил какой-то вот застой. И сам вот владелец с годами, он постепенно стал, похоже, терять интерес к своей вот этой работе. И как-то вот просто со временем вот этот вот дух жизни из этого места, он постепенно так улетучился, и людей стало все меньше у кассетных полок становиться. Потом это место переехало уже даже на улицу, на рынок, под такую палатку. И там вот посреди вот этого тающего снега или вот этого ветра вот стоял этот грустный мужчина, как символ того, что время видеокассеты, оно вот уходит.

И вот после видиков, после видеомагнитофонов пришли компьютеры, ну и по сути DVD-плееры, такие отдельные устройства были. Вслед за этим, конечно же, появились обмены дисков, потому что, ну, новые покупать было сложно и дорого. Из-за этого вот эти обмены, они были повсюду. А вот эти вот лицензионные места, их было мало, и там было не то чтобы много людей, но они, конечно, выглядели все равно так статусно и красиво. И тут стали появляться диски, и уже не только с фильмами, там уже можно было вообще любой найти, так сказать, контент. И у меня стали появляться уже диски даже с программами для компьютера. Один из первых дисков, помню, у меня был, это вот все для 3D и анимации. Там была такая красивая просто еще обложка, там был такой футуристичный какой-то полукиборг в очках. Ну, то есть это была цепляющая обложка. Ты вот смотрел на нее и думал, что вот сейчас ты купишь этот диск или возьмешь и научишься вот делать таких крутых роботов. Но, конечно же, я там ничего делать не смог, потому что, ну, тогда не было Ютуба, и я установил эту программу, например, и я просто не понимал, что с ней делать, потому что не было обучающего материала на русском языке. А потом уже появились DVD-диски и DVD-проигрыватели, которые в моей памяти в первое время были очень дорогими, и про DVD говорили как про какую-то сверхтехнологию, которая вот когда-то должна прийти к нам. А пока вот она очень так вот редко встречается, и она очень дорогая. Но, как и бывает с многими вещами, спустя время вот эти вот DVD, они появились просто в каждом доме, и DVD-диски стали чем-то таким обыденным. И вместо коробок кассет, аккуратно разложенных на полках, просто дома стали валяться вот эти вот в разных позах DVD-боксы, на которые люди стали предприимчивые записывать по 5-10 фильмов. Там целые антологии записывали, даже там выбор меню был. И это стало очень удобно, но моментально сбросилось фильмов это чувство уникальности. То есть всего резко стало много, и вот эта вот охота за контентом перестала вызывать такой трепет и азарт, потому что уже стало чувствоваться, что стало найти намного проще, чего ты хочешь, и даже количество этого просто увеличилось намного больше. И да, вот какая-то магия начала постепенно, конечно, уходить, может, и просто магия детства начала уходить. Но тут можно еще упомянуть стандартную заставку у многих DVD-плееров, когда логотип DVD летает по экрану и стукается об края. И это вот стало, мне кажется, даже мемом, потому что на нее можно было гипнотически так залипнуть, потому что ты все время ждал, ударит ли она в угол экрана или нет. И она, по-моему, практически всегда не ударяла. Поэтому там надо было долго сидеть и ждать, смотреть на этот скринсейвер.

когда еще был школьником, кассеты тоже, в общем, привозили, тебе надо было, может, что-то заказать. Были ларьки за рынком, причем они не специализировались на кассетах, но там вместе с шоколадками и еще чем-то могли продавать и кассеты. Конечно, ассортимент был достаточно узкий, но, тем не менее, там продавались совсем нелицензионные кассеты из серии «Легенды русского рока». Вот я не знаю тоже, помните ли вы...

0: Я помню, какое-то время я даже записывал телепередачи на магнитофон, какие-то концерты на кассеты, потому что, ну, реально, с этими ларьками, за исключением каких-то прям вот совсем сакраментальных альбомов российских рок-групп, ну, и там той же Нирваны, не знаю, Металлики, послушать было нечего. Поэтому вот записывал в моно и на свой магнитофон, на кассетный, какие-то по телевизору выступления. Ну, как ни странно, они были, да, были даже программы, показывали питерский рок-фестиваль. Так я услышал о группе Tequila Jazz. Ее вокалист и основатель Евгений Федоров сейчас делает подкаст на «Медузе». Слушайте его, называется «Кроме звезд». Вот записал я с этого, по-моему, рок-фестиваля три песни каких-то. «Кокаин», очень энергичная песня из первых, да. Ну, кстати, Tequila Jazz ранняя, очень самобытная группа, в смысле, в такой динамичной, тяжелой музыке. Мне она нравится до сих пор. И у нас появилась вот точка, приезжали люди, я даже не помню откуда, то ли из Курска, может из Белгорода, и там они уже продавали лицензионные кассеты, как раз и тот же «Мумитролль», и какие-то записи как раз от питерских интересных групп тоже они привозили, могли посоветовать, особенно... Видео занимался мужчина, я забыл, как его зовут. Кассеты продавала тетя Наташа такая. Я представляю, что ей приходилось слушать, чтобы примерно описать, особенно тяжелые питерские группы. Но хочешь зарабатывать — слушай тяжелый питерский рок. Тоже она привозила эту музыку и ждали. Это было, правда, вот такой уникальный опыт, тоже там запакованный вот этот буклет, смотрели картинки. Ну вот я сейчас думаю, что, наверное, достаточно серьезную часть прибыли ей приносили не очень многочисленные, но пламенные фанаты гражданской обороны, потому что выходила куча записей каких-то подпольных концертов, акустических концертов, каких-то странных альбомов гражданской обороны, группы около гражданской обороны. Они это все покупали. Не знаю, откуда брались у них деньги, но наши друзья это все покупали, слушали, давали зарабатывать продавцам кассет. Опять же, там уже стал появляться, я помню, Portishead нам привезли, о которых тоже стали осторожно даже в популярных журналах музыкальных писать. Ну, опять же, в связи вот с этой волной «Мумитролля», там Portishead, Radiohead, Blur какие-то, по-моему, Greatest Hits, еще чего-то. Ну, шиком было, конечно, в нашей компании, так как я ездил в Москву. Там можно было купить вот эти реально лицензионные кассеты с огромным буклетом, тот же Blur, там я помню, альбом 13, огромный буклет, кассету даже в упаковку было сложно запихать, «Окей, компьютер», опять же, с огромным буклетом. Ну, в общем, Radiohead весь у меня был на кассетах. Вот это даже странно, потому что Radiohead, например, более сложная музыка, мне кажется, чем Pulp, чем Suede. А вот Pulp и Suede я уже узнал как раз более-менее нормально, благодаря Саше «Фаворите».
1: Мне вот как-то не было брать откуда такую музыку, и, в принципе, вокруг меня ее никто не слушал, то, что слушал я. И поэтому я, кстати, сам стал, когда вот появились уже возможности, когда появилось DVD, найденные свои концерты, я их записывал на DVD. Мне очень нравилось создавать меню, я сам вот в программе создавал меню для DVD, и потом просто спускался вниз в комнату и с кайфом включал на большом телевизоре концерт, который вот я скачал для себя, для своего удобства. У меня даже была такая папочка. Такие были дурацкие книжки для DVD-коллекции. Похоже на фотоальбом, но только там вместо такой фотографии DVD. Ты перелистываешь эти DVD-диски. У меня была такая собственная. Я там маркером подписывал, какие там концерты, что это записал. Но это вот эстетика как бы своей коллекции собственной, которую ты подписываешь. У меня была такая. И я даже это еще, и когда у меня были кассеты, любил. У меня от некоторых кассет были наклейки. И я любил все эти элементы, да, вот, и когда наклеиваешь на кассету бумагу и подписываешь, что там находится, или берешь печатную машинку, и раньше так любили делать, и там печатаешь жанр, год и название фильма. Но если еще имя режиссера влезет, можно тоже было добавить.
0: Ну, у меня компьютер появился достаточно поздно. Интернета у меня на острове не было, поэтому для меня вот как раз эти люди, которые могли найти музыку, да, посоветовать что-то, были

очень важны. Я уже вспоминал, что как раз приносил своему приятелю, продавцу дисков, диски, которые купил в Москве на Горбушке. У меня было очень много дисков. Даже в период появления MP3. Ну, потому что на MP3 это все не появлялось, конечно, это были какие-то редкие прям группы, очень странные. Сейчас, мне кажется, я их не вспомню и не найду, но это у меня все была куча прямо. И на Горбушке я нашел одну точку. Она была, ну, практически полностью бутлегерская, как раз вот с дисками, где название было фломастером написано, с такими очень тонкими обложками, сканированными. Но там был человек, который очень хорошо мог посоветовать, что купить в соответствии с твоими вкусами, тоже достаточно странными, редкими какие-то, вот похожи на такую редкую группу. Там, я знаю, такая есть еще, вот послушай это. Этого парня звали Саша тоже. Так как я через Москву часто проезжал и всегда приходил, в общем, как-то мы познакомились, разговаривали. Он рассказал, что он происходит из Владивостока. Ну, вот я из Архангельска, он из Владивостока, портовые города, да, что-то объединяет. С окраин страны, опять же, хотя, конечно, Архангельск был куда ближе. Он был музыкант, DZA, он говорил, что у него такой вот псевдоним, он делает электронную музыку, даже у меня был его диск, я купил, ну, такая интеллигентная электронная музыка, не танцевальная, хотя в Индии даже в акустическом он разбирался, опять же, прекрасно, не знаю, любил ли он его или надо было по долгу службы, но вот всегда мог посоветовать, и это никогда не разочаровывало. А вот через несколько лет я увидел знакомое лицо в каком-то концертном выступлении «Мумий тролля». Он играл на клавишах, знал его фамилию. Его зовут Александр Халенко. По-моему, он до сих пор играет в «Мумий тролле». Не знаю, слушает ли он наш подкаст. Хотелось бы передать ему привет и сказать спасибо за советы, которые он давал тогда. Я прочел, что сейчас он живет в Токио.

0: еще хочу рассказать про игры, потому что когда появился компьютер, тут даже кино и вот эта музыка, она на второй план отошла, потому что игры, они вообще овладели умами многих таких, как я, и игры тоже стали частью бурного вот этого мира обмена. Это происходило в основном среди вот людей помладше, в том числе меня, и поэтому здесь даже не то чтобы какой-то шел обмен или какие-то были пункты, а просто вот как-то все лично друг другу передавали или каким-то образом копировали все это. И просто вот даже приходили, бывало, если кто-то помнит, ну, жестким диском или винчестером друг к другу и копировали что-то, что достаточно много весело, тогда еще не было таких больших и быстрых способов передачи данных. Поэтому мне кажется, вот игры покупал и лично я редко, и люди вокруг меня, если только какой-то очень важная была какая-то игра, или когда ты был проездом в городе, ты забегал в салон, чтобы купить что-то, что ты точно не достанешь в своем поселке или там деревне. А ты начитался там, например, про какую-то игру в журналах или наслушался от знакомых и бежишь сразу целенаправленно в городе, даже сначала не к родственнику, а вот именно в этот салон, покупаешь диски и уезжаешь домой потом довольный. Ну, то есть вот лично для меня вот эти вот сначала кассеты с фильмами, а потом диски с играми, это вот для меня было лучшим подарком. И вот у меня до сих пор в доме моих родителей хранятся диски, они лежат на полке вот моего несуразного компьютерного стола из нулевых. Ну, конечно, у меня специфический выбор там был, потому что это игра, например, Half-Life 2, где такая дистопия, город и мир, порабощенный тоталитарным таким инопланетными существами, и город очень похож на такую смесь Балтии и Восточной Европы. Вот такие были у меня, да, в предпочтении.
1: Ну, у меня игры как раз особенно в детстве, да, в школе занимали серьезное место. Может, не знаю, в маленьком городке или вообще реальность 90-х, там, типа, забыться от нее. В играх было проще, да, потому что...
0: Да, давай забудемся в мире, где мир захватили инопланетяне и устроили диктатуру.
1: Ну, тогда игры были, на самом деле, видишь, ты играл уже в роскошные, там, стрелялки или еще чего-то, а для меня-то это были игры на Денди, достаточно рано появились. Как ты говоришь, что, ну, типа, лотерея с качеством видеокассеты. На самом деле, вот эти картриджи для Денди тоже часто было лотереей, что ты мог купить, там не то что-то записали действительно, какую-то другую игру, которая тебе вообще не нужна, или плохо работает, вообще не работает. Ну, шел, менял, говорил, вот. Ну, это было нормально. Ну, кстати, вот особо вот флера там, советов, такого ничего не было. Да, ты просто мог на этом развале чуть-чуть поиграть, понять, нравится тебе или нет. Прям хорошее впечатление у меня было в игре Jurassic Park, Юрский парк. Там была хорошая графика, надо было что-то думать, там какие-то элементы стратегии, там бродить, что-то набирать. Собирались у друзей, играли, парные боевики, там типа контры разные, контры были, улучшалась графика, хотя становилось, мне кажется, играть все проще почему-то конкретно на Денди. Какие-то танчики странные были, тоже с элементами стратегии. Потом у меня появилась Sega, одна из первых в городе. Вот не помню, как так случилось. Мы были не богатые. Ну, как-то так вышло. Денди 8-битная приставка, Sega 16-битная. Графика супер. Я помню, даже какие-то мои одноклассники, приятели покупали сами игры для Sega, чтобы поиграть в меня. Вот было такое, например. Потому что, ну, мне нравились ближе к стратегиям. Там была такая серия с вертолетами. Desert Strike, Urban Strike, где ты летаешь на вертолете, какие-то миссии выполняешь, что-то забрать там. Ну, в общем, хитро. Вертолет надо выбрать, как бы подходящий. Ну, и вид не с кабины вертолета, а как бы сверху ты смотришь, как с дрона на этот вертолет. А друзьям хотелось поиграть в какие-то штуки типа Mortal Kombat, там еще чего-то, они покупали. Потом постепенно тоже у них появлялись Sega и Nintendo. Мы ходили, уже покупали в складчину игры для Nintendo, к везунчику, которая вот появилась. То есть была вот такая история, было интересно. А вот с компьютерными играми PlayStation как-то был вообще мимо меня этот мир. Потом, даже в самом начале нулевых, может, ближе даже к середине, у друзей появлялись компьютеры, игры. Интернета, я как сказал, не было у меня очень долгое время. Компьютер был в этом смысле, ну, такой редуцированная очень штука, и у меня он долго-долго не появлялся, потому что ради игры я понимал, что ну, вот такой у меня характер на самом деле, что игры сложные меня могут очень серьезно затянуть, и такое я принял как бы аскетическое решение, что я играть на компьютере в игры не буду, и я до сих пор не играю в них.
0: Я полностью добровольно понимал, что меня этот мир захватит, и я в него ушел. Я не сопротивлялся, Андрей. Теперь перейдем к интернету, потому что тут намного все проще. Он появился и все поменял. Вначале интернет тоже напоминал те же самые развалы с кассетами, с дисками, с играми, но в виртуальном пространстве. Потому что вместо развалов были такие форумы и страницы форумов, где люди стали обмениваться ссылками на музыку, фильмы. Я сам на многих форумах был таким завсегдатаем. То есть там я сидел, у меня там были какие-то даже рейтинги, я там писал, сам выкладывал, писал свое мнение, плейлисты составляли. Но это было очень давно уже на самом деле. Но вот чем дольше шло время, тем толще становился кабель оптоволокна, тем скорость росла, и вот тем меньше становилась коллекция музыки и фильмов, которые ты на компьютере непосредственно держишь, потому что скорость интернета, она вот повлияла, в принципе, на отношение к видео, музыке и ко всему остальному, и вообще к развлечению, получается. И тут уже таким, так сказать, финальным боссом всего этого появляется стриминг. И вот уже когда появился стриминг, когда скорости позволили уже даже вот в режиме реального времени все транслировать, вот это уже началась совсем другая эпоха.
1: Вот форумы я тоже начинаю вспоминать, это было. Еще такая штука, вот где-то я даже, вот помню, Сашу просил или каких-то друзей с компами составлять мне MP3-сборники в дорогу. У меня сначала был CD-плеер, MP3-CD-плеер, а потом у меня появился iPod. У меня был iPod Touch, я к тому времени работал.
0: Сначала Sega, потом iPod. Ну, Андрей, ты та еще богема, конечно.
1: iPod Touch, да, у меня был iPod Touch. Такой не до iPhone. Ну, мог себе позволить, кстати. Ну, вот это смешно было, да, потому что я сразу как-то вот снял квартиру, работал, и сразу вышел вот на этот уровень, да. Когда появился интернет, сразу вот этот iPod Touch. Чего-то я на него записывал. Но, кстати, в основном я записывал именно то, что у меня было на дисках. Потому что на форумах очень редко что-то находилось прям интересного на самом деле. Как-то предпочитал я живое общение. И, видимо, это был, ну, вот хороший прям фильтр, хорошая защита от всякого шлака. Потому что на форумах, вот я сейчас вспоминаю, иногда думаешь, блин, скачал чего-нибудь. Такая примитивщина и вторичность. А стриминги как раз сильно проходят мимо меня. Я не могу сильно заставить себя пользоваться Spotify, Apple Music. Вот не мое. Не знаю почему. Еще как раз вот как форумы, они тебе начинают предлагать что-то якобы похожее, но на самом деле в душу они тебе не залезут. Не знаю, какие там алгоритмы. Часто ты хочешь послушать одно, особенно бесплатные версии, когда ты используешь. А тебе карусель этого воспроизведения подсовывает такое, что тебе слушать вообще не хочется, а перемотать ты не можешь. Поэтому как-то я не уважаю это, короче, не нравится мне активно, потому что в голову этот алгоритм залезает очень плохо, в отличие от двух Саши и даже тети Наташи.
0: Наша с тобой, Андрей, ретроспектива такая, она, мне кажется, подошла не к финалу, а к какому-то самоповторению, потому что в связи с войной из России же ушли многие официальные кинокомпании, вот эти представительства, и в России просто сломался, я так понимаю, прокат фильмов, и даже онлайн-прокат фильмов, из-за этого в кино ты можешь пойти, ну вот как вот во времена, когда я говорил про обменный кассетку, то, что ты не можешь понять, что ты в итоге перед собой видишь, то есть название одно, картинка другая. Я вот сам это, к сожалению, не вижу и не знаю, я не был давно в России, но мне кажется, по ощущениям похоже вот на то, что я описывал в начале, возможно. То есть получился такой кульбит, но я думаю, вместо развалов просто теперь появляются кинозалы, которые люди вот снимают частно для себя, и там смотрят фильмы, которые они каким-то образом добыли.
1: Надеемся, что вы расскажете об этом нам. наши слушатели из России, как это происходит, как вы слушаете эту музыку, да, потому что ведь и стримингов тоже нет, не только кино. Мы говорим вам до свидания, наш разговор подходит к концу. Делитесь историями, делитесь голосовыми, пишите письма по адресу podcasts@sobakameduza.io, мы будем читать.
0: А еще хочу напомнить, что теперь вы можете нам отправлять голосовые прямо в Telegram. Для этого вам нужно найти там профиль, который называется Собака Медуза подкастс. И следующая наша тема будет посвящена гаражам и сараям даже. Вы можете писать свои воспоминания, мысли, или вы просто захотите что-то добавить про это, то вы можете написать на почту, которую озвучил Андрей, или поделиться голосовым. Подписывайтесь, если вам нравится то, что мы делаем. Напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. И спасибо вам большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
1: Пока.

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Да, оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: потоке.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Мечет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. А дом над морем ласково протянется, прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево,
1: другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: В предыдущих сериях. 100 лет назад в России закончилась гражданская война, и остатки армии белых бежали в Китай. Там, в провинции Маньчжурия, была большая колония Российской империи под названием Харбин. Этот город – столица большой железнодорожной сети КВЖД. Его строили как технологический мегаполис, но после революции он превратился в город-государство. У него фактически есть свои армии, флот, своя валюта, развитая промышленность, экономика. А еще здесь огромная русская диаспора. Почти половина населения русскоязычные. Большевики не могут установить здесь свою власть, и количество беженцев из России вырастает настолько, что Харбин начинают называть «Восточной Москвой». За контроль над самым богатым и развитым городом Северного Китая борются одновременно Советский Союз, Япония и Китай. И в конце концов японцы побеждают и захватывают весь регион. СССР продает железку японцам и объявляет о добровольной репатриации для всех харбинцев родом из России. В 1935 году больше 20 тысяч человек отправляется на родину. Из трех главных героев подкаста в этом потоке уехала только дочь советского машиниста Лидия Ефимовна Сергеенко. Крестьяне Ракины и белогвардейская семья Игоря Владимировича остаются. Им предстоит в Харбине еще долгая жизнь, и в следующих эпизодах я расскажу, через что им пришлось пройти. А в этом эпизоде главной героиней будет Лидия Ефимовна. Помогать ей будут другие харбинцы, чьих голосов вы еще не слышали. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин. Я из студии «Либо-либо». Привет.

0: Ой, по Байкалу ехали. Ой, вода такая прозрачная. Байкал, Ангара. Ой, там наелись мы черного хлеба первый раз. Чего же как животы размолились у нас. Ой.
1: Вот Лидия Ефимовна вспоминает, как они ехали из Харбина в Москву. Эта отрепь от величия Байкала многим харбинцам запомнилась. Они почти все так или иначе его проезжали. Вообще, за вычетом вот той сцены с зэками из прошлого эпизода, для Лидии Ефимовны момент возвращения в СССР – это явно счастливый эпизод из жизни их семьи. В Москве репатриантовского ЖД ждет работа, жилье. Там чуть ли не с транспарантами их встречают на вокзалах. Дескать, добро пожаловать домой. Вот Валентина Назаровна Митина, она тоже из семьи советских железнодорожников, и вот так их встречали в Томске.
2: А когда мы приехали, там была госправительственная комиссия, ничего не могу сказать. КВЖДинцев встречали очень хорошо. Для всех КВЖДинцев были приготовлены построенные дома, квартиры. Когда государство договорилось с Китаем о продаже КВЖД, то КВЖДинцы, Россия принимал, нет, Советский Союз принимал очень хорошо. Для нас у нас была двухкомнатная квартира в новом совершенно доме.
1: Валентине Назаровне на тот момент было уже 18. Она была ровесницей революции. И отец хотел, чтобы у нее была возможность выбрать себе образование по душе. Поэтому он добился, чтобы их семью переправили в подмосковное ожерелье. И там их тоже уже ждала и квартира, и работа. Отец Аверковый, это вот которого отговаривали от возвращения, и китайцы, и русские, добрался вроде без эксцессов. Нашел жилье для своей семьи в Ельце, тоже, в общем, недалеко от Москвы. А кто в Москве не хотел работать, и для них находились варианты.
3: Когда папа приехал в Москву и пошел за назначение, его опять-таки приглашали в Москве работать. А он сказал, нет, в Москве тут так шумно, тут столько машин, тут столько этого. Представляете, в 35-м году.
4: А где остановились? Все-таки вам сколько-то
3: да,
4: надо было?
3: Да, мы остановились у своих знакомых. Кстати сказать, жили они как раз в здании, окна которого выходили на Казанский вокзал. Прямо на пути. Вот тогда я еще очень хорошо помню, мы не спали три ночи все, что были здесь, потому что вот эти вот кукушки раньше были, вы не знаете, такие маленькие паровозики, которые ужасно гудели. И вот это мы не спали, потому что эти кукушки не давали совершенно спать.
4: А откуда в Москве взялись у них знакомые, если они
3: ну, как же, уже раньше уезжали. Да. Вот из КВЖД, и из Харбина уже было много довольно-таки выигравших. Вот у них мы и останавливались. А потом, значит, папа согласился на Харьков. Вот, и мы поехали в Харьков.
1: Это рассказывает Наталья Сергеевна Стальнова. В 35-м году ей было 11. Мы очень постарались вытянуть качество записи, но если вы все же не расслышали, отец ее отказался от назначения в Москву, и они переехали в Харьков. Первые 2 года жизни в СССР Наталья Стальнова вспоминает как такую идиллию почти. Как Лидия Сергеенко, кстати. Она об этом времени вспоминает так радостно, что почти со стыдом.
0: Мы никого не знали.
5: И вот то есть рядом вы жили, и как бы рядом вот не было никого, не арестовывали, вы не знали об этом,
0: да? Мы даже не знали. Мы не в видении были, что шли аресты. Мы ничего не знали, что аресты шли. Мы ничего не знали, отец работал. Мы наслаждались жизнью.
1: В общем, это все продолжалось до 1937 года. А потом атмосфера стала как-то меняться. Сначала в газете «Правда» вышла странная статья, в которой рассказывалось про некого анонимного железнодорожника, которого якобы завербовали в Харбине японцы, чтобы он вредительствовал в СССР. Читатели этого не знали, но и заголовок, и сам текст статьи был отредактирован лично Сталином. На чем эта история основана, и есть ли у нее вообще реальная какая-то подоплека, неизвестно до сегодняшнего дня. Тем не менее, очень скоро после публикации НКВД получил от своего руководителя Николая Ежова приказ номер 00593. Как всегда, в приказах есть некоторое предисловие, такое общее вводное. Органами НКВД учтено до 25 тысяч человек, так называемых харбинцев, бывшие служащие Китайско-Восточной железной дороги и реэмигранты из Маньчжоу-го, осевших на железнодорожном транспорте и в промышленности Союза. Учетно-агентурные оперативные материалы показывают, что выехавшие в СССР харбинцы в подавляющем большинстве состоят из бывших белых офицеров, полицейских, жандармов, участников различных эмигрантских шпионско-фашистских организаций и тому подобное. В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и шпионской деятельности. Дальше там говорится, что на момент издания приказа в СССР уже арестовано 4500 харбинцев и следует арестовать, в общем, более или менее всех остальных. Потом Ежов описывает предполагаемые меры пресечения. Это от 8 лет лагерей до расстрела. Потом, кого брать в первую очередь, кого во вторую. И еще в двух местах бросается в глаза слово «немедленно», потому что оно дано прописными. Это в тех местах, где арестовать и где привести приговор в исполнение. Сроки операции с 1 октября по 25 декабря 1937 года. Но на самом деле операция началась раньше. Приказ просто делал ее централизованной. Я сейчас на какое-то время перестану называть имена героев, чтобы не растягивать этот кошмар. Потом всех назову.
0: Я помню, когда пришли арестовать отца. Так грубые такие, грубые.
5: Когда это было?
0: В 37-м году, да. 28 августа. Я была дома.
2: Он был арестован 1 сентября 37-го года.
6: Было 18 марта, день Парижской коммуны. Он тогда отмечался как праздник, обязательно там что-то, собрание, какие-то заседания и так далее было святое. Мы с мамой возвращались очень поздно после этого собрания, заседания. Подходим к калитке, мама открывает калитку, вдруг нас ослепляют фонариками. Мама схватила меня за руку, и мы побежали на другую сторону.
0: Я была дома. Смотрели, сундук у нас. Залез один в сундук, залез. Вынули все, смотрел в сундук. Фотографии все эти смотрели. Один говорит, а что это, говорит, за тип? На фото взял тип. Что это за тип? Я говорю, это не тип, а это мой отец. Вот так я ему сказала. Потом, когда уводили отца, он даже потом мать вспомнила, что он очки не взял с собой. Что мог там писать? Он без очков пошел. И когда уводили его, я еще крикнула ему вслед: «Папа, ты скоро придешь». 12 лет мне было. Я вслед крикнула: «Папа, а ты скоро придешь».
6: Калитка открывается, кричат: Мария Николаевна, не бойтесь, пожалуйста, вернитесь». Ну, мы, значит, с мамой вернулись. Входим, а у нас на крыльце, в общем, куча народа стоит. Темно. Мама открыла двери, все вошли. Мы сели.
4: Мужчины стали?
6: Мужчины. Нет, по-моему, даже без формы. Ну и, в общем, начали обыск. Мы открыли сундук и пошли там это все трясти. Ну, вот потом мама говорит, что «А можно я дочку спать уложу в другую комнату?» Они говорят: «Пожалуйста». Потом, значит, мама на следующий день пошла в этот, в КГБ ее вызвали. А папа уже был арестован, оказывается.
7: И вот ночью пришли за папой.
0: Как это было?
4: А вы помните это?
7: Да. Я помню. Значит, пришли трое мужчин. Mm-hmm. Нет, двое, по-моему, и дворник понятой. Mm-hmm. А так как оказалось, что у нас гости тут и тут, то они делали обыск не только наши, а сделали обыск всей квартиры. И забрали все карточки, по-моему, в этот же раз. Ну, наверное, же для того, чтобы посмотреть, как его еще знакомый, наверное, там, ну, таким образом.
0: Ну, да.
7: Ну, вот, папа, вот как раз и я прощалась, когда с ним, он мне сказал: «Не волнуйся, не волнуйся, все будет хорошо». Он не думал, что может... За что его? Ну, за что? Он же не мог предположить, что могут так сделать.
1: Да, сотрудники НКВД действительно не просто так рылись в фотокарточках. В приказе номер 00593 был отдельный пункт про членов семей. Там просто стоит ссылка на другой приказ номер 00486. Он был издан всего месяцем ранее, и первая же строчка там такая: «С получением настоящего приказа приступите к репрессированию жен изменников Родины». Дальше, как всегда, идут конкретные указания, и первый пункт там такой: «В отношении каждой, намеченной к репрессированию семьи, производится тщательная ее проверка. Собираются дополнительные установочные данные и компрометирующие материалы. В общем, если вы еще не поняли, на папах НКВД останавливаться не собирался.
2: Он был арестован 1 сентября 1937 года. 17 сентября он расстрелян был.
5: Уже 17-го?
2: Да, 17 октября.
5: Октября. Угу. По какой статье?
2: По статье «Шпионаж в пользу Японии».
5: Ага. А маму арестовали?
2: Маму арестовали 11 сентября и расстреляли 21
5: октября? Октября.
6: А потом пришла, в августе пришла телеграмма. Наверное, мама ее сама сочинила и кому-то там поручила ее послать, потому что в телеграмме было написано: «Мама ушла к папе». Mm-hmm. И все было уже понятно.
2: Да, вот я хочу рассказать. Женя переписывалась, у нее был жених в Альбине. Она познала Жорж Чупахин.
1: Женя – это старшая сестра Лидии Ефимовны Сергеенко, у которой после репатриации в Харбине остался жених. Они переписывались, и она уговорила его вернуться в Россию. Он привез с собой всю свою семью.
2: Отец, 3 брата и мать. Вот такая семья из 5 человек. И туда приехала Женя. Они поженились, и Женя приехала. И жила вместе с ними в Нижнем Новгороде. Но тут пришли и забрали. А этих вот 2 братьев забрали. Военные пришли и забрали их. И до сих пор их нет.
5: Ну, а Женя репрессировали их. А Женя что-то узнавала?
2: Женю вызывали. Да, родился Борис. Как раз в 37-м году родился сын. Борисом назвали. Вот. И она приехала. Ее вызывали НКВД. Вот. И там грозили ей. И она с маленьким приходила. А ей запретили приходить с ребенком. Вот. И грозили, чернильницы в нее бросались.
1: В приказе про жен изменников Родины был отдельный пункт про матерей с новорожденными. Их полагалось после вынесения приговора направлять не в пересыльную тюрьму, а прямиком в лагерь. Но Женя проходила по делу свидетельницей и уцелела. Маленького Борю потом усыновил муж другой сестры Лидии Ефимовны Надежды. Он не был харбинцем, и поэтому риск ареста у него был ниже. И чтобы ребенок не остался сиротой, он еще и развелся потом официально с Надеждой, чтобы они не сгремели в Лубянку все вместе. В общем, Боре повезло с семьей, они подготовились.

0: спала, я лежала в кровати. Отец только подошел ко мне, попрощался. Ну, сказал, что я скоро приду. 26 октября, месяц следующего дня, мама ходила в тюрьму, там на Холодной горе тюрьма была. Ходила, и я тоже ходили вокруг тюрьмы, ходили, выглядывали все в окошечки отца. 18 ноября арестовали мать. Тоже ночью, скоро ночью пришли. Все опечатали, меня увезли в распределитель. Детский распределитель, называется. Это из распределителя рассылали по детским домам. Но это было кошмар, конечно. Ну, как детский дом, только еще потому что распределитель
1: такой. Если вы не расслышали, то вот когда маму забрали, видимо, в ту же тюрьму на Холодной горе, Наталью Стальнову отправили в детский распределитель. Это еще не детский дом, а что-то вроде временного склада сирот. Она не рассказывает, каково ей было те два месяца, что она там провела. Просто говорит, что это хуже детдома. А вот как в 30-х выглядели советские детдома, хорошо запомнила другая наша героиня.
2: И мама уже мне сказала, знаешь что, в общем, дело плохо. Тут она уже начала мне немножко посвящать, но это ошибка какая-то. Папу посадили, могут и меня посадить. Ты останешься одна. Что ты будешь делать? Тебя в детдом сдадут. А у нас там был детдом, мимо которого пройти нельзя было, потому что окна, стекла были все выбиты. Там какие-то фанеры, какие-то тряпки. Все это было, в общем, не дай бог. Вот. Так что, говорит, я тебя буду отправлять к бабушке. Не знаю, девочка, как вам рассказывать этот день? Как прощание, мама говорит, что мы на вокзале не прощались. Давай сегодня мы с тобой простимся. Но что со мной было, что было с ней? Я не могу вам это описать. Просто у нас спины были мокрые все. От слез я кричала, я не хочу никакой бабушке ехать, никуда я не хочу, ни в какую я Москву не хочу, я хочу с тобой. Она говорит, меня в тюрьму посадят. Я говорю, пускай я с тобой пойду в тюрьму, только меня никуда не сдавай от себя. Но она сказала, что мы там прощаться не будем, и чтобы не плакать, ничего, все как надо, чтобы все было тихо, чтобы никому это в глаза не кидалось. Ну, в общем, посадила меня в поезд, сама, ну, мы простились, так с ней поцеловались, но... В общем, я крепился, она тоже крепилась, чтобы это... Ну, когда сели в поезд, она осталась на перроне. Поезд тронулся. Я в окошко смотрю, она смотрит на меня. Слезы катятся, и у нее, и у меня. Так уже я не слышу, как она плачет. И я голос не плачу, но все прямо запевает глазами.
1: Среди наших героев немало тех, кто стал круглыми сиротами в 37-м, но всех их так или иначе забрали к себе родственники. Отчасти поэтому они и дожили до того момента, когда исследователи из архива мемориала пришли к ним записать интервью.

0: На 4 ареста по Харбинскому делу приходилось примерно 3 расстрела. Семьи арестованных об этом не знали. Вплоть до конца сталинской эпохи многие полагали, что их расстрелянные родители, братья, сестры, женихи просто сидят где-то очень далеко без права переписки. Но иногда, отнюдь не всем, отнюдь не всегда, но все-таки весточки приходили.
1: С матерью была переписка?
2: Да.
1: Сначала не было, в 39-м году только.
3: Точнее, вот в 37-м маму арестовали, тоже, да, в ноябре. И вы знали, что ее, куда ее, в лагере, в тюрьму, никуда, что?
1: Откуда я знала? Ну, наверное, тетка у меня, наверное, она какие-то сведения имела, и мы знали, что она получила 5 лет административной высылки, и выслали ее на остров Бугуль в Аральском море. Она работала там на рыбзаводе. Конечно, это было страшное дело, потому что с рыбой, вы знаете, в этом, в разделочном цехе она работала. Вы представляете, что у нее было с руками, когда она вообще в своей жизни не может, да, занималась таким трудом во всяком случае.
0: Мама Натальи Стальновой смогла дать о себе знать только через 2 года после ареста. Как только Наталья Сергеевна получила от нее письмо, она отправилась к маме в ссылку, и там дальше она рассказывает, как ехала по льду Аральского моря на верблюде зимой и отморозила себе часть лица. К сожалению, запись там совсем плохая, поэтому приходится пересказывать. В общем, в 43-м году мама освободилась и вернулась домой. Они не разговаривали о том, что она пережила в лагере. Старший брат Лидии Ефимовны Сергеенко тоже не был расстрелян и отправился на Лесповал. Там ему повезло получить тяжелую, но не смертельную травму. Он оказался в лазарете и благодаря этому дожил до конца своего 10-летнего срока и увиделся с остатками некогда очень большой семьи. Можно тут для красоты сказать что-то в стиле «вот, посмотрел на красноармейца», но желания язвить у меня нет. Тем более, что, скорее всего, первого советского военного он увидел еще на советско-китайской границе в 1935 году.
4: Отчет НКВД на конец всех массовых операций с цифрами по сколько людей по Харбинской операции было репрессировано.
0: Это историк Сергей Прудовский. Он главный специалист по Харбинской операции в России и, наверное, в мире. И вот в 2019 году он читал лекцию для участников практики в архиве мемориала и рассказал, как вот исполняли приказ номер 00593.
4: Но есть еще более точный источник информации. Это протокол, которые хранятся в архиве Омского управления ФСБ. По протоколам всего было рассмотрено 32 754 дела, по которым 21 193 приговора к высшей мере наказания. Но 15 сентября 1938 года не все дела были уже рассмотрены двойкой. Поэтому было принято решение нерассмотренные дела передать на рассмотрение особых троек. По Харбинской операции это еще где-то порядка 16 тысяч.
0: Сергей Борисович считает очень консервативно и аккуратно, потому что опирается только на те документы, которые видел сам. По ним выходит, что за время Харбинской операции репрессировано было не менее 45 370 человек. Из них расстреляно как минимум 21 241. Если вам интересно, как так получилось, что расстреляли и посадили вдвое больше народу, чем приехало, и как вообще была устроена эта машина уничтожения изнутри, то вы можете послушать полную лекцию Сергея Борисовича. Мы выложим ее в телеграм-канал подкаста одновременно с релизом этого эпизода, и эта лекция будет доступна без всяких подписок. В этом эпизоде звучали свидетельства Лидии Ефимовны Сергеенко, Валентины Назаровны Митиной, Натальи Сергеевны Стальновой, Галины Владимировны Деевой, Нинель Алексеевны Комовой и Зинаиды Васильевны Крыловой. Вы еще услышите их голоса в последнем эпизоде, а в следующем, 4-м, я расскажу, что происходило в Харбине после того, как русская диаспора в нем разом сократилась на 20 тысяч человек. Я могу вам рассказать эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива мемориала. В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Людмила Щербакова, Татьяна Савицкая и Ольга Оболонская. Всего в архиве таких записей около 70, это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. Руководили этим процессом со стороны мемориала Никита Ломакин и Эвелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко. Звукорежиссерка Нина Мамотина. Композитор и саунд-дизайнер Кира Вайнштейн. Обложку нарисовала Карина Гизелян. Ресерчерами были Егор Стенников и Алексей Захаров. Редактор Андрей Борзенко. Ведущий и автор сценария я, Семен Шишенин.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Орлецков. С вами Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы». Я все помню, что обещал, что будет гораздо все быстрее, что сегодня у нас, помимо ответа на вопрос, должна быть еще лекция, но лекции сегодня не будет, потому что, во-первых, очень много вопросов, есть у меня пару новостей, и, скажем так, я обещаю, я понимаю, что мои обещания же ничего не стоят, но, тем не менее, я очень постараюсь, что еще разок в сентябре мы с вами услышимся, будет лекция, потому что есть несколько новостей. И первая новость, если вдруг вы из Москвы, и вы меня слушаете, хотите послушать что-нибудь по музыке, скоро у меня будет лекция. Лекция будет в центре, где-то на Маяковской, в баре. Вот. По дате, это где-то будет начало октября, я думаю. Я понимаю, что, опять же, по датам я вас замечательно ориентирую, но очень надеюсь, что будет все-таки где-то в начале октября. Ближе туда, соответственно, выйдет выпуск, я вам все расскажу поподробнее. Какая будет тема, где будет проходить, в какой день. Соответственно, вход будет бесплатный, я сразу говорю. Денег за это я брать не буду. Так, это новость номер один. Новость номер два. Еще одна. Значит, помимо бытовых дел, которыми я занимаюсь, которые мне не дают раз в месяц стабильно вам выпускать контент, сейчас еще у меня будет еще один проект на Ютубе. Я его буду делать. Почему? Потому что я как-то понял, что некоторые темы, которые я хочу осветить, они больше в видеоформате. Более приспособлены к видеоформату. Поэтому теперь я сейчас активно ищу аниматора, есть уже даже полтора сценария, вот, это будет не экспромт, ну, может быть, будет сохраним какой-то формат экспромта, даже там, может быть, какие-то еще лекции будут, не знаю, честно, вот пока как это все будет выглядеть, пока что вот в скором времени YouTube-проект запускается, ссылку на пустой канал без ничего я прикреплю, можете заранее подписаться, если хотите, можете пока не подписываться, ваше право, но, соответственно, как только там что-то выйдет, я вам тут же дам анонс через подкаст. Собственно, на этом все новости закончились. Еще раз дико извиняюсь, что очень-очень редко все это дело выходит. Буду стараться, чтобы выходило почаще. Сегодня у нас ответы на ваши вопросы. Вопросов пришло много. Сразу оговорюсь. Три вещи. Первое. Все вопросы, которые не касаются музыки, я вырезал. Я ответил, соответственно, людям, которых писали в личку. Все, кто написал, все знают. Это никто не обидится. Потому что было слишком много. Плюс еще вопросы, которые не вопросы, а просто слова благодарности. Спасибо вам большое. Очень приятно читать. Тоже их не стал вставлять, чтобы не заниматься бахвальством. Знаешь, каким-то. Вот. Ну и, соответственно, из тех вопросов, которые остались, некоторые очень длинные. Я без потери смысла их сократил, чтобы, соответственно, мы как-то уместились с вами в часовой выпуск. Еще раз всем, кто что-то писал, большое спасибо. Всем, кто писал что-то вместе с вопросами, тоже большое спасибо. Я все прочитал, честно. Из вопросов я сделал выжимку. Только смысл, чтобы мы могли об этом, как бы, у нас было больше времени о том, чтобы поговорить о вашем вопросе, и меньше времени на то, чтобы его зачитывать. Поехали. Начнем с первого вопроса, значит, соответственно, естественно, с первого. Вопрос такой, он будет очень офф-топовый, потому что, во-первых, это мой любимый вопрос из всех, что был задан. Он очень короткий, и я не знаю, что на него ответить, честно. Но вот я вам просто зачитаю его полностью. Пользователь с ником У, двоеточие, пишет дословно. Здравствуйте. Почему хорошие музыканты так рано мрут, а плохие так долго живут? Вот. Не знаю, что сказать на это, но если бы был конкурс на лучший вопрос, я вам гарантирую, этот бы выиграл. Просто великолепно. Не знаю, почему так получается. Мне кажется, что есть и плохие музыканты, которые быстро мрут, и хорошие, которые живут долго. Но в целом динамика плачевная. Но, видимо, за талант приходится платить. Ну, кстати, вот был фильм. Очень хороший. Ну, он такой, его почему-то не взлюбили критики, но для меня это вообще одна из лучших картин. Фильм «Александр», Спилберг, кажется, снимал. Вот, там как раз вот про это было, что ты как бы платишь короткой жизнью за славу. Возможно, именно по логике этого фильма, соответственно, достопочтенно талантливые музыканты некоторые разменивают долгую жизнь на короткую яркую. Задумайтесь об этом и посмотреть фильм. Очень хороший, если не смотрели. Следующие у нас 4 вопроса, я их объединил в один блок, потому что они все очень развернутые, смысл там примерно такой. Чем мне, видимо, касательно выпуска про русский рэп,
чем мне так нравится первый класс и почему мне не нравится альбом «Вечный жид» Оксимирона. Ну, давайте по порядку. Значит, по первому классу. Смотрите, единственное, в чем я ошибся в выпуске, я вам назвал альбом его «Сукины дети». На самом деле, альбом, который я имел в виду, просто потерялся, это совместный альбом с «Царем», «Твою мать». Получается, ну, вот второй его релиз, типа дебютный студийный альбом, первый, который «Сукины дети», так как оказалось, это на самом деле не альбом, это микстейп, но сути дела это не меняет. Чем он хорош? Он очень качественный по звуку. Если не брать смысл, если брать именно просто попадание в какой-то такт, великолепен. Он реально качает. Если вы приходите в рэп за то, чтобы вас, за тем, чтобы вас качало, на мой вкус, на альбом «Твою мать» — это отличный выбор. Если вам, соответственно, не нравится содержание, вы хотите что-нибудь поэтичное, да, как вот у господина Оксимирона, о котором дальше пойдет речь, да, если у него был трек, по-моему, «Восточный Мордор», да, где если тут кто-то Курт, то он не внегут. Вот если вы что-то подобное хотите, естественно, вам не подходит такие альбомы. Но эта музыка, она тоже имеет право на жизнь, она очень качественная, она... Это все-таки аудиоформат, это не... Музыка, она не совсем о смысле, она о том, как ты этот смысл преподносишь. Ну, вообще, искусство, на самом деле, не о смысле, а о том, как ты его преподносишь. Соответственно, в музыке смысл вообще абсолютно вторичен, как и в любом искусстве, но мы сейчас говорим о музыке. И, соответственно, тот факт, что первый класс просто рассказывает, какой он классный, мне кажется, абсолютно не портит его. Если брать его именно как MC, это очень техничный исполнитель, это исполнитель, который на протяжении одного трека может менять стили читки, это человек, который отлично чувствует ритм, у него очень похожая, ну, чуть отличается, конечно, но такая вот очень близкая к Бигги, если хотите, манера читки, да, когда он как бы читает, то есть у Бигги он как бы читает чуть не в попад, грубо говоря, то есть не в такт, но из-за этого получается как бы такой дополнительный такт, грубо говоря. Вот, Оксимирон читает очень строго в такт музыки, но при этом как бы в параллель его читка создает отдельный такт. Поэтому, если, например, вот вы откроете какие-то нарезки, сейчас очень, мне кажется, популярен первый класс. Оксимирон, кстати, недавно трек выпустил про первого класса. Вы видите, что если его, грубо говоря, само флоу его подставлять почти любой бит, она будет звучать качево и как бы будет звучать в такт. Почему? Потому что сама эта читка, само его составление слов, где он их как-то вот коверкает, опускает и так далее, оно создает дополнительный такой ритмический фронт и, соответственно, звучит все это очень круто. Именно поэтому я считаю, что первый класс – это очень крутой MC, очень техничный MC, культовый, даже мы не берем то, что это культовая фигура. Это культовый персонаж, очень, очень классный рэпер. Я, честно, не понимаю хейта в его сторону вообще. Возможно, у него, знаете, как вот есть такой мем про параболу, когда люмпен пролетариат и какие-то, значит, такой high culture класс, да, они очень любят его, а вот все, кто посередине, не очень. Возможно, с этим связано, не знаю. Но для меня вопрос о том, почему первый класс крутой, они как-то... Я просто не понимаю, как этого можно не замечать, насколько этот парень классный. По поводу «Вечного жида». Не помню, чтобы я говорил, что мне этот альбом не нравится. Возможно, я как-то неправильно выразился, вполне возможно. Как бы мы в жанре подкаста выходим, я. Поэтому, возможно, какие-то слова я там не так выражаюсь. Возможно, у меня полет мысли идет. Ну, вы можете заметить, довольно хаотично все это выглядит. Давайте поподробнее. Смотрите, первое. Это альбом культовый. Да, то есть это пластинка, которая реально поменяла рэп, поменяла вообще вектор развития русского рэпа конкретно. Раз. Второе. На этой пластинке есть очень сильные треки, очень классные, да, очень и по флоу, и по музыке, вообще по всему. То есть это реально пластинка, в которой огромное количество, на память, наверное, штук 5 из 14, 5-6 просто прям бомбических композиций. Из минусов альбом очень неровный. То есть, да, у нас есть там условный «Восточный Мордор», у нас есть там, я не знаю, «Вечный жид», соответственно, одноименная композиция, да, у нас есть там какие-то цифры цвета, какие-то бульбулятор, что-то было, да, то есть, ну, на мой вкус, абсолютно проходные треки. И почему я не считаю этот альбом прям лучшим из лучших? Потому что он очень неровный по качеству. Да, то есть, если там были только крутые треки, это один разговор. Если там альбом разбавляется еще и, соответственно, какими-то композициями не очень классными, то это на альбом в целом, на его качество влияет. И более того, это не какой-то двойной альбом, не двойная пластинка, да, где просто очень много контента по хронометражу, и поэтому простительно, что там что-то есть проходное. Мне кажется, что альбом сам, вот в целом, альбом средний. Да, то есть, ну, средний я имею в виду из...
Давайте скажем, вот он хороший, но неровный. Давай так средний все-таки, да, тут я, может быть, перегнул, может быть, из-за этого меня спросили. Вот, хороший альбом, не скажу, что отличный, но вот его минус в том, что он очень неровный, хотя есть там очень классные композиции. Я думаю, что довольно подробно ответил. Идем дальше. Напомню, это были 4 вопроса в одном, просто я их сокращаю. Следующий вопрос задает у нас Эльвира. Она спрашивает, любите ли вы классическую музыку, кого можете посоветовать? Ну, там длинный вопрос, соответственно, я сократил. Я так понимаю, вы имеете в виду классическую академическую музыку, и тут тоже надо разделять. И там 18, 19, 20 век, вот 21 век тоже у нас есть тут классическая академическая музыка. Да, конечно, то есть очень много что слушал, очень много что нравится. По поводу рекомендаций здесь сложно, потому что я не знаю, какая музыка нравится вам. Вы не привели в пример, там, какие вам нравятся, допустим, исполнители. Но давайте попробуем что-нибудь такое накидать. Эклектичную подборку из таких, скажем так, популярных исполнителей второго-третьего эшелона. Давайте попробуем Лист. Листа я вам посоветую послушать. Если вам нравится вот что-то ближе к Моцарту, Вивальди и вот в ту сторону. Если вам нравится что-то такое полуэкспериментальное, такая вот полуавангардная классическая академическая музыка, то здесь, наверное, пускай будет Курт Вайль, да, немец, это вот который Виски Бар написал, на него потом кавер Дорс сделали. Если что-то совсем прям там суперэкспериментальное, пускай будет вот как раз Пьер Андре, я не помню, говорили ли мы о нем в контексте, было такое направление Music Concrete, да, конкретная музыка, вот там был Анри, вот очень тоже рекомендую его послушать. Ну, и если там, давайте, из русских композиторов кого-нибудь я вам порекомендую, пускай будет Шостакович, он очень известный, но, тем не менее, очень классный, и Рахманинов. Вот Рахманинов тоже вроде всех на слуху, но, как показывает практика, никто его не слушал, послушайте. Очень-очень талантливый дядька. Дальше поедем. Екатерина спрашивает... Добрый день. Очень часто в разных источниках натыкалась на сравнение двух групп одной эпохи. Дальше она тут расписывает. Я позакратил, да, вроде Битлов и Роллингов. Да, то есть Битлз, Роллинг Стоунс сравниваются между собой. Где автор разбирал, кто из них лучше и культовее. Никогда не видела в этом смысла, кроме как маркетингового. Сама я маркетолог. Или, может, я ошибаюсь. Коряво немножко звучит, возможно, но это тут я поубирал несколько фразочек. Смысл-то вот в чем, потому что если кто-то не понял, берут две группы одной эпохи, Beatles, Rolling Stones, там, я не знаю, Tupac, Biggie, вот их сравнивают и пытаются выяснить, кто из них все-таки был круче. И насколько вот это вот сравнение, этот вот спор между двумя какими-то музыкантами, он искусственный. На мой вкус, это вот на 100% маркетинговая история. Мало того, что в этом нет никакого вообще смысла, только единственное разжигать какую-то маркетинговую ненависть между фанатами. То есть вот мне, например, не нравится Бигги, поэтому я буду покупать мерч Тупака и наоборот. Вот с футболом сделал аналогию Месси и Роналду. Суперклассический пример. Мне нравится Месси, я буду покупать то, что он рекламирует. Мне нравится Роналду, я буду покупать то, что он рекламирует. И чем больше маркетологи делали акцент на том, что они друг другу противостоят, тем, соответственно, дороже были рекламные контракты и успешнее реклама, потому что человек хотел через это самоидентифицироваться. Здесь примерно то же самое, только здесь как бы в меньших масштабах, на самом деле. Более того, мало того, что эти споры вообще никакого смысла не имеют, так они еще и довольно однобоки. Вот если я так вот вспоминаю, вот что у нас там было. Beatles, Rolling Stones, кто круче? Ну, при всем уважении к Мику Джаггеру, Beatles все-таки покруче группа. При всем уважении. Значит, Бигги и Тупак. Для меня однозначно Бигги. Я вообще не понимаю, как это можно вот их сравнить. Потому что Бигги – это чистый талант максимально. То есть Тупак – талантливый MC, без вопросов. Но человек, который все-таки больше выезжал на такой социально-политической теме. Если мы берем чисто талант исполнителя, Бигги, конечно, на голову сильнее. Там, не знаю, Блёр или Оазис. Мне тоже кажется, все очевидно. У Блёр можно вспомнить только альбом вот Park Life. У Оазиса там как минимум 2 пластинки суперсильные. Да, там дебютниках из блока называется. И второе, это которое вот The Story Morning Glory известно. И честно, я не очень понимаю вообще, зачем эти какие-то споры. Это все вот все споры, кто круче, там, или вот тоже был как-то
уже в нулевые, когда там Kanye West соревновался с 50 Cent, у кого альбом лучше зайдет, у кого лучше продаст. Ну, соответственно, это абсолютно денежная история, даже не обращайте на такое внимание, не ведитесь. Вот это вот примерно из той же когорты, когда люди спорят, что круче рэп или рок. Я, честно, очень удивился тут недавно. А оказывается, это до сих пор очень популярная тема, особенно за рубежом, то есть люди реально там глотки друг другу рвут и доказывают там, какой жанр музыки круче, при этом, ну, берут как бы вот рэп и рок, то есть вот они как-то внутри их не разделяют абсолютно, и друг другу рассказывают, где там какие классные... Я очень был удивлен, что тем до сих пор хоть кого-то интересует, вот, но вот так вот, так что знаете, что музыка классная вне зависимости от жанров, и есть плохие исполнители. И плохих жанров не существует, если это не что, если это не поп-панк. Да, нет, даже, наверное, в поп-панке, это я уж так вот тоже. Даже в поп-панке, наверное, есть классные исполнители, надо только подумать, вспомнить. Ну, в общем, вы поняли. Слушайте группы, не надо, не циклитесь на жанры. Жанры придуманы исключительно для удобства классификации. Больше ни для чего. Следующий вопрос нас задает Виктория. Я забыл, да, сказать, что... Дама вперед у нас, естественно, поэтому сначала у нас будут вопросы от девушек. Виктория спрашивает. Слушаю ваш подкаст «Нота Бен» и хотел задать вопрос о группе «Дайте танк». Было бы круто послушать ваш разбор. Эта группа, вот она там также писала, что вроде как простая музыка, но чем-то цепляет и так далее. Честно вам сказать, ну, ничего не могу вам сказать о группе «Дайте танк», какого-то положительного для меня, ну, такая довольно проходная группа, да, там, может быть, такая... родная духу простого русского меломана. Возможно, у нас есть такие коллективы, типа там того же «Сектора Газа» и так далее. Я думаю, вот «Дайте танк» можно в эту же когорту. Никакого вот как-то у меня четкого мнения, что вам именно разобрать и рассказать, нет, наверное. Скажу, что есть группы получше, поинтереснее. Если вам нравится музыка такая, то есть именно такая текстовая, именно с такими русскими какими-то подковырками, заковырками, да, то, возможно, «Дайте танк» — это ваш выбор. Не могу сказать, что это самая отвратительная группа вообще, какая-то там недостойная. У нас на рынке есть гораздо хуже коллективы. Вот. Ну, в целом, такая обычная средняя группа для нашего, скажем так, нашего болота. Да, естественно, что если мы ее там будем сравнивать с какими-то группами на международном уровне, там она вообще никакой конкуренции не выдерживает. У меня мнение как по этому поводу какого-то вот развернутого феномен группы «Дайте танк», тут я, наверное, вам ничего не скажу. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил каким-то образом. Да, но надеюсь, что вы довольны ответом. По крайней мере, не слишком им разочарованы. Оксана задает вопрос. Вы упоминали большое количество музыкальных проектов в России. Что смотрите и что можете посоветовать? Честно, не смотрю музыкальные проекты в России. Это вообще была одна из причин, почему вот этот подкаст вы сейчас слушаете, потому что я считаю, что как бы вот того контента, который конкретно мне бы понравился, который конкретно мне бы подошел, его вообще нет. И я стараюсь его делать. Как я вижу, как нужно делать такой контент. Возможно, я вижу неправильно, возможно, я делаю что-то просто отвратительное, но мне кажется, что вот такое какое-то я бы хотел видеть на музыкальное обозревательское действо в медиаполе. Давайте начнем с плохих авторов, перейдем к каким-то хорошим, которые там, ну, которых я считаю там неплохими ребятами. Значит, плохие ребята — это те, которые говорят 5 крутых фактов о группе Рамштайн. Почему там Эминем крутой рэпер? И вот таких миллион видосов, я честно не понимаю, как такой контент можно делать, что в нем интересного, и что кроме рекламы, какой смысл, кроме того, чтобы вставить туда рекламу и закликбейтить людей, и вообще он несет. Честно, мне кажется, это абсолютно неинтересно по 1000 раз пережевывать одно и то же. Мое мнение. Из хороших авторов. Ну, соответственно, был подкаст Арзамаса. Да, очень популярно у нас такое. К Арзамасу отношение довольно трепетное. Вот был один интересный выпуск, мне очень понравился, про BBC-шную студию. Там очень многие моменты музыкальные опускались ради того, чтобы показать, что это прям вообще просто выдающийся музыкальный феномен. Окей, это ничего страшного, про сам феномен рассказали хорошо, действительно круто. По другим лекциям я бы фильтровал, потому что там была лекция про немецкий панк, кажется, я слушал. Это я, когда начинал только на подкаст, редакция дискурса мне как бы там вот накидывала, кто что делает, послушать, могу какие-то у них фишечки взять, но, честно, я брать не стал. И там был выпуск про, кажется, немецкий панк, кажется, и там какой-то был
мужчина из университета Гёте, я честно не знаю, я каждые минуты секунд 15 стопал и думал, ты это вот реально человек из университета Гёте, просто он несет полную околесицу. Поэтому не знаю, честно, как бы, то есть Арзамас, наверное, можно порекомендовать в целом, да, если там не особо слушаться в детальку, вот картину они дают, делают неплохой контент на какие-то интересные темы. Здесь базара ноль. А, есть там YouTube-каналы, всякие типа там, как же он, «Тихое место», вот, «Skills», кто-то еще... порно-рэп или как-то так, вот эти вот ребята. Вот. Ну, тут такое очень... У порно-рэп, кстати, по-моему, было неплохое видео про этого, про Пашу Техника. Мне очень понравилось. Про такого раннего Пашу Техника, где он там просто биты записывал. Это реально прям очень рекомендую посмотреть. Достойная, достойная работа. Все остальное, ну, это очень какое-то просто попсовое пережевывание. Такой фастфуд-мьюзик. Если хотите. Не знаю. Ну, сделано, конечно, смешно. Там что-то новое, интересное можно узнать, если вы не заходите с поиском пятичасовой лекции там по, я не знаю, структуре какого-то рифа конкретного музыкального, его истории. Это вот то, что вам нужно на самом деле. Потому что иногда глубоко копать это тоже не всегда интересно. Потому что тоже слушать там по 4 часа какие-то зануднейшие лекции, я прекрасно понимаю людей, которые это не делают. Наверное, вот этих вот ребят могу как-то порекомендовать, если... Ну, они все довольно известны, я не думаю, что я вам какой-то там прям андеграунд открою. Из подкастов, честно, ничего интересного не слышал. Единственное, опять же, кого могу порекомендовать, были какие-то... Не знаю, как он называется, думаю, что вы сможете найти. Значит, подкаст какого-то преподавателя консерватории, он там рассказывал вот как раз про музыку вроде там Моцарта, Баха, что, куда, что. По-моему, очень интересно. Такая вот история музыки, максимально просто вот заголи по заголям. Вот как я люблю. Очень круто сделано. Немножечко нудновато, но в целом прикольно. Тоже очень рекомендую послушать, если эта тема интересна. На этом, наверное, все. Дальше идем. Татьяна. Значит, Татьяна нас спрашивает. У нее два вопроса. Первый вопрос. Как я отношусь к группе BTS и к кей-попу в частности? Развернуто отвечать не буду. Я планирую вот как раз на сольном своем проекте делать видос про кей-поп. Я даже придумал ему пафосное название. «Как диктатура спасает культуру». Неплохо звучит. Там поподробнее расскажу. В целом, ну, то есть, очень четко можно параллель провести между вообще кей-поп-сценой, да, там, BTS в частности, и советской эстрадой. Советской эстрадой такой, знаете, вот до Пугачевой. Да, когда туда шел очень жесткий отбор, очень жесткий, то есть, ну, если вы там почитаете про всех кей-поп-исполнителей, я думаю, ну, уже ни для кого не секрет, там, действительно, они там обязаны уметь танцевать, обязаны ставить все хореографии, обязаны ставить все шоу, обязаны ставить все репертуар, голоса и так далее. Каких-то бездарностей с точки зрения общепринятого понятия о музыкальном таланте там нет. Там люди все умеют петь, умеют танцевать, умеют ставить репертуар, у них вообще с этим нет никаких проблем. Это супер трудолюбивые ребята, это ребята, которые реально пашут. То есть это вот такие, знаете, музыкальные цеховики, передвиги производства, если хотите. Про их экспериментальность как-то нечего сказать. Там я как бы что-то слушал, но не скажу, что я прям все альбомы их как бы заглотил в себя. Ну, были там у них треки какие-то и вот типичные то, что вы представляете себе, как звучит кей-поп, да, с этими дикими танцами, костюмами деревьев, каких-то розовыми волосами и так далее. Есть и какие-то вещи поэкспериментальные, где они пытались играться с жанрами, но в целом это в определенную такую повесточку именно кей-попа входит. То есть, ну, внутри этого жанра такая, это такая корейская эстрадная музыка, если хотите, на самом-то деле. Просто это вот та эстрадная музыка, которую Корея хочет продавать. Вот и все. И под нее очень много что подстроено. Подробнее расскажу, соответственно, потом, когда-нибудь. Но сейчас, я думаю, вот на данном этапе достать. Потому что тема, ну, на самом деле, очень большая, очень серьезная. Понимаю, что кому-то может кажется, что это просто какой-то бред, что это типа какой-то кей-поп, там просто бегают, танцуют. На самом деле, довольно интересное музыкальное явление. Я думаю, что свой след оно оставит однозначно. И второй вопрос, это вот Татьяна продолжает. В чем секрет идеального саундтрека? Я смотрю контент про кино и заметил, что кинокритики крайне мало времени уделяют этому аспекту. В чем секрет идеального саундтрека? Понятия не имею, но давайте. Почему кинокритики уделяют этому мало внимания тоже, на всякий случай? Значит, как я это вижу? Вот расскажу то, что знаю, значит, и от этого будем как-то попытаться отталкиваться. Вообще, саундтреки делятся на две группы. Первая – это когда вы специально приглашаете какой-то коллектив под... запись. То есть, условно говоря, вы нанимаете группу, она вам полностью пишет саундтрек. Например, очень часто было популярно в голливудских мультфильмах.
«Дорогу на Эльдорадо», по-моему, писал, вот мультик очень хороший, кстати, рекомендую, там, по-моему, писал Элтон Джон. Нанимали композиторов, музыкантов, кого угодно, особенно вот для ужастиков можно послушать, мы к этому чуть-чуть попозже вернемся. Вот, и они писали музыку. Второй вариант, это, соответственно, инди-фильмы, которые брали просто какие-то разные треки, и, соответственно, из них составляли себе сами саундтрек. Давайте рассмотрим оба варианта. Первый вариант. Какой здесь саундтрек самый лучший? Ну, на ваш вкус абсолютно. Брали абсолютно разных музыкантов, какие-то были удачные саундтреки с точки зрения взаимодействия именно с кино. То есть, да, как они подходили под видеоряд. Например, «Мертвец» у Джармуша. И к нему, если я не путаю, я надеюсь, что я не путаю, но помню, я не путаю. К нему, значит, саундтрек писал Нил Даймонд. Очень неплохо получилось. В плане вот сопоставления с кадром. Отдельно слушать не надо. «Твин Пикс». Тоже абсолютно классический пример. Вот. Были саундтреки, которые можно слушать и отдельно. Это в основном саундтреки к фильмам ужасов. Там было несколько групп, которым буквально на этом специализировались. Были крауд-рок-группы, которые тоже для всякого экспериментального кино писали музыку. Был, в конце концов, Дэвид Боуи, который там свои мюзиклы выпускал, там типа абсолютно бигинер, по-моему. Ну, он был как новички, по-моему, переведен на русский язык. Рекомендую посмотреть, неплохой мюзикл. А вторая группа, соответственно, это типа как у Тарантино, да, он там намешивал разные группы. Вот, кстати, Тарантино, вот, может быть, слышали, помните, у него в «Убить Билла» было такое, японские девочки, которые типа «у-у-у-у-у». Вот, группа The 5678, и это реальный случай, когда режиссер просто открыл для мира эту группу, потому что до этого момента они были вообще неизвестны, то есть только какие-то ребята, которые супер специализировались на японской музыке и вообще узнавали, что там вообще происходит, вот они о них знали. Тарантино эту группу открыл. Естественно, что проще всегда составлять саундтрек для фильмов вот по образцу инди-кино, да, подбирать себе какие-то песни под настроение. Сложнее песни для фильма писать. Но, с другой стороны, как правило, песни, написанные для фильма, они лучше синхронизированы. Соответственно, фильм выдержан в единой тематике. Поэтому какой секрет саундтрека хорошего, не знаю. Наверное, если мы берем инди-образец, то набрать классной музыки, которая вам подходит под настроение, как Тарантино, например, делает, или как был фильм такой «Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона, тоже очень рекомендую, там тоже очень классный саундтрек. Либо пригласить классного композитора, и он вам напишет замечательную музыку. Надеюсь, что каким-то образом ответил на ваш вопрос. Следующая, значит, дама. Мне очень понравился ее ник. Тут обычно все подписаны по именам, а у нее ник Феромоника. Мне прям очень зашел. Анатолий, здравствуйте. Планируете ли вы выпуск про музыку диско? Было бы очень интересно вас послушать. Ну, я сейчас опять, конечно, обещаю, что, естественно, планирую. Возможно, кстати говоря, тоже выпущу ее в видеоформате, потому что мне кажется, что вот конкретно с музыкой диско очень важен визуальный феномен. Как это все выглядело, как одевались, то есть аспект моды нельзя абсолютно никак выкидывать из этого, вот, из этого рассказа, поэтому, возможно, я это уже сделаю в формате видео на визуальной основе. Но, возможно, и в плане подкаста. Вообще не буду даже зарекаться, я теперь понял, что чем больше я вам говорю, что я что-то делать буду или не буду, тем меньше у меня всего получается. Виктор задает два вопроса. Вопрос номер первый. Почему в России такая слабая медиаиндустрия? Есть профильные издания, в основном хип-хоп направленности, пару лейблов, пару интересных пространств вроде Ионотеки, но это все как-то скудно, что мешает развитию. Спрос и деньги. Если очень кратко.

Ну, сейчас, понятное дело, что это не популярно еще. Но даже когда было популярно, все на рынке покупали какие-то подборки за там 15 рублей, переписывали с интернета, значит, соответственно, все треки за бесплатно. И у нас музыканты всю жизнь зарабатывали чесом. Соответственно, так как индустрия записи не дает больших денег, вкладывать в нее деньги нет смысла. Поэтому, например, в частности, не развивается индустрия звукозаписи. По поводу профильных изданий. У нас их никто не читает. У нас не доверяют журналистике культурной. Потому что, как правило, у нас культурная журналистика выживает только та, которая пишет сразу обо всем и пишет очень плохо. Такая журналистика, она, как правило, направлена на пласт людей, которые, в принципе, далеки от культуры, но очень хотят быть близко. И, соответственно, там всякие поп, полупоп события освещаются, события, кино, явления и так далее. Есть отдельные люди, которые реально, то есть, реально занимаются там какой-то раскопкой кино, значит, музыки, там, театральных каких-то постановок, книг, да, либо серьезных аналитикой занимаются реально. Это единицы, и, как правило, те людям, которым это интересно, они их и так знают. То есть просто массовому читателю это не интересно. Вот у нас нету культуры журналистики об искусстве, ее прочтения, если хотите. Понятное дело, ну, сейчас ситуация, кстати, меняется гораздо лучше в сторону, уж вы как-то слишком пессимистично представили. Сейчас, как мне кажется, интерес у публики большой. Но в целом вот такая тенденция, как мне видится, есть. По поводу интересных пространств, их просто море. Их огромное количество, но вот там минус в том, что вы туда придете, там будет человек 10-15, но их реально очень много. Просто нужно знать, куда, что, кто ходит. Плюс пространство становится интересным не потому, что его открыли, как вот мы открываем интересное пространство. Нет, вы можете сами сделать из пространства что-то интересное. Приглашайте людей и делайте там свои какие-то кружки. Большинство людей в таких вот заведениях среднего порядка, не сетевых, да, собственных, они только рады какой-то активности. Так что все в ваших руках, Виктор, пожалуйста, идите и делайте пространство интересными, как в свое время вот Новой Романтики было такое направление. Они сделали из клуба Блиц, да, просто какого-то, значит, замшелого бара. Они сделали из него самое модное культурное пространство в Лондоне. Второй вопрос от Виктора. Как вы относитесь к антверпенскому движению 90-х? Это, я так понимаю, имеется в виду, это я уже от себя, группа Deus, вот эта вся компашка. А было бы здорово, если бы вы посвятили ему выпуск. Тут я думаю, что, скорее всего, выпуск будет. Да, я постараюсь что-нибудь рассказать, действительно, если запрос есть, с удовольствием. Надеюсь, что в этом году его обязательно выпущу. И спасибо большое за совет. Вот, честно, не думал в темах об этом вообще разговаривать. Следующий вопрос нас задает Сергей. Он спрашивает, сейчас как никогда набирает оборот антивоенная музыка. Тренд этот можно проследить уже довольно длительное время. Можете что-нибудь рассказать об этом? Лично мне, это Сергей продолжает, лично мне кажется, что текущая солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. Первое. Антивоенная музыка – это не какой-то жанр определенный, да, это просто, ну, стиль, тема, да, это все равно, что сказать, что там музыка о любви набирает обороты, музыка о, не знаю, ну, о чем угодно. Вот, то есть антивоенная музыка, надо понимать, это какой-то просто искусственно-смысловая сборка разной музыки. Ввиду последних событий у нас, соответственно, да, очень много кто начал высказываться, очень много кто начал высказываться против, в основном в культурном обществе. Соответственно, это их породило делать антивоенную музыку. Как я к ней вообще отношусь, к этому тренду, который уже довольно длительное время длится? Ну, сейчас, наверное, он пошел чуть на спад, но в прошлом году было прям вот очень активно все это дело. Да никак я не отношусь к тренду. Если это хорошая антивоенная музыка, то я только рад, что она выходит. Если это плохая антивоенная музыка, то лучше бы ее не было. И я здесь, я не знаю, я очень часто это, наверное, повторю еще раз. Мне вообще все равно, о чем музыкант пишет, какая тема его интересует. Вообще, вот никакой разницы это не имеет. Важно то, что и как он сделал, а не то, о чем он решил сделать. Если человек сделал гениальную песню про бутерброд, а другой человек сделал посредственную антивоенную песню, то я буду говорить, что песня про бутерброд, она гениальная, а антивоенная, она посредственная. И какое оно культурное, социальное, политическое, социологическое, какое угодно значение несет, мне не интересно. Я считаю, что очень вредно вообще, в принципе, моя позиция в том, что очень вредно, когда мы стараемся выбирать музыкантов, режиссеров, там кого угодно, писателей, исходя из их политической позиции. Это, по-моему, ужасно. Потому что вы отказываете творцу вправе высказываться, да, и творцу вправе творить, чтобы его не вдохновляло. Вам вообще должно быть все равно, что человек

0: вдохновляет, главное то, что он делает. Это мое мнение, так как спрашивают меня, я на него отвечаю. Солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. А, ну, смотрите, здесь опять же вот вторая часть вашего вопроса. А если вы написали о либеральной интеллигенции, да, то я соглашусь с вами. Если вы пишете, что вообще о российской культурной среде, ну, я не знаю, мне кажется, в российской культурной среде очень большая полярность мнений. Тут опять же мы начнем, что такое культурная среда, кого мы вообще относим. Если мы будем выписывать из культурной среды всех, кто с вами не согласен, или со мной не согласен, с кем угодно не согласен, то, соответственно, тогда да, тогда можно, так сказать. Вот типа, если вот, вот кто солидаризировался, это культурная среда, кто не солидаризировался, того, тот, значит, вообще никакого отношения к культуре не имеет. Можно и так рассуждать, пожалуйста. Вот, если мы рассуждаем, что культурная среда – это вообще все, а кто там, как бы он ни высказывался, то я лично солидарности никого не наблюдаю. Мне кажется, что мнения очень разделились, общество разделилось. Единственное, что бы я отметил, это консолидация в эмиграции. Да, здесь я с вами соглашусь. Вот вся культурная интеллигенция, которая эмигрировала, там прям вот очень консолидированное мнение, очень там совместные концерты и так далее. Я не знаю, просто, Сергей, я не знаю, вы как бы сейчас находитесь вот в внутрироссийском культурном поле или вы во внешнероссийском культурном поле находитесь? Потому что если во внутрироссийском культурном поле, я думаю, вы сами понимаете, что у нас, ну, мягко говоря, не все могут сойти. Там, понимаете, тут лагерей-то штук 10, если не больше, на самом деле. Уж о какой консолидации тут может идти речь. Мне кажется, это так очень... Это вот вы выдаете немножко желаемое за действительное, на мой вкус. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос, поэтому идем дальше. Влад спрашивает, как относитесь к Jersey Club? Есть ли у жанра будущее или это просто мода на сезон? Ой, ну Jersey Club я отношусь как-то обычно, не знаю, нет у меня какого-то к нему особенного отношения. Послушал я, наверное, исполнителей 10 с этого направления. Я имею в виду Jersey Club, имею в виду вот современный, да, хип-хоп, ответвление. Ну, в общем, вы поняли, хип-хоп, значит, какую-то разновидность, да, потому что был тоже вот этот Jersey Club, тот же самый, да, но такой полуфанковая электронная музыка начала нулевых, собственно, на основе его это и делается. Вот там еще был какой-то Baltimore Club или что-то типа такого, вот. Ну, в общем, это все оттуда пошло. Ну, слушайте, мне очень понравился один трек, прям очень, значит, это «Принц Рахим». Сделал Тодин Джерси, по-моему, называется. Как-то так, честно. Ну, за произношение сразу извиняюсь, отвратительно, я все прекрасно знаю. Вот что у меня мерзотное произношение. Но, короче, вот «Принц Рахим», у него там, по-моему, самый популярный трек. Очень рекомендую послушать, реально классная музыка. Все остальное, ну, не знаю, мне не показалось каким-то прям уж очень интересным, но не скажу, что я хейтер Jersey Club какой-то. А по поводу будущего этого жанра, ну, тут я вообще не знаю, что вам сказать. Мы не можем предугадать, что на что повлияет. Было, сами, наверное, знаете, миллион историй, когда там какой-то человек где-то играл, и он целый жанр основывал, да, или какие-то самые неожиданные коллаборации, самые неожиданные просто люди всплывали в истории потихонечку. Вот, поэтому как бы предугадывать будущее я не смогу, но мне кажется, что определенно какой-то там такой 140 плюс BPM тему они задали. Возможно, из этого дальше что-то пойдет. Здесь трудно очень прогнозировать. Следующий вопрос. Человек с ником Тайо, наверное, не знаю, Тайо. Добрый вечер. Я как старый фанат хочу спросить, как относитесь к рэперу Шоку и его политической позиции? И слышали ли вы его дисс на Оксимирона M&M's? Ой, ну, к политической позиции Шока я отношусь очень так с осторожностью, на самом деле, потому что она мне, во-первых, не очень интересна, во-вторых, ну, давайте прямо скажем, человек, давайте культурный человек в поисках находится постоянно, да, в постоянных поисках, вот то туда, то сюда, то лево, право, право, лево, а я, ну, даже не знаю, вот если меня спросят, какая политическая позиция у Шока, я понятия не имею, честно вам скажу, вот может быть, вы, вот как его старый фанат, как вы пишете, лучше осведомлены, так что я здесь вам ничего сказать не могу по этому поводу. Я все же знаю, что он в синагогу ходит на Мариной Роще. Все, на этом все мои познания. Я и сам не хожу в синагогу на Мариной Роще, но в каком-то интервью об этом говорил. Значит, и вопрос следующий. Как относитесь к рэперу? К нему, к рэперу я отношусь, соответственно, нормально. То есть это очень техничный MC, без вопросов. Его сольное творчество мне вообще никогда не нравилось. Даже вот его дебютный альбом, который вместе с Весельным Жидом вышел, они там с разницей в неделю вышли, мне не нравится. Его там проект Дима Бамберг мне не нравится. Ничего интересного в этом не нахожу. При этом мне он интересен с музыкальной точки зрения. С технически они сделаны очень круто. Здесь вопросов вообще никаких нет. Дима Бамберг MC талантливый, но мне кажется, что он себя... Он MC талантливый в плане техники, но не в плане того, что он с этой техникой делает, на мой вкус. Слышал я его дисс на Оксимирон и Мандемс, да, слышал. Как отношусь, как нравится мне или нет. Я не знаю, это нет вопроса, но я думаю, что не просто человек хотел услышать, да, я слышал дисс. Мне там очень понравилась строчка. «В тебе нет света, ты погас, я зачем, ты покрас лампас». Вот это просто гениальный панч. Великолепно. Разбирать как-то по смыслам, прав ли Шок, что он там ему предъявил, что, ну, мне не очень интересно. Я думаю, что миллион разборов есть на Ютубе, можете найти. Спасибо за вопрос, надеюсь, что ответил. Но мне просто сказать нечего, по поводу я не разбираю так треки, это, я думаю, это какая-то шиза. Последний вопрос мне задает его Анатолий. Значит, здравствуйте, Анатолий. Как относитесь к группе... Ну, я так понимаю, «Поукс» это читается, и вообще к жанру фолк-панка. Ну, к «Поукс» это просто слово, ну, какое-то сленговое, по-моему, поэтому ирландцы, я понять не имею, как это читается. Ну, симпатичная группа сдала вот эту вот тенденцию, вот типа как Вот потом пошла такая ирлана-мания, когда все таки какую-то ирландскую фолк-музыку продолжили загонять, а припанкованную, такую веселенькую, озорную. И вот первые ребята были как раз эти вот «Поукс». Поги, да, в целом группе отношусь очень положительно, классно, веселые ребята, жанр фолк-панка, я думаю, тогда есть там ребята есть и поинтереснее, я помню точно, были какие-то латинские, такой вот мексиканский, вот такой фолк-панк, прям очень круто звучит, но жанр, в принципе, очень хороший, и я вам очень рекомендую посмотреть какие-нибудь, ну, просто вот сами подумайте, там, может быть, скандинавская, латинская, африканская музыка, да, такая этническая, которая вот с этим делом соединена. Мне кажется, там прямо очень много бриллиантов скрыто, и очень много интересного можете найти. Если вам самим искать лень, и вы хотите, чтобы это сделал я, можете еще раз написать, я посмотрю, поищу, вам обязательно скину. Сейчас просто честно не помню, прошу прощения, я не готовлюсь к вопросу. А на этом у нас, собственно говоря, все. Спасибо вам большое за внимание. Торжественно клянусь, что скоро будет новый выпуск. Сообщу вам, как только буду знать, когда будет лекция, когда она будет, где она будет проходить. Как только что-то будет на YouTube-канале выходить, тоже вам обязательно сообщу. Спасибо всем за внимание. С вами был Анатолий Ральсков. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лектории «Радио Сахаров». Сегодня говорим о гражданском неповиновении. Первая часть лекции философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 1 апреля 2020 года. Давайте начинать. Кто и зачем придумал понятие «гражданское неповиновение»? Часть первая.
2: Сахаровский центр и антиуниверситет представляют программу лекций на исторические, философские, социально-политические темы. И я, Михаил Немцев, начинаю двухчастную лекцию о гражданском неповиновении, о истории, о пользе этого понятия, о его месте в политической теории и внутренних противоречиях. Сейчас я хочу немного порассуждать о том, почему вообще заходит речь о гражданском неповиновении и о человеке, который ввел это выражение в оборот, о Генри Дэвиде Торо. Во второй части я продолжу обсуждать внутренние трудности с употреблением этого понятия и немного поговорю о сопротивлении, о категории сопротивления, о его применении и о том, почему вообще в политической мысли 20 века тема сопротивления приобрела большое значение. Гражданское неповиновение – это одна из тем, которая должна обсуждаться, на мой взгляд, когда идет речь о разных формах сопротивления. Так вот, прежде всего, вопрос. Если некий гражданин, который не чувствует в себе потенциала перевернуть вверх дном здание, общественное здание, или устроить революцию, погромы и так далее, тем не менее чувствует в себе стремление или желание выступить против решений своего правительства, чувствует, что он не может или она не может следовать тем законам, которые ему предписаны. Что такой человек может делать? Такой человек может, конечно, продолжать следовать законам, быть лояльным, благополучным гражданином, но при этом чувствовать, что есть некая грань, которую нельзя перейти, и старательно отслеживать, приблизилась ли эта грань или она еще далека. И в 20 веке многие люди так делали. Это называется внутренняя миграция. Кто-то может, наоборот, ударить там шапку озимь или стукнуть кулаком по столу и сказать: «Доколе невозможно это терпеть», и присоединиться к некой сплоченной группе, которая готовит восстание. Конечно, восстание может оказаться кровавым, разрушительным, но, как говорил один политический деятель 20 века, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, и после этого ужасного конца может начаться нечто новое и качественно более приемлемое, чем вот та ситуация, в которой этот гражданин живет. Есть некий средний путь, связанный с попытками участия в преобразованиях или с каким-то опытом изменение ситуации, изменение собственного государственного устройства без радикальных методов, без подрывных методов, но и без демонстрации внешнего принятия, внешнего согласия. И вот как этот средний путь, по-видимому, в 19-м, а потом в 20 веке и была придумана, изобретена концепция гражданского неповиновения. И можно считать ключевым словом «гражданское», а можно считать ключевым словом «неповиновение». Правда, здесь возникают сложности перевода. Первоначально эта концепция ведь появилась в контексте американской политической мысли. А в Америке слово «гражданин» имеет совсем не то значение, как в России. Потому что в России слово «гражданин» — это такой субъект, к которому обращается власть, когда власти от него что-то нужно. «Гражданин, подойдите сюда». Или там «гражданочка, кто вы такая?» В Америке слово «гражданин» подразумевает гораздо более тесную включенность в жизнь политического общества, в том числе участие в обсуждении законов, в том числе участие в изменении этих законов посредством представителей, и в том числе и знание устройства законодательства, знание того, как работает государство, анализ этого процесса и так далее. То, что, наверное, можно назвать сознательным участием в политической жизни. Соединенные Штаты возникли как республика. Возникли, когда группа радикально настроенных жителей колоний отказались следовать законным предписанным им королем, устроили революцию и создали свое государство. И этот факт известен. Я напоминаю о нем только для того, чтобы указать на особенности слова «гражданин», когда «citizen», когда речь идет о гражданском неповиновении в американском контексте. Слово «гражданин» звучит не так, как оно звучит в российском контексте. Я даже не знаю, как можно было бы точно перевести словосочетание «гражданское неповиновение» «citizen disobedience» на русский язык. Но это обстоятельство важно. В конце концов, возможно, гражданство и обретается через осознание своей способности к неповиновению и к сопротивлению. То есть гражданин — это не тот, кто, и не только тот или те, кто платит налоги, исполняет ритуалы гражданской солидарности, ходит на выборы и так далее. Это тот, кто может отказаться следовать законам, следовать требованиям своего правительства для соблюдения тех же самых законов. Как говорили в свое время в Советском Союзе диссиденты, соблюдайте вашу конституцию. И в некотором смысле публичное неповиновение, это такое, или гражданское неповиновение, вот я оговорился неспроста, гражданское неповиновение – это такой призыв соблюдать законы лучше, чем они соблюдаются в данный момент или соблюдались до сих пор. Итак, то есть это такая форма гражданского активизма. Итак, если вернуться к изобретателю этого словосочетания, Генри Тора, то можно вспомнить несколько важных фактов о жизни этого легендарного человека. Это действительно легендарный американский философ и писатель. Легендарность его во многом связана с его образом жизни. Этот образ жизни был им увековечен в повести «Олден» или «Жизнь в лесу», которую он описывает, как он построил хижину в лесу на берегу пруда под названием Олден и там прожил некоторое время. Эта повесть была очень популярна в 20 веке, потому что, собственно, Торо был таким первым экофилософом. Уход в лес, жизнь на лоне природы, вот эти все, так сказать, экофильные радости уже были им очень хорошо поэтически описаны в этом произведении. Оно стало классикой американской литературы, и оно стало классикой такой экофилософии, которая возникла уже в 20 веке. Но другое лицо Таро – это лицо, собственно, человека, который в свое время отказался платить налог и за это был готов пострадать. И рефлексия этого опыта позволила ему и прийти к концепции гражданского неповиновения. Это такой тизер предшествующей истории. Теперь, собственно, история. Итак, в 40-е годы 19 века в самом интеллигентном штате Соединенных Штатов, в Массачусетсе, в городе Конкорд, была группа молодых интеллектуалов обоих полов, что очень важно, которые собирались чаще всего в доме человека по имени Ральф Уолдо Эмерсон и обсуждали разные интеллектуальные вопросы. Это была первая самостоятельная философская группировка в Соединенных Штатах. В то время Соединенные Штаты все еще были такой культурной провинцией Европы. Если в Массачусетсе преподавали философию, то это, конечно, была философия античных авторов. И вот эта группа стала первой самостоятельной интеллектуальной группировкой Соединенных Штатов Америки. Теперь они известны как трансценденталисты. И один из них, вот этот молодой человек Генри Торо, отличался очень, так сейчас бы мы сказали, он был социопат, а тогда бы сказали, он был, отличался очень своеобразным характером. Он не имел семьи, он жил, проводил время в прогулках, считал неприемлемым для себя ввязываться в какую-то общественную, участвовать в какой-то общественной деятельности, писал репортажи и статьи о своих путешествиях, иногда они продавались, иногда нет. В общем, это был такой своеобразный волк-одиночка. И, соответственно, крайний индивидуализм, свойственный Таро, по-видимому, очень сильно повлиял на его политическое поведение, которое стало, так сказать, очень важным, когда Соединенные Штаты начали войну с Мексикой, войну против Мексики. Это та война, благодаря которой в составе Соединенных Штатов появился штат Техас, штат Нью-Мексико. Да. Таро выступила резко против войны. Есть его известная фраза «Мексика нас отравит», «Mexico will poison us». Он выступал с лекциями, они все выступали с лекциями, с проповедями, писали стихи более или менее хорошо. И вот он тоже читал публичные лекции, писал статьи, и он открыто поддерживал аболиционистов, то есть борцов против рабства. И он заявлял, что у Соединенных Штатов есть две важнейшие проблемы. Это рабство и это война против Мексики. Война завоевательная, война против заведомо слабого противника, обреченная на победу и в этом смысле совершенно несправедливая. И в какой-то момент он перестал платить налоги. Причем он об этом писал потом прямо, что я не отказываюсь платить налог округа, например, на содержание школ. Я отказываюсь платить федеральный налог, о котором я не знаю, на что он будет потрачен. Я подозреваю, что эти деньги будут потрачены на ведение войны. Я не одобряю это. И вот в июле 1846 года Таро был арестован за неуплату налогов, просидел сутки в тюрьме города Конкорд, где он жил. На следующий день сумма налога была внесена неизвестно кем. Подозревают, что это был Ральф Уолдо Эмерсон. Таро освободился из тюрьмы. И зимой 1848 года он прочитал несколько лекций, которые были потом изданы под заголовком «Сопротивление гражданскому правительству». Именно так, «Сопротивление гражданскому правительству». Название «Публичное неповиновение» или «Гражданское неповиновение» они получили позже в дальнейших переизданиях. Эта терминологическая неустойчивость названия, она сама по себе интересна. Надо сказать, что в тюрьме ему очень понравилось. Вот, в статье «Гражданское неповиновение» описание ночи, проведенной в тюрьме города Конкорд, это самые красивые поэтические строки. То есть можно сказать, что он так особенно-то не подвергся наказанию. Но, с другой стороны, а если бы он там сидел дольше? Закон не ограничивал время пребывания человека, осужденного за невыплату федерального, за неуплату федерального налога, так что его пребывание в тюрьме могло бы и продлиться, если бы он не вышел оттуда по независящим лично от него обстоятельствам. Так вот, он в этой своей статье провозгласил очень важный принцип. Он писал, что то правительство, которое правит меньше всего, является наилучшим. И я, пишет он, хотел бы не иметь никаких дел с правительством. Это Массачусетс, это штат религиозных фанатиков, одиночек, индивидуалистов и людей, которые живут себе, что называется, себе на уме. Но, пишет он, я понимаю, что правительство необходимо, но иногда государственная машина дает сбой. Она изнашивается в процессе употребления. И поэтому лучше я буду тем человеком, который не позволит давшей сбой государственной машине совершить зло. Иначе говоря, он повторил тот же принцип, который потом в Советском Союзе при других обстоятельствах провозгласил Александр Солженицын: «Жить не по лжи». Вот второй пишет: «Я не готов поддерживать свое правительство, когда оно совершает заведомо незаконные действия». Незаконные не в том смысле, что оно нарушает свой закон, но оно поступает несправедливо, оно ведет войну. И оно, кстати, молчаливо так или иначе поддерживает рабство, поддерживает рабовладение. И поэтому я отказываюсь поддерживать свое правительство в этих действиях. Большинство из нас, говорит он, не имеет возможности не отказаться от ведения, от участия в боевых действиях непосредственно. То есть, если нас призовут на границу с Мексикой, то мы туда, может быть, и не пойдем. Но мы участвуем в этом, потому что мы платим налоги. Налоги идут на войну. Поэтому для меня, говорит он, форма неучастия в этом зле – это отказ от уплаты налогов. Очень американская постановка вопроса. Соответственно, гражданское неповиновение – это действия, которые предпринимают граждане, когда правительство действует вразрез с их представлениями о справедливости, о добре и о том, как вообще правительство должно действовать. Эта позиция кажется простой, но ключевым ее моментом является готовность подвергнуться наказанию. И эту готовность подвергнуться наказанию, то есть сознательно нарушить закон и подвергнуться наказанию за нарушение этого закона, является, с одной стороны, таким вызовом для каждого гражданина, с другой стороны, как раз является важной отличительной чертой гражданского неповиновения. Вообще, в 20 веке концепция гражданского неповиновения, как я сказал, особенно активно развивалась в англоязычной политической мысли, в американской политической мысли, и более или менее общими признаками актов гражданского неповиновения являются три черты, которые позволяют отличить гражданское неповиновение от других видов сопротивления. Во-первых, публичность. Во-вторых, наличие месседжа или объяснения, почему человек отказывается соблюдать закон. И третий, как раз, готовность подвергнуться наказанию. Человек не платит налог и идет в долговую тюрьму. Или кто-то публично отказывается от военного призыва и подвергается наказанию за отказ от обязательной военной службы. Вот и так далее. Именно готовность подвергнуться наказанию является, конечно, наиболее сложным аспектом гражданского неповиновения. В конце концов, в Америке права граждан защищены, многие права граждан защищены известным Биллем о правах. Что насчет стран, где наказание за неподчинение государственным законам может быть несоразмерно общественному ущербу от этого отказа? Там гражданское неповиновение, конечно, осуществлять гораздо сложнее. Но так или иначе, эта концепция была введена и сделана публичной и привлекательной Генри Торо. Мы во многом обязаны ему, поэтому упомянуть это имя было необходимо. И к тому же история появления концепта сама по себе довольно романтическая. Во второй части я буду обсуждать некоторые проблемы, возникающие с осмыслением гражданского неповиновения и границы применимости этого понятия. Спасибо.
1: С вами был лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на Радио Сахаров.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор Радио Сахаров. Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий Радио Сахаров.
2: Добрый день. Меня зовут Илья Кукулин. Я социолог и историк культуры, социолог культуры и историк культуры. И я хотел бы сегодня рассказать немного о том, как генеалогически возникла современная российская политическая культура, как могла сложиться та общественная ситуация, которая сейчас существует в России, при которой общество таким странным и довольно страшным образом реагирует на ту кровавую войну, которую развязал нынешний кремлевский режим против Украины и против во многом собственного населения. Но помимо этой войны в России происходили и происходят очень существенные трансформации, которые нужно понимать, как мне кажется, для того, чтобы понять, что может быть с этим обществом после того, как эта война завершится. Я не буду делать никаких политических прогнозов, хотя я, безусловно, сочувствую в этой войне Украине и репрессированным российским заключенным, политзаключенным и так далее. Но для меня сейчас важно, что необходимо понимание того, как происходили трансформации общества в советской, в постсоветской России. И здесь я использовал слово «генеалогия» в том смысле, в котором его используют философы, начиная с Ницше, начиная с XIX века. То есть это представление о том, что любая нынешняя общественная и политическая ситуация, она имеет свою историю, и она могла, в принципе, быть другой. Она могла сложиться иначе, а генеалогия указывает на то, что нынешняя ситуация, она прошла в своем развитии через ряд стадий и имеет ряд причин, никогда не одну. Вот именно об этих причинах и об этих стадиях мы немножко сегодня и поговорим. Когда мы готовились к этой беседе, мы обсуждали, что нужно будет поговорить про власть и про общество. Но в современной политической философии, в социальной философии, в исторической науке власть и общество никогда не понимаются как отдельные друг от друга начала, как отдельные друг от друга сущности. И здесь очень большое влияние оказали идеи французского, выдающегося, может быть, великого историка культуры, философа, мыслителя социального Мишеля Фуко, который в 1978 году ввел понятие, которое по-французски звучит «говорить менталите», по-английски «говорить менталите», по-русски пока нет точного перевода, пока что есть один из устоявшихся переводов – это понятие правительности. Теперь попробую объяснить. Это неологизм Мишеля Фуко, который состоит из двух половин. Я буду объяснять на английском примере, потому что английский язык знают люди больше, наверное, в среднем. To govern – это управлять, mentality – это ментальность, то есть способ думать, принятый среди определенной общественной или культурной группы. То есть это способ, которым люди относятся к тому, что они управляют и что ими управляют, как они представляют задачи управления и как они управляют не только находясь на самом верху политической пирамиды, но и, если угодно, во-первых, внизу, то есть как встроена в систему управления полиция, суды, но также и люди, которые дают советы окружающим, разного рода коучи, но также как соотносится с тем, что мной управляют, тем, как я сам собой управляю, тем, как я к себе отношусь. И как, собственно, говорит современный австралийский политический философ Митчелл Дин, вот это представление о правительности, оно позволяет соединить представление о том, как осуществляется в обществе власть, и второе, как люди осознают сами себя, как они представляют собственное «я» и, если угодно, его задачи. Вот эти представления о правительности, они показывают, что поскольку не существует отдельное представление о правительности, например, политических элит, невозможно рассматривать власть и общество по отдельности. Они связаны вот этими общими, иногда более общими, иногда противоречащими друг другу представления об управлении. Потому что, в частности, одна из составляющих идей этой самой правительности – это представление о том, что власть должна осуществляться разумно. Но то, что считают разумными политические элиты, или то, что считают разумными, например, представители силовых структур, может сильно расходиться с представлением о разумности у части, иногда довольно значительной части общества. В этом случае мы наблюдаем общество, охваченное социальным и гражданским кризисом. Кроме того, в любом обществе есть люди, которые осуществляют передачу представлений власти о том, как и зачем она действует, тем, кем они управляют. Помимо медиа, есть люди, которые, например, существуют в России. Это особая группа, которая сложилась в 90-е годы, и которые называли себя, называют политические технологи. Но политические технологи, тогда это слово звучало довольно пафосно и по-западному, и очень современно, но на самом деле, как ни странно, это слово не имеет точного перевода ни на один из западных, в широком смысле этого слова, языков, не только западных, вообще иностранных, кроме постсоветских. То есть это слово понятно на территории бывшего Советского Союза без перевода, а вот дальше уже начинаются проблемы. По-английски это политтехнологи называются PR manipulators, то есть это люди, которые манипулируют людьми с помощью PR. Политические технологи тоже являются частью власти и тоже разделяют некоторые представления о правительности, принятые в том или ином обществе. Мы сейчас говорим об обществе постсоветской России. Это первое, что мне было бы важно сказать. Второе. Я в этом разговоре буду упоминать целый ряд сюжетов, которые по отдельности довольно хорошо изучены социологами, историками, политологами. Для меня, я вижу задачу свою, чтобы эти сюжеты рассматривать в некоторой единой связке, потому что по отдельности они не получают достаточного освещения, достаточного контекста. Будучи взятыми вместе, они показывают некоторую более общую и более широкую и более, может быть, многомерную картину. И теперь вот после того, как я рассказал про правительность, я хотел еще добавить, может быть, одну мысль, что, конечно, представления о правительности, они, по крайней мере, так было для Мишеля Фуко, не отменяют человеческой свободы. И есть лозунг анархистов, который афористично сформулировал в одной из своих песен Егор Летов: «Убей в себе государство» – это комплекс мыслей, о котором были анархисты, начиная с XIX века, начиная с Михаила Бакунина. Но у меня сам по себе этот лозунг, может быть, и вызывает сочувствие «Убей в себе государство», но я считаю его в некоторых отношениях недостижимым. Я предпочел бы говорить так: «Различи в себе действия власти». И вот я думаю, что один из важных уроков, который следует извлечь из нынешней войны, из реакции на нее российского общества, и из той волны правого популизма, который сейчас мы видим во многих странах, Венгрия, в риторике Дональда Трампа и во многих других случаях, очень важно понимать, где тебе есть то или иное отношение к власти, и как, рефлексируя это отношение к власти, ты можешь стать свободным или свободной. Вот это для меня очень важный вопрос, принципиальный. Причем свободным человек не может стать только в одиночку. То есть свобода начинается с одинокого размышления, одинокого действия, но дальнейшая реализация этой свободы, она очень сильно зависит от общества. При этом это не означает, что нельзя становиться свободным в одиночку. Можно и нужно. Но реализация свободы в очень большой степени зависит от человеческого понимания, от того, как тебя понимают, от того, кто с тобой солидарен. Но это уже сложный вопрос, я здесь только намечаю начало его обсуждения. Теперь я перехожу к следующей части своего рассказа. В российском обществе в 90-е годы были чрезвычайно сильны настроения рессентимента. Слово «рессентимент» довольно часто используют журналисты и социологи, иногда социальные философы. Более того, в недавней книге политического философа Леонида Фишмана сказано, что слово «рессентимент» стало слишком много и что оно употребляется применительно к слишком разным социальным группам. В принципе, я с этим согласен, но это не означает, что от использования слова «рессентимент», на мой взгляд, нужно отказываться, нужно его просто точно определять. И вот слово «рессентимент», оно тоже, как и слово «генеалогия», начинается с Фридриха Ницше. Ницше определял рессентимент как мораль слабых, как некоторый фантазматический образ мира, который рождается у людей, которые не могут быть сильными, которые чувствуют, что они не могут сами владеть своей судьбой. И с этим ресентиментом, с вытеснением желания быть сильным, Ницше связывал распространение христианства. Я с этим не согласен, но сама идея ресентимента мне представляется очень важной, и она потом получила развитие у другого философа Макса Шиллера. Вот то, что говорил Макс Шиллер, мне представляется, может быть, более точным, чем то, что говорил Ницше. И здесь я хотел обратить внимание на одну особенность трактовки ресентимента у Макса Шиллера, которая нам поможет для дальнейшего разговора. Итак, ресентимент – это представление личности и, что важнее в данной ситуации, коллектива, о том, что это люди живут в ситуации недостатка, нехватки, что у них отняли то, чего они бы хотели, даже не хотели, а чего они считают себя достойными владеть. И это только один аспект ресентимента. Второе – это ощущение того, что не дают вот человеку или сообществу, не дают самим распоряжаться собственной судьбой. И третье – этот ресентимент, то есть он становится ресентиментом в полном смысле этого слова, где и когда начинается, вот здесь очень важно, что говорил Шиллер, девальвация идеи блага. То есть не пусть мне будет хорошо, не пусть нам будет хорошо, а пусть им будет плохо, если у них есть то, чего у нас нет. Вот это первое. И второе – это переход, как ресентимент разъедает душу, происходит переход ресентимента в цинизм, то есть представление о том, что на самом деле добрых, хороших чувств нет, то люди только их имитируют. Это, безусловно, крайняя степень развития ресентимента, и мы сейчас говорим скорее о некоторой тенденции. Ресентимент, бывает, испытывают люди, но вот проблема состоит в том, что в разные исторические периоды ресентиментом оказываются охвачены целые большие общественные группы. И что еще важнее, существуют представители культурных элит, которые, если можно так сказать, занимаются стабилизацией ресентимента. То есть пишут книги, снимают фильмы, производят другие медиапродукты, которые говорят о том, что на самом деле вот мы лишены того, чего мы должны иметь, и что мы вправе действовать в защиту своих интересов, потому что мы должны отстоять свое право, и что мы обязаны уничтожить точку зрения тех, кто нас унижает, оскорбляет и так далее. И эта точка зрения, она очень часто в этих ситуациях оказывается воображаемой. И вот здесь очень важно разграничить настроения, может быть, диффузные среди большого количества людей, которые не оформлены еще в полноценный ресентимент, а просто являются ощущениями того, что людям плохо, людям трудно, и это совершенно нормально, когда людям плохо, людям трудно, невозможно объяснять, что им на самом деле хороши. Но вот в такой ситуации находятся представители, часто это мы знаем много примеров из истории, культурных элит, которые говорят, что нет, вы не просто страдаете, а у вас отняли некоторые блага, люди, которые на самом деле ни во что хорошее не верят и с которыми нельзя по-человечески. И вот, собственно, именно такое явление произошло в России 90-х годов, при этом ресентимент по-разному проявлялся среди культурных элит и среди людей, которые потом стали политической элитой, а в 90-е годы они отчасти были контрэлитой. Я начну с культурных элит, потому что я буду говорить о некоторых продуктах, которые известны всем присутствующим. Но также я буду говорить и о том, что происходило с политическими элитами. Итак, значит, ресентимент возник не в конце советской власти, в советском обществе, а он постепенно в обществе Советской России, по крайней мере, получал распространение с 70-х годов. И в ситуации, когда надежда на улучшение жизни, вызванная перестройкой для многих людей, не сбылась, а вместо этого наступили новые трудности, ресентимент очень усилился, но это не было началом. Распад Советского Союза и распад советского образа жизни, он не был началом. Началом были 70-е годы, когда большое количество людей осознали, что даже не осознали, а наоборот, как бы сказать, им было морально тяжело признать, что здесь были надежды, порожденные хрущевской оттепелью. В частности, обещания Хрущева и других партийных руководителей, что все люди будут жить в отдельных квартирах. Отдельные квартиры были далеко не у всех. Но об этом можем судить по письмам, которые тогда писали в газеты люди и которые сохранились, ну, в частности, «Комсомольскую правду». Тогда получило распространение странное низовое поклонение Сталину. Вот, может быть, люди моего поколения, мне 55 лет, или люди постарше, или люди немножко помладше, помнят, как ставили Сталина на лобовое стекло автомобилей, как ходили по электричкам люди, которые либо были глухонемыми, либо притворялись таковыми, глухими, простите, либо раздавали календари со Сталином. Сталин воспринимался, ну, в некоторых общественных группах, как такое воплощение порядка и силы, которое должно покарать циников и коррупционеров, которые существовали во власти. При Сталине тоже существовала коррупция. Хотя из общественной памяти это было вытеснено. Про это существуют работы историков. Она была по-другому организована, но она тоже существовала. Но Сталин с его непредсказуемыми репрессиями, репрессиями, которые касались, как запомнилось большому количеству людей, еще разнообразного начальства, а не только огромного количества крестьян, рабочих, ремесленников и так далее, потом воспринимался в целом ряде социальных групп как такое воплощение, что ли, очистителем грозы. И возникла ностальгия по послевоенному времени, когда, конечно, было тяжело и плохо, но когда можно было, я показываю пальцем в кавычки, навести порядок. И, собственно, выражением этой ностальгии стал фильм «Место встречи изменить нельзя». Чуть позже появились другие проявления ностальгии, например, стихотворение Евгения Евтушенко «Плач о коммунальной квартире». И тогда же Евтушенко жил в Советском Союзе, и тогда же живший в эмиграции Александр Зиновьев написал книгу, исполненную ностальгией по сталинской эпохе под названием «Нашей юности полет». Здесь важно, что здесь дело не только в собственной ностальгии, но в том, что ностальгия сопровождалась выплесками неприязни, раздражения против имущих групп и ощущением того, что, как формулировал очень точно в песне Барта драматург Александр Железцов, он, к счастью, жив, я ему желаю долгих лет жизни, вроде смотришь, все течет, а поглядишь, все схвачено. Вот это вот «поглядишь, все схвачено», «схвачено, скручено, куплено, приручено», как сказано дальше в той же песне. И вот это представление о том, что люди не являются хозяевами собственной жизни, и что лучшее осталось в прошлом, и что это прошлое может вернуться только в виде какой-то сильной руки, вот это уже переход ностальгии в рессентимент. И эти же импульсы, повторяю, очень сильно усилились, радикализовались после перестройки, но не в результате перестройки, а в результате того, что произошел крах советского социального контракта. То есть представление о том, как мы можем действовать в проблемных ситуациях. Во многих маленьких городках в Советском Союзе в магазинах ничего не было, но люди понимали, где что достать и каким образом прокормиться собственного огорода. Вот эта совокупность условий, в которых люди жили, в которых они, хотя понимали, что там они не могут ничего купить в магазине, но они понимают, где что они могут найти для жизни, вот я, собственно, ее в совокупности называю советским социальным контрактом, когда, например, на работе с них не очень много при этом спрашивали. Платили мало, мало спрашивали. И когда еще при этом людям говорили, что там работа на военных заводах нужна потому, что они принимают участие в военно-техническом соперничестве с Западом. И если бы не их работа, то Советский Союз имел бы меньше оружия. Вот это порождало у людей ощущение часто осмысленности жизни. Но бывали, конечно, и другие ситуации, когда люди работали на таких заводах, по ночам слушали «Голос Америки», читали Солженицына, братьев Стругацких какие-то антитоталитарные произведения, вроде «Трудно быть Богом» или «Обитаемого острова». Но, тем не менее, у них было понимание, как организована их жизнь, что можно делать, что нельзя делать, что действительно опасно. Вот читать Солженицына можно передавать, но тоже с большой осторожностью передавать дальше. Может, это очень близким людям. Стругацких можно чуть менее близким людям. И вот этот вот комплекс представлений рухнул в начале 90-х годов. Люди не только существовали в бедности, но не понимали, как тут строится в новую жизнь. Это породило очень сильную фрустрацию, и это очень сильно радикализовало настроение ресентимента, которые, повторяю, развивались, начиная с самой поздней 70-х годов. И тогда возникла такая визуальная ностальгия по сталинской эпохе, которая, собственно, продолжала ту эстетику, которая была заложена в «Место встречи изменить нельзя». Но, в частности, прямо с отсылкой к этому фильму, с упоминанием о том, я должен сказать, это было реализовано в ранней песне группы Любэ Глеб Зыглов и Володя Шарапов про то, как одновременно увлекательно быть и советским сыщиком в конце 40-х годов, и человеком, который нарушает законы. И тогда же, чуть позже, стали петь песню с рефреном «Кто сказал, что мы плохо жили? Ша». Вот это вот «ша» – это очень яркое выражение ресентимента в том смысле, что здесь представитель другой точки зрения ему буквально затыкают рот. Группа Любэ воплощала на сцене образ настоящих мужиков. Я бы сказал, еще более брутальных, чем герой Владимира Высоцкого в фильме «Место встречи изменить нельзя», потому что Высоцкий все время в нем был нерв. Все время была некоторая, не то чтобы рефлексия, но попытка выскочить за рамки общепринятого. Вот Любэ стопроцентно совпадали с публичной ролью настоящих мужиков, и в этом смысле картину довершила Алла Борисовна Пугачева, которая советовала им выступать в военной форме. Это не была буквально военная форма, у нее нет знаков отличия, но это форма, напоминающая военную. И здесь, собственно, образ настоящего мужчины, каким он был в советское время, особенно в послевоенное, в конце 40-х, 50-е годы, оказался завершен, как бы сказать, рукоятка повернулась до щелчка. И одновременно с группой Любэ появилось еще одно произведение, которое переводило ностальгию до некоторой степени в ресентимент, а потом автор этого произведения преуспел на ниве ресентимента еще больше. Это был вышедший в 1989 году роман Эдуарда Лимонова «У нас была великая эпоха», в котором настоящими мужчинами оказывались такие люди, как его отец, хотя он в нем еще немножко сомневался, потому что отец был заведующим военным клубом, то есть не совсем настоящим офицером. Но там вот сам корпус офицерства, служившего в Харькове, которые вставали по звонку, которые брились опасными бритвами и так далее, он представал как такой невероятно теплый, правильный и должноствующий быть образцом для подражания. Вот это сочетание, вот в 89-м году Лимон публикует «У нас была великая эпоха», и в 89-90-м годах происходит стремительный взлет популярности группы Любэ. Это все, конечно, не случайно. И здесь есть еще одно звено, которое важно. Когда происходит соединение ностальгии и ресентимента с представлением о настоящем мужике. Вот эти настоящие мужики, они связаны ассоциативно с советским и даже более того, со сталинским временем. Здесь задается одновременно эстетический, моральный, социальный и до некоторой степени политический образец, который к концу 90-х годов стал совсем политическим. В конце 90-х годов, в 1999 году, Станислав Говорухин, тот же самый режиссер, который снял «Место встречи изменить нельзя», снимает фильм «Ворошиловский стрелок», который показывали по телевидению очень много раз. Я уверен, что многие наши слушатели его знают. Я напомню его содержание, потому что, тем не менее, фильм снят 25 лет назад, и младшая часть, может быть, аудитория его не знает или не помнит. С одной стороны, это фильм, который прославляет значимость советского, если угодно, про то, как, значит, живет пожилой дедушка, которого играет Михаил Ульянов, живет со своей внучкой, которую банда молодых отморозков поет и насилует. И потом двух из этих трех людей он фактически калечит, стреляя в них из окна, а третий попадает в сумасшедший дом, и потом в самом конце внучка поет такую образцово-советскую песню «Сталинская эпохи» про то, как одинокая будет гармонь. То есть она примиряется после того, как за нее дедушка отомстил. И вот эта история про Ворошиловского стрелка, она показывает и то, что старшие поколения, прошедшие советскую выучку, могут справиться с ситуацией вот этого социального расстрая 90-х годов, и что с этой ситуацией социального расстрая могут справиться только одинокие мстители. И вот эта фигура одинокого мстителя, и вот тут начинается еще один интересный сюжет. Она берется из американских боевиков. То есть это такой герой, очень похожий на героев Клинта Иствуда. И здесь фактически американская, шире, западная массовая культура взята для того, чтобы использовать ее элементы для выражения рессентимента и утверждения того, что именно советские люди могут справиться с нынешней ситуацией. Вот использование массовой культуры западной возможно и необходимо, потому что, во-первых, она очень привычна была уже аудитории 90-х годов. И, во-вторых, она организована таким образом, чтобы эмоционально захватывать. Вот эти эмоционально захватывающие фигуры против одинокого мстителя оказались очень, кстати, очень уместны. И тогда же очень многим людям в 90-е годы, я подчеркиваю, было реально трудно, особенно в маленьких городах и в деревнях. Но им сообщали, что единственное, что может им помочь, это нарушение законов и личный индивидуальный террор, который осуществляет герой фильма «Ворошиловский стрелок». И что результатом этой мести, результатом освобождения от тех, кто украл наши ценности, будет возвращение советских, то есть правильных ценностей. Вот эта песня «Одинокая гармонь». И вот эти советские, то есть правильные ценности, они были не просто так. Потому что здесь мы ухватываем еще узел сюжета, который начал формироваться в 1930-е годы, когда Иосиф Сталин, захватив в стране единоличную власть при поддержке целой группы людей из Политбюро, он, собственно, вместе с культурными элитами, вместе с ведущими советскими писателями, композиторами и так далее, осуществил трансформацию советской идеологии из революционной, из нацеленной на коллективное построение какого-то технологически новаторского будущего. Вместо этого он предложил прославление настоящего и такое описание общества, в котором идеология как бы не очень заметна. Слово «как бы» здесь у меня не сорное, а оно означает, что идеология в таком обществе оказывалась спрятана. Советские люди – это хорошие люди. Всякий хороший человек разделяет наши, я показываю пальцами кавычки, ценности. Вот эта вот трансформация идеологии в нашем городе большом «Каждый ласков с малышом», как пелось в конце фильма «Подкидыш» по сценарию Акьи Барто. Вот слово «нашим» здесь очень важно. Именно из-за этой трансформации сталинское время отчасти запечатлелось в коллективной советской памяти как время, когда ценностью была доброта, ценностью были хорошие отношения между людьми. В действительности ценностью были хорошие отношения, полностью контролируемые властью, в которых ужас вызывала сама мысль о том, что можно создать что-то вроде организации. Когда был создан специальный отдел Министерства государственной безопасности в послевоенное время, который боролся с молодежными компаниями, которые говорили, что нужно вернуться к подлинному ленинизму. И социолог Алексей Левинсон говорил, что самое травматическое, что осталось от советского времени, это страх перед любой организацией, выходящей за пределы семьи и узкого дружеского круга, перед любой коллективной деятельностью. Вот эта травма, которая осталась в российском обществе очень надолго, и она была основана на том, что в советское время выжигали каленым железом любые попытки людей сообща отстаивать свои интересы. В лучшем случае это называлось групповщиной, тогда каралось просто публичным поношением и стигматизацией, как сказали бы сейчас, шеймингом. В худшем случае это называлось организацией, и тогда включались известные пункты 58 статьи в УК РСФСР или соответствующих статей в уголовных кодексах других союзных республик. Таким образом, Вот это представление о какой-то особой доброте сталинского времени было во многом выработано благодаря фильмам, песням, операм, книгам и так далее, но оно воспринималось как подлинное и противопоставлялось настоящему, в котором царил социальный раздрай. Вот сейчас я использую слово «социальный раздрай» как такой бытовой термин. У социологов есть слово «аномия».

когда испытываемые людьми противоречивые эмоции им придается с помощью культурных образцов форма ресентимента, которая для многих людей льстила их самолюбие. Параллельно этому всему в постсоветском обществе постепенно набирали все большее влияние офицеры, выходцы из спецслужб, как Владимир Путин, но далеко не только он. Мы знаем, какое количество людей из спецслужб работает в внешнем российском руководстве. В 90-е годы они занимали сравнительно небольшие должности часто и часто были достаточно молоды. Я сейчас говорю о тех офицерах, выходцах из спецслужб и из армии, которым на момент краха советского режима было 35, 40, 45 лет. Почему важен возраст? Это люди, которые рассчитывали на хорошую и, в общем, безбедную и обеспеченную карьеру при советской власти, но советская власть рухнула. Более того, это были люди, чье самосознание, представление о своей значительности в мире было связано с холодной войной в еще гораздо большей степени, чем у людей, которые работали на оборонных предприятиях. Вот это представление о том, что они находятся на передовом участке войны за мировое господство, давайте называть вещи своими именами, оно рухнуло. И надо сказать, что при этом отчасти обоснованно, отчасти нет, армейские офицеры, офицеры в спецслужбах считали, что они сотрудники очень успешных организаций, которые, в общем, все могут. Ну, в каком смысле все? Советский режим подавил восстание в Венгрии, в Чехословакии, достаточно успешно противостоял странам НАТО на международной арене с помощью давления, вербовки в странах третьего мира, но уже действия Советского Союза в Афганистане не были такими успешными, но это до поры до времени не признавалось публично. Не признавалось не только публично, но не признавалось, я думаю, что многими и в этом клубе. И вот эти люди оказались примерно в таком же положении, в котором оказались офицеры германской армии к концу Первой мировой войны, когда Германия – страна, которая гордилась, которой вдалбливали, даже, я бы сказал, на уровне государственной пропаганды, гордость за офицерский корпус. Германское общество надорвало свои силы в Первой мировой войне, и хотя германская армия одержала ряд больших успехов, они проиграли Первую мировую войну просто потому, что Германия исчерпала свои ресурсы. Тем не менее, целый ряд офицеров и высшего генералитета они не могли поверить в то, что Германия могла вообще проиграть войну. Они помнили очень хорошо про победу над Францией в 1870-71 годах и вообще, что Германия была очень успешной страной. Поэтому среди этого офицерского корпуса Германии сложилась так называемая, это не теория, но просто так называют, теория удара ножом в спину, что Германия не проиграла бы, если бы не внутреннее предательство. Наиболее распространенными кандидатами на роль предателей были социал-демократы и евреи. Но были более радикальные версии, в частности, были немецкие офицеры, которые во всем обвиняли женщин. Не только от социал-демократов и евреев, но они говорили, что просто немецкие женщины были слишком миролюбиво настроены, слишком хотели, чтобы их мужья вернулись с фронта, поэтому вот это тоже было очень плохо. То есть искали козлов отпущения. И вот в этой атмосфере довольно распространенной представления об ударе ножом в спину, собственно, и прижились идеи германского нацизма. И, собственно, нацизм был мировоззренческим продолжением этой теории удара ножом в спину, потому что он объяснял, что евреи не просто предали Германию, а что они вообще всегда такие. Но нацизм – это последовательно выстроенная идеология, истоки которой довольно хорошо известны и изучены. Совершенно не обязательно, чтобы из идеи удара ножом в спину вырастал нацизм. Из нее может вырасти просто ресентимент и желание власти. Вот так и произошло с целым рядом людей, которые были связаны с противостоянием Западу в рамках холодной войны, и которые, я повторяю еще раз, по возрасту могли рассчитывать на то, что у них будет еще блестящая карьера. Но еще один важный момент состоял в том, что пожилые армейские офицеры к концу советской власти, это были люди, которым в 90-м году было, допустим, 60-70 лет, они либо участвовали во Второй мировой войне,

0: либо они ее помнили детьми, и они помнили, что война – это ужасно. Вот у следующих поколений офицеров, которые, ну, может быть, принимали участие во вторжениях в Венгрию и в Чехословакию, у них не было представлений о том, как ужасна война типа Второй мировой. Поэтому для них война не была закрытой опцией, не была и, к сожалению, не является до настоящего момента. И вот в этом смысле, вот здесь мы видим, как к концу 1990-х годов вот эти люди, которые были связаны не только с офицерами КГБ, повторяю еще раз, с офицерами армии, вообще с людьми, которые профессионально занимались противостоянием Западу в рамках Холодной войны. Они стали подвигаться на руководящие позиции в государстве. И есть основания предполагать, что отчасти это было результатом плана, а отчасти результатом взаимосвязанных процессов, потому что, собственно, первым событием, в котором мы видим участие людей, которые придерживались вот этого, переживали представления об ударе ножом в спину, были чеченские войны, начиная с 1994 года. Я сейчас не буду подробно анализировать причины чеченских войн, они сложны, и они основаны на процессах, которые восходят еще к депортации чеченцев и ингушей во время Второй мировой войны. Сама, так сказать, реализация чеченских войн со стороны России, она во многом дала силу и власть тем людям, которые считали, что ударяя по Чечне, они ударяют по Западу, что они восстанавливают Россию как государство, которое может себе позволить любую агрессию против соседей. Хотя Чечня была первоначально автономной, Чечено-Ингушская республика была, потом произошло разделение на Чечню и Ингушетию. Это были, как говорили тогда субъекты, и сейчас говорят, субъекты федерации. Тем не менее, агрессия против Чечни – это было начало укрепления власти людей, которые основывались на вот этом переживании удара ножом в спину. Это было начало, как они представляли, реванша за проигрыш Советского Союза в Холодной войне. Вот этот вот комплекс эмоциональный и ресентиментный, как я уже говорю, ресентиментный и основанный представлением на том, что на самом деле в мире все решает сила. То есть представление такое довольно циническое. И что, с одной стороны, мы хорошие, я показываю пальцами кавычки, у нас все отняли, мы должны себе это вернуть, но при этом на самом деле все решает сила. И тогда стали появляться и фильмы, и музыкальные, поп-музыкальные произведения, как я уже говорю, которые это представление поддерживали. И здесь иногда были видны очень мелкие детали, которых некому было замечать. То есть они были видны в том смысле, что если бы был наблюдатель, который мог бы их видеть. Но вот в частности, с 1997 года лидер группы «Сектор газа» Юрий Хой, Юрий Клинских, стал выступать на сцене не в резаных джинсах, не в таком анархическом облике, а в черном костюме. То есть человек, который начинал со стёбы и издевательства, стал превращаться на глазах в такое выражение нового порядка. И одновременно с этим на экран стали выходить старые песни о главном, в которых советские песни сталинского времени сначала, а потом и других периодов, стали представляться как такие адаптируемые и смешно переделываемые, используемые в настоящее время. Вот в этой ситуации эстетика советского времени оказалась переформатируемой в рамках того, что сейчас называют реэнектментом. То есть, когда люди изображают то, что происходило в прошлом, заведомо зная, что это они современные люди, но одновременно стараясь все воспроизвести, ну, как это бывало, например, с разного рода реконструкторскими битвами. Вот началось такое реконструкторство, но реконструкторство не любое, не направленное там, например, на познание прошлого, а реконструкторство, направленное на возвращение пугающего, травмирующего прошлого как безопасного, смешного и интересного, которое может подтвердить наши чувства ресентимента. И все это накладывалось на то, что в связи с, возвращаясь немножко назад, с крахом советского социального контракта, надломилось коллективное представление людей о самих себе. Люди стали считать себя постоянно живущими в какой-то очень плохой ситуации. Когда регулярно получал большое количество голосов на выборах, Владимир Жириновский с его риторикой, во-первых, и сентиментом, во-вторых, он говорил: «Мы за русских, потому что мы за бедных». Мы за бедных, то есть мы за русских. Слово «бедный», оно же по-русски имеет два значения. Бедный в смысле человека, у которого мало денег и имущества, и бедный в смысле несчастный. Вот. И Жириновский, просто Жириновский наиболее откровенный, целый ряд других политических ораторов очень эксплуатировали вот эту амонимичность. А с другой стороны, на протяжении 90-х годов в Россию стали приезжать тысячи, десятки, сотни тысяч людей из бывших союзных республик. В некоторых случаях это были беженцы, например, от гражданской войны в Таджикистане. В некоторых случаях это были люди, которые не хотели жить, например, в странах Балтии, потому что не считали возможным для себя там выучить язык, интегрироваться в новое балтийское общество, в новое общество Латвии, Литвы, Эстонии. И эти люди оказались там благодаря советской организаторской деятельности, благодаря тому, что сотни тысяч, миллионы людей туда направляли жить. Иногда это люди, которые очень имели приблизительное представление о той стране, в которой они оказались, иногда нет. Но во многих случаях и крах советского социального контракта, и исход людей, которые считали себя русскими, часто это были евреи, то есть люди, для которых, ну, то есть не часто, в некоторых случаях это были евреи, это были люди, для которых русская культура была родной, часто украинцы, русскоязычные, белорусы. Но так или иначе, это были люди, которые считали для себя более родной культуру на русском языке, чем какую-нибудь другую. Важно, что в постсоветской России, в России 90-х годов, оказалось заблокировано представление о том, что все это является результатом действий советской власти. Вот все эти негативные процессы оказались приписаны, ну, Ельцину и новым элитам. Сейчас, после того, как становится понятно, насколько чудовищным был выбор Ельцина, который назначил своим преемником Владимира Путина, сейчас кажется интуитивно, что нынешний ход событий подтверждает представление о том, что все беды от тогдашних политических элит. Я думаю, что это не так. Я думаю, что причиной всех этих событий в 90-е годы стало совершенно чудовищное действие советской власти, которое для того в видах военно-технического соревнования с Америкой подчинило всю экономику работе на войну. Поэтому, когда эту экономику пытались перестроить, она просто рухнула. От этого людям, конечно, было очень больно, и огромное количество людей жило в очень тяжелой ситуации, но, в общем, очень мало кто брал на себя труд пытаться людям объяснить, что происходит. Хотя такие люди были, например, журналист Отто Лацис в «Известиях», целый ряд других, ну, какие-то журналисты были, но это наталкивалось на очень большую проблему, которая до сих пор подпольно, подземно действует на общественное сознание. Эту проблему можно приблизительно представить в виде диалога. Вот ты говоришь, что все это из-за советской власти, но я на эту советскую власть всю жизнь работал, что же получается, я всю жизнь прожил зря. И вот эта проблема лишения смысла жизни, который был инвестирован в советское общество и в советское строительство, оно оказывается очень тяжелым. И оно до сих пор требует решения. Но если его не решить сейчас, оно перейдет по наследству следующим поколениям людей, которые живут на территории нынешней России. Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление. В социальных сетях часто людей, которые живут в эмиграции, как я, людей, которые выступают с несогласием с господствующими общественными настроениями, иронически говорят, что, ну, конечно, вот вся рота идет не в ногу, вы одни в ногу, и либералы говорят, что им народ достался никудышный или неудачный. Во-первых, я считаю, что народ – это социально-политический конструкт, может быть, иногда пропагандистский конструкт, который я стараюсь не употреблять. Во-вторых, все, что я сейчас сказал, я не хотел бы обесценивать проблемы и трудности, которые целый ряд людей встретил в постсоветское время. И в-третьих, я не думаю, что люди неудачные. В том смысле, что для меня очень важно, что этот строй советский, эти события, они не были специфически только русскими. Это была особая, сложная констелляция событий и процессов, которые были вызваны особенностями, конечно, исторического, социально-политического развития России, но они не были предопределены. И они не связано с тем только, что эти люди там русской культуры или русскоязычные. Нет, я полагаю, что нужно разобраться в генеалогии этих событий для того, чтобы помочь людям почувствовать свою жизнь осмысленной заново. И тем, кто сейчас освободился от морока пропаганды кремлевской, и тем, кто от него никогда не был зависим, и тем, кто освободится потом. И последнее, что я хотел сказать, что вот этот вот комплекс представлений, связывающих ресентимент, ностальгию и представление о том, что судьбы мира, судьбы общества решают настоящие сильные мужики, я предполагал становление образа, как бы сказать, вот если настоящий мужик – это вот тот, который вроде похож на расторгуев в военной форме, то все остальные не настоящие. И вот это сразу задает некоторый тренд, который очень сильно аукнулся в настоящей ситуации, то есть некоторая неравновесность, что есть люди правильные или более правильные, и есть люди, которые неправильные, потому что они мешают настоящим мужикам решать судьбы мира.
1: Вы слушали лекцию историка и социолога культуры Ильи Кукулина в рамках подкаста «Лектории радио Сахаров». В следующей лекции Илья Кукулин расскажет о влиянии советского периода на социальный порядок нынешней России, о том, почему однополая любовь на самом деле не противоречит традиционным ценностям, и о том, при чем тут Высоцкий. Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубка, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
1: Привет! Я Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, еще я учительница словесности и переводчица, и тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
1: Одна книга, один выпуск. Сегодня обсуждаем книгу Робин Уолл Киммерер «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов». Робин Уолл Киммерер. «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов». Перевод Владимира Петрова, издательство «Ad Marginem», 2023 год. Робин Уолл Киммерер – биолог-бриолог, то есть специалист по мхам. В 2003 году она написала книгу о своих отношениях с миром мхов и о роли, которую мхи играют в жизни леса. В 2005 книга была удостоена медали Джона Бэрроуза как лучшее произведение по естествознанию и охране природы. Сегодня поговорим о том, могут ли быть права у кого-либо, кроме человека, а еще о том, где лежит грань между научным трудом и автофикшеном. Я очень хотела прочитать эту книгу и обсудить ее с тобой, Лиза.
0: Твоя мечта сбылась.
1: Да. Потому что я прочитала название этой книги, я прочитала несколько статей и была уверена, что сейчас потрясающая Робин Уолл Киммерер, женщина, одновременно ученая и, значит, гражданка одного из сообществ коренных народов Америки, научит меня, как быть мхом. Просто это будет как бы новое «будь водой», «будь мхом». Как нам всем построить суперские анархические связи, общество, взаимоподдержки, полная горизонтальность, как слиться с природой. Да, это оказалась другая книга.
0: Я тоже ждала что-то анархическое, что-то про то, как стать мхом. Я на самом деле ждала, знаешь, какого-то открытия, вот как с голыми землекопами у Колмановского, что значит голый землекоп вообще это самое топовое существо на планете Земля, которое научит нас абсолютно всему и вылечит от рака. Вот я думала, что это будет такая же книга, но про мхи, про то, что мхи научат нас жить, мхи умнее нас, они мудрее нас, мхи вообще мыслят, у них вот такая философия мхов. Я думала, что это будет что-то похожее на книгу «Как стать экологичным» Тимоти Мортона, такая философская книга о том, почему как бы важно думать об экологии. На самом деле это не потому, что там черепашка задохнется пакетом, хотя и это тоже, несомненно, важно, а потому что люди и не люди, живое и неживое, например, в философии Тимоти Мортона, в объектно-ориентированной, люди и не люди, они равноправны.
1: Угу.
0: И поэтому, собственно, важна экология как какой-то такой широкий образ мысли, что ты думаешь, вот стул, но он в целом имеет такое же право существовать, как и я.
1: Это моя философия, если что. Я теперь буду знать, что мы с Мортоном вместе.
0: Да, книга у Мортона классная, философская. Это не книга про мхи, которую мы сегодня обсуждаем. Это, ну, там есть какие-то как бы философские потуги, вот. Но в целом это не отдельная философия про мхи. Мхи нас, ну, не знаю, чему они нас научат. Выбирать, когда выпускать сперму. Вот чему они нас могут научить.
1: Клонироваться.
0: Клонироваться.
1: Моя главная идея была в том, что, типа, просто пора оставить этот дурацкий способ размножения. Вот мхи умеют по-разному размножаться. Если надо, они размножаются, значит, сексуально, а если надо, то асексуально. Считаешь, нам так тоже надо?
0: Почкование круто. Такая вот мысль еще есть. Но на самом деле вот в этой книге нет философии, что в ней есть? Она состоит из небольших глав, в которых Робин Уолл Киммерер описывает вещи. Я бы вот так описала сюжет. Ну, типа...
1: И да. Но главное, что она описывает свою жизнь с вещами. И поэтому для меня оказалось неожиданным, что, ну, вообще-то это автофикшн. Ну, прям 100% это он. Такой вот зеленый автофикшн, очень типичная история, в принципе, на сегодняшний день. Понятно, что, окей, в 2003 году это было не так.
0: В 2003-м это был шок, что она... Ну, то есть, я просто опишу вот какую-нибудь главу. Глава начинается с какого-нибудь, не знаю, описания природы или домика. Вот я встаю, и занавески колышутся осенним ветром. Я слышу, как на улице бродят соседские коровы. И думаю, как хорошо, что сегодня я встала в 8 утра. Ведь я поеду смотреть на МХИ. МХИ круто. И дальше, например, типа, сегодня я поеду смотреть на МХИ в расщелине камня, который находится на территории такой-то там резервации коренных народов. В этой расщелине этот мох живет уже 1000 лет, и больше нигде он не живет, потому что он распространяется только оленьим калом. Или еще,
1: да,
0: это одна из моих любимых глав.
1: Оленьий кал — лучшая история, да.
0: И вот, в общем, как бы главы начинаются с какого-то лирического описания ее дня, а дальше она все-таки переходит к мхам. В смысле, это не бесполезная книга, там можно много чего узнать. Ну, я, например, узнала, что есть такие вот простейшие организмы, как коловратки.
1: Коловратки, да. Ладно, уточним. Вообще, там много чего про мхи, потому что, ну, Кимера реальная ученая, она, правда, знает кучу этих вариантов мхов. Там есть чудесные зарисовочки, которые сделал, между прочим, ее папа. Там есть много красивых латинских названий разных мхов, и нам объясняется, вот, что они действительно, они выглядят по-разному, они живут по-разному, часто они живут вместе на одном камне по-разному, и у них интересные всякие тоже взаимоотношения. В общем, Кимерер, мне кажется, она очень много старается для нас сделать мхи такими тоже субъектами, потому что вот это они любят, а это они не любят, а вот на этом они умирают, а на этом они умирают. И, наверное, здесь, ну, действительно стоит сказать, что она вот из нации Потаватоми, это другой взгляд на мир и другой способ общаться с миром, чем у нас. И одна из вещей, про которую она все время говорит, это то, что ей не нравится разговор в лоб. Вот. Ей нигде не нравится там разговор в лоб, прямые вопросы, прямые ответы.
0: Да, там был очень интересный факт, что она говорила, что в культуре Потаватоми не принято вот так вот запрашивать знания, не принято задавать прямой вопрос, типа, а вот что делать с этим мхом? Как он поможет? Так не надо. Надо ходить за старшими, наблюдать и из наблюдения получать знания. И мне кажется, это вот это уметь наблюдать пристально, это, мне кажется, то, что ей очень помогает в ее
1: работе.
0: Да, да, потому что она очень много описывает про то, как много времени иногда нужно, чтобы что-то понять о мхе, потому что он не может тебе ничего сказать. Тебе надо просто очень пристально, внимательно, долго наблюдать какую-нибудь небольшую колонию мха на каком-нибудь конкретном пне.
1: И причем пристально, внимательно, это не в формате, как вот там, не знаю, я привыкла читать, что там ученый пошел, сделал эксперимент, завтра пришел, проверил как эксперимент. Окей, через неделю проверил как эксперимент. Значит, она сначала что-то наблюдает в лесу, потом приходит, делает эксперимент, и там через год проверит, через два.
0: Она еще рассказывает, что везде ходит с маленькой лупой.
1: Да,
0: такой,
1: да,
0: профессиональной,
1: да.
0: Потому что ты без этого не можешь. И про лупу там тоже есть сентиментальная история, то, что у ее преподавателя была такая же лупа, и вот она себе ее купила и ходит с ней уже много лет на веревочке. И вообще вся книга полна таких личных
1: лирических историй. Да.
0: Именно, да, я бы вот именно их назвала такими сентиментально-лирическими.
1: Причем, да, это ты думаешь, что это отступление, но это на самом деле большая часть книги.
0: Это суть, на самом деле, да.
1: Да. И тут как бы начинается как раз хитрость с тем, что мы назвали автофикшеном, да, потому что, ну, вообще автофикшен — это жанр словесности, это может быть проза, поэзия, тексты стихов, спектакли, вообще много чего может быть, в котором автор создает автобиографический текст и заранее договаривается с читателем, что в тексте есть авторский опыт, авторский внутренний мир, эмоции, но при этом имена события могут быть изменены. И автофикшн отличается от автобиографической прозы тем, что автор открыто говорит о художественной природе текста, то есть он строится, может, как повесть, как роман, да? И книга автофикшн при этом не выстраивает такой вот цельный, красивый памятниковый образ, как в автобиографии, когда человек вот всего себя там изобрел, показал нам, как правило, да, либо гиперпрекрасным, либо гиперужасным.
0: Вообще у нас уже был автофикшн, мы обсуждали «Лолиту в Тегеране».
1: Точно.
0: Но «Лолита в Тегеране» и «Жизнь в пограничном слое» — это две очень разных Книги два очень разных автофикшена.
1: Ну, еще есть самая главная проблема, это то, что я нигде не видела, чтобы Киммерер называл свой текст автофикшеном.
0: Да, это мы сказали. Да.
1: А это как бы именно с этим жанром особо не работает. Это жанр, который человек должен так назвать. Вот, чтобы...
0: Да, но у нас есть аргументы, в смысле, у меня аргументы
1: есть.
0: Почему Киммерер написала автофикшен?
1: Угу.
0: Потому что там много ее, как бы там есть
1: мега
0: лирическая
1: много.
0: Героиня, она же... Есть Робин Уолл Киммерер.
1: Да.
0: В целом в биологическом нонфикшене и в разном нонфикшене бывает так, что есть фигура автора.
1: Да,
0: не
1: да.
0: знаю, мы читали Карла Сагана, там есть Саган.
1: Очень,
0: как
1: очень.
0: Бы, он говорит от себя, что там я люблю космос, как бы круто.
1: Мы с тобой читали также Сапольски, и Сапольски тоже вполне себе присутствует в своем очень научном тексте.
0: Да, то есть присутствие автора не равно автофикшен вообще-то.
1: Абсолютно.
0: Но Киммерер, она, во-первых, пишет художественно, как
1: да.
0: бы ни Сапольски, ни Саган не пытаются сотворить художественную прозу. У Киммерер это прям абзацы художественного текста, какие-то длинные, ну,
1: метафоры,
0: которые...
1: всякие прям
0: метафоры,
1: штуки, да.
0: don't get me started. Про метафоры я сейчас отдельно умру. Вот, метафоры, да.
1: да.
0: А, то есть она, в смысле, делает это прям намеренно. Там, где другие, не знаю, те же ученые, биологи вставляют себя, чтобы рассказать, может быть, какую-то, не знаю, историю, или, например, рассказать, я поехал в такую-то экспедицию, это, опять же, ради истории какой-то, здесь она делает специально большие куски текста, сентиментальные, лирические, интимные, про своих дочек, которые реально сначала ты думаешь, что это отступление, потому что они с историей про мхи не имеют ничего общего. Они не работают на мхи.
1: Вообще, когда я читала вот этот подзаголовок, да, он там, типа, естественная и культурная история мхов. Ну, ты такой думаешь, ну, сейчас начнется.
0: История
1: мхов. В каком-то
0: мхов,
1: веке.
0: Да.
1: Тот, не знаю, там, тот же Карл Линнер. И начал, значит,
0: да.
1: вот работать с мхами.
0: Да.
1: Или хотя бы, я не знаю, в таком-то году я поехал на такую-то экспедицию, сделал тот-тот. Нихуя. Короче, получается, что в каждом месте, где я жду хотя бы что-то типичное для нон-фикшена, и особенно для биологического нон-фикшена, ну, или какого-то научного, оно вообще не, ну, как бы в это русло даже не пытается залезть. Даже вот не пытается.
0: Я чуть подуспокоилась и перестала так гневаться на эту книгу, когда увидела, что она написана в 2003 году, потому что, наверное, читая ее сейчас в переводе на русском в 2023, ты думаешь, о, ну это повторяет...
1: В 24-м.
0: Читая ее в 24-м году, думаешь, ну это повторяет вот весь автофикшн, который тоже издательство Ad Marginem публикует в больших количествах.
1: Да-да-да, Эми Липтрот.
0: Эми Липтрот, вот эти вот все женщины, я поехала на природу, а потом я думала о разводе с своим мужем, а потом я
1: прочитала...
0: Проживала травму, потом я прочитала какого-то философа, а потом вот пасутся коровы, и я поняла, как хорошо жить. Ну, в смысле, я стебусь, но вообще-то я сама читаю такие книжки и люблю как бы их почитать, но это такой прям вот...
1: А я, знаешь как, я
0: жанр.
1: Читаю такие книжки и периодически люблю, но периодически я их уже ненавижу. У меня есть перенасыщение этим текстом.
0: Да. И я думаю, в этом смысле Киммерер, когда это издала в 2003 году,
1: конечно, это другая картина.
0: Да, это было довольно новаторски, потому что совместить лирическое что-то про себя и довольно серьезные рассказы про мхи, в смысле, она не упрощает, ну ладно, она, наверное, она могла бы более сложно рассказывать про мхи.
1: Уверена, что да.
0: И рассказывать
1: она
0: больше...
1: Она даже про кислотность нам ни разу не сообщила, как бы это...
0: Про кислотность ни разу.
1: Ну,
0: девочки.
1: Простите, да, но потому что все, что связано с растениями, грибами, мхами, невозможно отделить от биохимии. Здесь ноль биохимии.
0: Короче, она могла бы более сложно рассказывать, но в целом там много чего интересного про мхи. Я как бы запомнила вот несколько историй, которые можно рассказывать, ну, за ужином, может быть, нет, но в целом рассказать можно. И тогда вот это совмещение личного и биологического должно быть, звучало круто. И
1: да, это на несколько лет раньше, чем началось, так сказать. Потому что началось все-таки там в 2010-х годах такое дело.
0: Да,
1: массово.
0: Да. Но мы не можем повторить читательский опыт людей в 2004 году, а когда я читаю это в 2024, уже немного скучно. Хочется либо, чтобы она рассказала чуть больше личного, потому что, ну, там нет про травмы, там нет про, не не знаю. Там нет интимных историй, раскрывающих ее как человека, есть скорее наблюдение. Типа, я вижу вот это, я иду туда-то, вот так-то я это описываю.
1: 100%. И у меня еще есть вот какое ощущение. Одна из главных для меня радостей в чтении автофикшн — это ощущение того, что люди обнажены, уязвимы,
0: да,
1: когда они это пишут. А уязвимость создается из того, что ты в том числе показываешь что-то, что ты сделал не так, что-то, где ты что-то не сумел. И у Киммерер совершенно прав другой подход. Я не знаю, в какой степени это подход, который просто отказывается в данном случае от уязвимости, или это подход, наоборот, действительно вот коренных народов, в котором вот это бесконечное копание во внутреннем мире их меньше интересует, их больше интересует мох.
0: Спасибо за эту разницу между традиционными, значит, культурами и современной западной. Но в целом копание надоело. Я как бы понимаю, про мох почитать круто. Но вот мне, как бы для меня эта книга находится между жанрами.
1: Да, 100%.
0: И иногда быть между жанрами классно, а иногда немножечко как-то ни туда, ни сюда. Ни рыба, ни мясо, так сказать.
1: Да.
0: Вот. На тему метафоры сравнений, что я хотела сказать, пока мы на рыбе и мясе.
1: Мясе.
0: Да, именно. Эта книга грешит тем, что я ненавижу. Я ненавижу, когда метафоры используются там, где и так все понятно. Как бы зачем нам вообще нужен литературный язык, нужны сравнения, метафоры, разнообразные виды метафор, чтобы лучше что-то представить, лучше что-то понять. То есть, если я описываю, не знаю, то, каким сложным образом в мхе что-то растет, и я использую научный термин, а потом я говорю, посмотрите, это похоже на то, как, не знаю, растет котенок. Сначала он слепой, а потом он не слепой. Я сейчас дурацкое сравнение, ну, типа, да? Киммерер часто использует метафоры там, где все и так понятно. То есть, например, не знаю, она описывает, как они с ее учеником ставили опыт над слизнями. И вот они сделали, значит, гонки этих слизней. Я хорошо себе представляю, как выглядят гонки слизней. Но там эта короткая и простая сцена напичкана метафорами, что меня раздражает. У меня нет... Ну, то есть я просто такое очень не люблю. Мне кажется, что должен был быть редактор, который просто приходит и говорит «нет». Робин, Уолл, дорогая, нет. Ну, нельзя. Фу, мы так не будем делать. И добавить эти метафоры в другие части, где, может быть, они как раз нужны.
1: Люблю тебя, Лиза, потому что это очень, блин, это очень хорошо описывает, да, и мою проблему. Совершенно точно. То есть, опять же, я не знаю, как принято писать у коренных народов США. Правда. И я понимаю, что это, ну, у них, это может быть другая риторика. Но нет, сейчас я скажу. Нет, к сожалению, у меня есть ощущение, что это связано, потому что классическая идея «мудрый индеец» или «мудрый темнокожий», который повествует вам о жизни, который вам сейчас именно красивыми метафорами должен всегда таким вот голосом рассказывать так, чтобы вы поняли, что это все круг жизни. Дальше начинает играть музыка из «Короля льва». И вот я большую часть книги периодически слышала музыку из «Короля льва» в своих ушах и думала, да, пьёп парасете, да.
0: Я нашла вот цитаты из этого описания про слизней. Там постоянно использовалась метафора еще, что они как следопыты, как детективы. Хотя, блин, в целом метафора вообще, что ученый как детектив, она, во-первых, избитая, ну типа, да, и тот что-то исследует. Вау. И вот просто предложение. Найдя слизня, мы бережно приподнимали его и прижимали брюшко существа к чистому стеклу микроскопа. Круглая, в чернилах подушечка пальца прижимается к дактилоскопической карте. Зачем? Я понимаю, как прижимать слизня, типа, к бумаге. Ну, зачем? Вот. Еще одно замечание про сам текст. Мне кажется, моментами он мог бы быть лучше переведен. У меня тут две претензии. Во-первых, ритм, но кажется, ритм там такой и в оригинале.
1: Да, я честно сравнила, и мне кажется, что вот здесь ритм переводчик хорошо сохранил, и это ритм, который
0: Бу-бу-бу.
1: Тяжело... Да, я не смогла слушать аудиокнижку, хотя она начитана самой Киммерер. У нее очень милый голос, приятный, но я поняла, что я просто прослушиваю куски, я их пропускаю, я не могу сосредоточиться.
0: Это колыбельная. Вот так вот. А второе, это то, что где-то есть странные переводческие моменты. Например, опять же, в сцене про слизней, там есть такое
1: предложение. Центральная сцена.
0: Центральная сцена моих претензий. Мы переглянулись и усмехнулись, когда загорелась лампочка. Имеется в виду здесь, видимо, когда мы что-то поняли, когда нас осенило. Вот как это должно было быть переведено.
1: Да,
0: потому что никакая лампочка не загоралась. Там дальше абзац про то, что вот мы придумали, да. Надо вот что сделать.
1: Такое там встречается неоднократно, если честно. Но это, если быть совсем честными, моя проблема с многими переводами от Маркина. И я не знаю, в какой степени это к переводчику вопрос, в какой степени это к редактору вопрос все-таки. Но он периодически у меня вот возникает. Хотя обожаю тексты, которые они берут, и много чего люблю, но вот часто я так и думаю, почему вы так сделали?
0: Да, мне просто почему еще важно говорить про переводчиков, потому что у меня, например, вот я вижу таких пару каких-то мелочей, ошибок, которые я замечаю, я даже не сравнивала с текстом. Просто я такая, блин, это странно, это не по-русски как бы сейчас написано. Вот. И дальше подрывается немножко доверие к тексту. Как бы я дальше читаю, такая, а вот здесь точно так говорилось, а вот тут точно такой ритм. И это, ну, такое неприятное ощущение, как будто дальше идешь уже так...
1: Опасаясь,
0: да, аккуратненько по такому, по болотцу.
1: Есть такое. Вот. По болотцу зато, по биому.
0: По биому, да. Но есть в этой книге и хорошее. «Олень и кал».
1: Я хочу сказать, что да, у меня сомнений было так много, что я в какой-то момент думала, что, а может быть, стоит книгу убрать даже из списка. Но
0: потом ты решила досмотреть за этой гонкой слизней.
1: Да, я скорее как слизень дошла до нужных частей и поняла, что становится все интереснее.
0: Пошло,
1: потому что
0: поехало.
1: Книжка разгоняется к третьей. Вот, начинается разгон, на самом деле, на историях про мох в истории, как раз-таки, про то, что вообще про мох писали и рассказывали раньше, что думали, что мох умеет. Потому что с точки зрения традиционного знания о мире, которое Киммерер нам преподносит, у всего живого и неживого, у любого предмета или существа есть предназначение. Это предназначение должно как-то вот выполняться. Если предназначение не выполняется, то происходит какая-то проблема в природе. И про очень многие вещи предназначение все сразу ясно, да, вот из серии «Ромашка», ее предназначение успокоить наш желудок, там, не знаю, вот такого рода.
0: С мухами. Как грустно, что единственное предназначение ромашки – это успокаивать желудок людей. Я думаю, ромашка живет, чтобы быть красивой.
1: Стопудняк, конечно. Не, ну вообще, также она живет для перекрестного опыления и прочих вещей. Короче, Киммерер пытался понять, что в традиционном понимании должен делать мох. Оказалось, что это не так просто выяснить почему-то. Вот про все написано, а про мхи очень мало написано.
0: Очень мало написано, и она подумала, блин, ну как же так? Не может же быть, что мох бесполезен.
1: Да.
0: То есть она такая, так, нет, у всего должно быть предназначение. Если я не могу этого найти, это значит только то, что я не могу найти эти записи.
1: Да.
0: Но для чего-то он все-таки нужен.
1: Да. И, короче, пролистав миллион каких-то текстов, которые могла она найти в библиотеке, она все-таки натолкнулась пару раз на очень коротенькие упоминания. И барабанная дробь. Мох выполняет роль памперса и прокладки. Мох был нужен женщинам. И ровно поэтому, конечно, что писать-то, что, какая разница-то, как они там? Выяснилось, что, оказывается, он впитывает какое-то бесконечное количество влаги. Просто, типа, там есть какие-то случаи, когда он впитывает из серии в 40 раз больше, чем свой размер. Да, там какие-то, ну, просто потрясные цифры. И действительно, он использовался, теперь понятно, довольно очевидно, вот для гигиены. И, короче, вот с этого места про гигиену становится все бодрее и интереснее.
0: Как только про месячные, сразу пошло.
1: Конечно, конечно.
0: Я думаю, что, ну, про месячные, конечно, шутка, но и не очень, что пошло с того момента, где она начала чуть-чуть подраскрываться.
1: Да.
0: И, например, одна из моих любимых глав, которую ты... Давай, шутка.
1: Которую мы назвали «Проклятый новый дом».
0: Да, потому что она такая, что ее какой-то мега-богатый, жестко-богатый человек приглашает в качестве консультанта-бриолога по мхам в дом, который он строит с нуля. И типа у него цель, значит, сохранить...
1: Возродить экосистему.
0: Да, вот. Да. И она такая, вау, ну задача крутая, но как бы как? Надо съездить посмотреть. Плюс деньги. И вот она едет смотреть, и там прям, мне кажется, глава классная, потому что, во-первых, там появляются какие-то другие люди, и мы смотрим куда-то еще, кроме мозга Робин Уолл Киммерер, в котором, конечно, прикольно, но там так вот реально немножко как в люльке, как бы постоянно убаюкивающее что-то происходит. Вот. А тут появляются какие-то герои там с именами, какой-то вообще внешний мир, она сталкивается с этим внешним миром, потому что она немножко, конечно, живет как затворница, в смысле, она, во-первых, не любит город, она живет в частном доме, либо она живет на специальной, да, биостанции, где она просто изучает мхи, где вообще ничего нет, там как бы ты в полупалатке, типа. Вот. И глава, в общем, про то, что она приехала, и оказалось, что, ну, не совсем там происходит возрождение.
1: Мягко говоря, не совсем. А значит, она приезжает, и начинается с того, что она смотрит на гигантский дуб, то есть которому несколько сот лет, наверное. Этот дуб едет, потому что его сейчас посадят к усадьбе, и она в шоке глубоком, потому что
0: не перевозят такие огромные деревья.
1: Ну, их вообще обычно не выкорчевывают, да. Ничего нельзя делать. И на ее вопрос к консультанту по растениям именно, который занимается всем этим, который ее и призвал, а что, как бы, вообще-то такие деревья нельзя выкорчевывать обычно?
0: Кто вам разрешил?
1: Да, типа, как это? Чувак, помявшись, сообщает, что не, ну мы просто покупаем землю саму, и поэтому дальше это уже наша территория, наша, вот. И тогда, как бы, хозяин, вот он решает, и вот он выкорчевал, и вот это вот будет дуб у нас такой красивый старый.
0: Это типа новые русские захотели быть старыми русскими. Ну, в смысле такое,
1: да,
0: new money хотят быть old money, а как бы как это сделать? Ну, только вот воссоздать у себя, значит, посадить старые
1: абсолютно.
0: Дубы, состарить камни, состарить мох. Ее, собственно, для этого позвали, чтобы там был, видимо, в этом доме вайб, как будто ему уже 300 лет.
1: Да,
0: и это семейное имение, многопоколенческое, хотя на самом деле оно только что создалось.
1: Хочу быть столбовой дворянкой.
0: Да, реально. Вот. Но оказывается, они у разбитого корыта, потому что Киммерер ходит, как бы, и пытается сообщить консультанту, что, ну вот, нельзя как с дубом и с мхом. Кажется, что мох, он такой вот... Ну, он же такой простенький, маленький. Наверное, это легче, чем огромное дерево пересадить.
1: Но это не так.
0: Именно потому, что он так просто устроен, ему нужны очень специфические условия.
1: Да.
0: И нельзя его просто вот взять и пересадить, дать ему почву. Он так не взрастет.
1: Да, он просто высохнет, скорее всего.
0: Что и происходило с мхами, которые этот консультант пытался высадить.
1: Причем там есть потрясная тоже штука. Она, значит, в одной из предыдущих глав рассказывает про свою какую-то знакомую, которая в Нью-Йорке в квартире устроила, сама как бы сделала камень, то есть буквально из этого, помнишь, из бетона же, да?
0: Да, ну вот. Что-то она его, да, прям сделала, да. И мхами обсадила.
1: И дальше хитрость в том, что еще что она как бы просто ждала, какие споры куда прилетят, что получится, и потом, значит, на нем начал расти мох. И вот как бы это суперинтересная история, что это в большом городе, что это те споры, которые попали, и что она дала им расти, и вот у нее теперь этот камень замечательный. А тут посреди поместья роскошный камень, и на нем мхи. Все как бы классно, но это мхи, которые друг с другом не могут расти. И она смотрит и говорит, типа, извините, а в чем прикол? Как это? А он такой, а все просто, я их просто приклеил. И конец у всей этой истории с богатеем очень стрёмный. Она сходила, значит, ее отвел консультант по растениям в потрясающее красивое место в там сколько-то километрах от этого дома, где потрясающая скала, на которой, очевидно, там лет 600, не знаю, а то больше, растут мхи. Она дивная, прекрасная, это все этот замечательный влажный климат Запада США.
0: Да, и консультант отвел с благим намерением, он такой, вот смотрите, вот здесь растут, может быть, вот эти мы можем посадить, раз они здесь уже растут.
1: И говорил он еще о том, что, типа, вот этот, значит, хозяин дома, он прям влюбился в мхи ровно вот из-за этого места, вот такое потрясающее оно, бла-бла-бла. Через год, когда Киммерер не согласилась работать на этого мужика, сказала, что, чувак, ну вот тебе рецепты того, как можно, что можно сделать, но я, в общем, этим заниматься не буду. Но через год получила, значит, еще одно приглашение. Она приезжает, и оказывается, что вот эта безумной красоты скала, ее взрывают. Потому что, ну, действительно, не получилось так пересадить и сяк пересадить мхи, как хотелось, чтобы сразу они вот за две недельки раз и покрылись патиной веков. И поэтому этот хозяин перевозит себе к своему поместью куски скалы с мхом. То есть эта скала просто разрушена. Это огромный кусок природы, просто так, который взяли и расфигачили. Вот. В общем, это очень страшная сцена. И я, конечно, на этом месте думала, что наконец начнется то, чего я ждала. Что наконец мы возьмем коктейли Молотова.
0: Вилы в руки.
1: Вилы в руки, да. И пойдем уже чем-то заниматься. Вот. И дальше как бы для меня было удивительно, что нет перехода к вот такой истории, нет.
0: Революции не будет в конце.
1: Никакой тебе революции, да. После этой книги Киммерер написал еще одну, которая называется по-русски «Голос земли». Вообще называется скорее как «Заплетая священную траву». И она стала мировым бестселлером. На русский тоже переведена. Ее просто обожают зумеры. Она есть в ТикТоке, в куче разных мест. Перевернула представление многих людей о том, что вот как связаны как раз-таки знания коренных народов и биология западная, современная. И истории коренных народов. В 22-м году она получила премию МакАртура, сама Киммерер. И вроде вот она, это премия гениев, такая, так называемая. Она очень обласкана, в принципе, тем же правительством, научным сообществом. В общем, она очень хорошо живет. И вот тут как бы и для меня интересно, что вроде я пыталась найти что-нибудь о ней и так называемых понятиях прав природы. И ничего не нашла. То есть она рассказывает, она говорит, что вот очень все плохо, нельзя быть просто наблюдателями того, как все разваливается, разрушается. Очень люди нехорошо себя ведут, очень жаль. Но где в этом как бы системный подход, где представление о том, что делать дальше? Ничего такого я не нашла.
0: Но реально самый критический момент в этой книге, это буквально эта глава про богача. И то мы даже не знаем, что это за богач, он такой немножко как бы абстрактный. Может, это вообще какой-то собирательный образ. Заканчивается книга просто фантастическим там историей про то, как она повесила занавески в доме,
1: да.
0: А потом разрушился камень с небольшой пещерой, в которой был замечательный мох, и она подумала, ого, это все потому, что я повесила занавески и закрыла.

0: Ничего, кроме такой вот экологической печали.
1: Да, я бы это да, так это назвала. Такая элегия.
0: Да, это реальная элегия. Вот это очень элегический, лирический жанр. Я прям была удивлена, реально, как будто читаешь вот какую-то сентиментальную такую прозу, знаешь, да. Бедная Лиза, но она биолог. Да. Она бриолог. Вот так.
1: Типа того.
0: Про экологические права там вообще ничего нет. Вы ничего не узнаете. Вы узнаете что-то про мхи. И, видимо, идея такая, что как только вы поняли, что даже вот самые маленькие, вот эти вот самые простейшие просто веточки, листики, вот, они тоже важны, вы пойдете гуглить что-то про экологию и, не знаю, пластиковые пакеты сдавать в Яндекс.Лавку и получать 12 рублей за них.
1: Вообще у экосистем могут быть права, и это не только плод моего горячечного воображения. Дело в том, что существует такое мировое движение, которое называется «Права природы», «The Rights of Nature». Оно старается продумывать изменения в законодательстве, буквально такие, которые помогли бы защищать право какого-то природного объекта вне зависимости от того, хорошо это для людей или не очень хорошо. И самый известный случай правоприменения, которое случилось, это история с озером Эри, которое на американских и канадских территориях находится, огромное озеро, которое с 2014 года периодически покрывалось совершенно адской тиной из ядовитых водорослей, и это влияло на то, что просто население не могло пить воду. У них не было питьевой воды, они не могли даже мыться той водой, которая у них обычно вот обычно из-под крана текла. А люди были в ужасе, но год за годом все продолжалось. Ну, как бы власти периодически что-то там пытались почистить, значит, убрать, и такие, ну, смотрите, вот уже все и лучше. Смотрите, все уже неплохо. Не переживайте. В то время как в течение нескольких лет активисты боролись за то, чтобы изменения случились на системном уровне. Не чтобы, когда уже пришли водоросли, их чистили, а чтобы всю экосистему восстановили каким-то образом. И в 2019 году был выпущен биль о правах озера Эри. То есть его, как бы предполагалось, что это озеро, его личные интересы, а оно имеет право там на типа жизнь, процветание и вот
0: и стремление к счастью.
1: Практически, да. Это же США. Что, короче, что его могли защищать в суде люди. Почему люди? Потому что, ну, оно само не придет. Это раз. Но не только. Потому что есть прецедент. До того, как женщины получили все свои права, которые не все, но тем не менее, их права представляли в суде мужчины, отцы, братья и мужья. И вот таким как бы защитником могут выступать люди или организации. То есть они могут отправить в суд сообщение о том, что были попраны права озера, давайте что-то с этим делать. Огромная печаль состоит в том, что в 2020 году федеральный судья штата Огайо постановил права Эри неконституционными. Так что у него снова нет прав. Но годик побыли. На самом деле разным экосистемам пытаются в разных странах все-таки такого рода права записать такие в Конституции. Это происходит. И какая-то борьба идет. Но совершенно очевидно, что на сегодняшний день проблемы очень большие. Например, я бы хотела, чтобы у озера Байкал появился биль о правах, потому что государство решает, что «А, что там с экологией? Мне важнее сейчас бабла». И вот это вот «мне важнее сейчас бабла» в итоге происходят несанкционированные вырубки, нет очистки воды, есть бесконечно горящие леса. И все такие «Ну, что такое? А что?»
0: Но мне кажется, там просто приходится как-то приоритизировать, и наверху этой пирамиды всегда оказывается все равно человек. В смысле, если у нас какая-то проблема, не знаю, там, с бедностью, да, или с экономикой ужасной, мы будем первым делом заниматься этим. В смысле, мы будем зарабатывать деньги, как бы поднимать
1: экономику.
0: Конечно,
1: и сажать экоактивистов.
0: Сажать экоактивистов, потому что они мешают нам зарабатывать деньги.
1: Да.
0: Потому что у нас куча бедных людей, а озеро подождет. Вот, посмотрите, но, сколько
1: да,
0: других
1: да, да,
0: как
1: классическая,
0: бы,
1: классическая история в том, что, смотрите, мы не решили проблемы с людьми,
0: да.
1: А люди же важнее,
0: чем животные,
1: чем
0: или
1: животные,
0: озера.
1: Да, да. И, собственно, меня очень расстраивает, я бы сказала, злит, что этого нет в книжке прямым текстом, но мы поняли, что это книжка про то, что ничего не должно говориться прямым текстом. Однако, вот в своем выступлении на какой-то конференции, которая есть в Ютубе, Киммерер ровно открыто говорит, что ей кажется, что на глобальном уровне она очень устала, и не только она одна, очень устала от того, что за последние пару веков буквально человечество вдруг решило, что, ну вот, оно важнее всего, что оно важнее растений, важнее озер, важнее всех живых существ, которые есть по отдельности и вместе, что вот человечество – человечество, и мы все делаем для человечества. У нас важнее всего выживание человечества. Когда что-то хорошо, то это гуманно, человечно. Когда

0: плохо, то бесчеловечно. И вот эта удивительная идея просто супер верха примата человечества над всем, она кажется супер губительной. И, в общем, спасибо Киммерер за то, что она хотя бы вот так вживую это проговаривает.
1: Мы вообще, мне кажется, в этом подкасте часто говорим про то, как важно вот менять точку отсчета, менять линзу. Вот поэтому там важно читать женщин, читать, не знаю, не белых людей и так далее. В общем, все это правда. И как бы я после книги Киммерер не стану сортировать мусор. Ну, типа, честно. Я не стану внезапно, не знаю, экологически тревожным, да, человеком. Но мне эта книга была полезна, потому что я вообще редко читаю биологический нон-фикшн. А сейчас я прочитала и такая, блин, ну вообще мхи реально интересно. И для меня это просто сместило вот этот фокус с содержания моей головы и то, как там что должно быть. Должна я быть счастлива, не должна я быть счастлива? Как бы должна я думать сейчас о правах людей с инвалидностью или о правах других меньшинств или о чем я должна думать? А книга про мхи помогает вспомнить, что вообще-то в мире есть какие-то внешние вещи, на которых тоже прикольно фокусироваться.
0: Я тут 100% за, да. И мне кажется, что это очень, знаешь, на что еще похоже? Вот мы когда читали, наверное, «Я дурак», я помню там сцену с тем, что, ну, большинство находящихся в ПНИ людей ничего практически не видят, кроме своей палаты, и немножко там, если те, у кого есть прогулки, то они что-то иногда видят на прогулке. А в палате у них там стоит 4 растеньки, и их учат названием этих растений. И вот я там была не согласна с Клепиковой, потому что она говорит, типа, я не могла понять, а нафига вообще им эти названия растений? Что им вообще даст это название? А я думала о том, что когда что-то получает название, ты начинаешь это видеть. И очень часто мы просто не видим что-то, что находится рядом с нами. Например, те же мхи. Мы не представляем, как много мхов в городе, потому что мы просто, наш глаз мимо пролетает, и все, его нет. А теперь я, например, вот узнала, что когда мхи в городе есть, хорошо, а когда вдруг их вообще нет на дереве, это нехорошо. Примерно так. Еще мы узнали про кал.
1: Оленей кал. Последняя информация, которую я скажу, я обязана. Это то, что некоторые виды мхов, один вид, живет только на свежем оленем кале на болотах. Только. Все. Потом кал высыхает, и до этого момента этот мох должен успеть уже распространить свои спорки, чтобы на другой оленей кал пересесть.
0: Да. Первая рекомендация – Анна Левенхаупт Цин «Гриб на краю света. Возможности жизни на руинах капитализма». Анна Цин – антропологиня и американская китаянка. Она написала книгу про гриб мацутаки. Это японский деликатес, супердорогой, который можно сравнить только с трюфелем по дороговизне и элитарности. И в книжке она рассказывает про то, как этот гриб собирают, в том числе в США, как происходит его распределение, как он продается, как он дарится в подарок и так далее. И это делается через антропологическую призму и с разговором про поздний капитализм.
1: Вторая рекомендация – это книга Кати Крыловой «Рынок удобных животных» о том, как домашние животные становятся все удобнее и удобнее для нас. Они становятся карманными, они становятся послушными, они становятся ласковыми. За это они платят какую-то цену. Вот какую, объясняет Катя Крылова в этой книге.
0: Третья рекомендация – это книга Рэйчел Карсон «Безмолвная весна». Книга вышла аж в 1962 году и, в общем, изменила представление о биологическом нонфикшене и об экологии. А еще повлияла напрямую на всякие законопроекты об охране окружающей среды. А Рэйчел Карсон, она была биолог и писательница, и она открыто обвинила корпорации и правительство США в отравлении растений, птиц, насекомых и почв пестицидами. Это книга-миссия, где обосновывается, почему пестициды неприемлемо применять. И она еще и прекрасно написана, и до сих пор, правда, читается хорошо.
1: Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку на этот эпизод или на подкаст, ставьте нам 5 звезд, пишите отзывы. Мы все это очень любим и ценим, и читаем.
0: Будем рады, если вы оставите нам обратную связь, любую, в разных формах. Например, это можно сделать через Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. Там можно, например, нам посоветовать книжки тоже.
1: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» студии «Либо-либо».
0: Над подкастом работали. Продюсерка Леся Бутенко.
1: Редакторка Настя Якубовская.
0: Звукорежиссер Юра Шустицкий.
1: Джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!